0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Вот и все, мои уйдут ночные муки. Дождь отсек, отсек стеной любые звуки. Ты ушла, а мне осталась только память. Не со зла, но больно, мое сердце ранишь. Я один, один, иду, бреду туманом. Я дельфин, теперь лишенный океана. Пелена дождя накрыл, гаснет пламя, и любовь ушла. Душа застыла.

тоже и светит, и греет. И как электричество на два полюса разделены. Открытый вопрос, кто здесь минус, кто плюс, но бесспорно эти два полюса взаимны. Все так похоже на электрическую лампочку. Может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро, но было бы здорово, нажимаешь и греет.

специалист по электрическим лампочкам, оказался большим знатоком человеческих кнопочек. И это так вовремя, ведь дать здесь внятный ответ нам не смогли пока.

вопрос наш о кнопке, координатах и точке отсчета, он отвечает с улыбкой. Да бросьте вы, братцы, нажимайте любую. Дело ведь вовсе не в числах, не в координатах, не в точке.

я бы свечку того, кто на полюсе мерзнет, легко убедить. В реальности кнопки, пусть люди все очень различные, особенно если полярника хотя бы немного любить, если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны. Ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло, но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. А физика утверждает, от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ, как в близких объятиях или на расстояниях телескопические.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит,

Я смотрю на твои фотографии. Знаешь, твой Инстаграм — мой вечерний музей. Если скажут друзья твои, лучше оставь ее. Я бы с каждого снимка далеко послал бы всем. Я бы с каждого снимка далеко послал.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Хотел рассказать о вокально-инструментальном ансамбле «Веселые ребята», но понял, что одна певица заслуживает большего. Я говорю о Людмиле Барыкиной. Вряд ли вы ее знаете. С Александром Барыкиным они даже не однофамильцы. Барыкин изменил свою фамилию, она звучала как Барыкин. Ну, не о нем сейчас. В «Веселых ребятах» она оказалась после ушедшей из коллектива Пугачевой. Может, это и сыграло в судьбе Людмилы. Мы этого уже не узнаем. Ну, если только Борисовна сама не расскажет. Но факт того, что не сохранилось ни одной видеозаписи певицы, говорит о многом. Хотя в составе «Веселых ребят» она была 7 лет. С 77 по 83 год.

Кавер на русском языке известного немецкого коллектива Бонни М. Это был. Русский текст не всем западным хитам подходит, а еще надо спеть так, чтобы слезу выдавило. Она была яркой, самобытной, сделала афродиску прическу, ну, знаете, под одуван. И это в середине 70-х. И специально загорала, чтобы схожесть была с негритянками. А на вопрос партийных чиновников, курирующих эстраду, да на кого вы хотите быть похожи? Людмила отвечала: на борца за права рабочего класса Америки, коммунистку Анжелу Дэвис. И вопросов больше не было.

После работы с веселыми ребятами Людмила ушла в крутые точки Москвы. Ну, там, знаете, дом туриста, мотель «Солнечный», что на въезде Варшавского шоссе в Москву. Там она оторвалась полностью. И дом, и семья рядом. Исполняла репертуар Барбары Стрейзанд, Шаде, Донны Саммер, Майкла Джексона. Ресторанная жизнь тех лет – это был кусочек за границей, где можно было делать на сцене, если не все, то очень многое. В 89 году Людмиле поступило предложение съездить с гастролями в Америку. Ну что ж, она съездила, но вернулась в Россию. В Америке были ее последние публичные выступления. По приезду ее пригласили спеть в ГЦКЗ «Россия» в сборном концерте под фанерку, но она отказалась. Уход из ВИА и свою работу в ресторанах она оценивала с точки зрения расширения репертуара и переход с совковых на фирменные песни. И никогда не жалела.

Осталось, я проснулся и к людям почувствовал жалость к милой женщине с ликом, как на иконе, к мужику, что с утра утонул в самогоне, к детям просящим у мамы игрушку, к тем, кто с утра, не допив свою кружку, получив новый мир, непроверенный доступ, как и я, остается сейчас.

принц никогда не вернется. Он с икаром пытался подняться до солнца, не слушал людей, дармовые советы. Он не нашел своей новой планеты. Все, что казалось привычным и близким, свет зависшего желтого диска, как всегда оказалось, не так уж и просто, и за этим я остаюсь.

что все начинается снизу. Просто я не уехал, забыв свою визу, как тот самогонщик, уснув на стакане. Не верю тому, что танцую на грани. С утра тяжело, но не хочется плакать. Не радует дождь, расстроила слякоть. Весь вечер в подъезде орали подростки, они старше меня, ведь я

было с тобой. Называется счастье, правда, счастье, поэты рифмуют с ненастьем, что от долгих потерь превратилось в разлуку. Гоняешь один одинокую скуку, черты на которые стоит молиться. Забываешь слабости, хочешь напиться, и ты стелишь себе белоснежную простынь. А зачем? Ведь ее с тобой нет. Она там.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Неформально.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

Когда ты постучишься в дверь, то я открою. Скажу тебе привет, признавшись, что уже не ждал. Тебя в последний раз я провожал весною. И, в общем-то, уже не ждал. Хоть ждать не перестал. Я отвык от тебя, я привык без тебя. Даже голос твой слышать сейчас как-то странно.

дай в тишине взглянуть в твои глаза. Ты знаешь, у меня нет радости, нет злости. От нашей встречи хоть и по щеке слеза, я отвык.

как страшно. Но когда ты снова рядом, моя любовь совсем не чувствует тебя.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас всех. Вот, приветствую всех, кто будет нас слушать в записи. Вот, приветствую всех тех, кто слушает нас сейчас в онлайне, у кого не ловит FM. Вот, ну и, конечно же, уже с теми, кто на стриме меня смотрит. Я еще 5 минут назад поздоровался, потому что там я начинаю раньше всех. Вот, Витя Шиголин, привет. Слушайте, друзья, ну, наконец-то оно началось. Началась очередная... Еще год прошел, да, началась очередная битва за фестиваль Revolution. Вот, и, друзья, послушайте меня сейчас внимательно. Особенно, что касаемо участников сегодняшней битвы. Ребята, голосование уже началось. Уже началось голосование. Вот, у нас в группе... В Телеграм ссылочка вон на стриме есть. Заходите в нашу группу в Телеге, и там прям закрепленным сообщением в теме эфиры висит голосовалка. Голосование будет длиться ровно столько, сколько идет эфир. И сегодня в конце эфира мы итоги подведем. Для чего это сделано? Наш сайт, которым мы долго пользовались, да, для голосовалок, много лет, лет 15, наверное, он почил в базе. Вот, больше каких-то адекватных голосовалок нету. Делать длинное голосование через любой сервис, это начнутся опять накрутки. Вот, а за... Те полтора часа, которые идет эфир, мы получим как бы честные голоса, максимально честные. Вот. Ну, не успеют накрутить. Поэтому сегодня голосование, сегодня и дальше во всех битвах голосование будет идти ровно столько, сколько идет эфир. Вот, что касаемо музыкантов, друзья, как, ну, во-первых, как с нами общаться, давайте расскажу. Во-первых, у нас на сайте неформатная.ру, на страничке плеера, где слушают онлайн, если вы с сайта слушаете, прямо внизу есть чатик под видеотрансляцией. Вот, кстати, там он, Леха со своей компанией, привет, и Ванька написал, звук есть. Вот, можете писать туда. Кому удобно писать во ВКонтакте, в группе «Неформатное радио». О, кстати, да, друзья, давайте-ка я сейчас ее репостну, эту трансляцию. Сейчас, секундочку. Репостную на стенку группы. Вот, идет сейчас стрим в группе «Неформатное радио», и то же самое в Ютубе. Идет сейчас стрим. В комментариях к стриму можно писать. Эти комментарии я вижу. Они у меня выскакивают. Так, сейчас я поделиться. Поделиться в сообществе. Неформатное радио. Поделиться трансляцией. Все. Вот. Это для тех, кто долго не может найти. Вот, пишите. В комментариях трансляции эти комменты видно, и собственно, на трансляциях тоже видно. Вот. Ну и поехали. А, музыканты, когда будете слышать себя в эфире, не стесняйтесь, кидайте во все выше обозначенные чаты и в телегу тоже. Вот, кидайте ссылки на свои группы, на свои сайты, на какие-то ближайшие мероприятия. Не стесняйтесь, это не возбраняется, наоборот, приветствуется, потому что вас сейчас будут слушать люди. Вдруг вы кому-то понравились, они прям бац, перешли и добавились. Поэтому не стесняйтесь, кидайте. Сегодня спам разрешен. Вот, ну, опять же, не по-хамски там прям раз и весь чат заспамили. Нет, аккуратненько. Тынц ссылочку, тынц на группу, тынц на фишку. Вот, это хорошо. Вот, ну и все, теперь можно начинать. Теперь можно начинать. Итак, ошибку восприятия. Я еще раз тебя поздравляю с днем рождения. Вот, желаю тебе. У него сегодня днюха, ребят. Вот, поэтому поздравьте его тоже. Он у нас в чате висит, по-моему, из ВКшки висит в чате. Вот, пусть все у тебя получается. А, нет, он у нас, наверное, с Ютуба висит. Он, наверное, с Ютуба висит. Я все, я понял, он с Ютуба висит. Вот. Но, тем не менее, я тебя, друг, поздравляю. Пусть у тебя все... Я знаю, что он тоже музыкант наш. Вот, на неформатке много треков загружено. Вот, что-то я даже успел послушать. Вот, все, поехали. Итак, сегодня у нас треки от фестиваля Revolution. Ну, с днюхой... А, с днюхой ошибка. Ну, с днюхой ошибка, пишет вот Алиска. Так, все, сегодня треки мне прислал Ваня. Все его знают. Это мой двухметровый друг в пончо. Вот, и сейчас он мне скинул сопроводиловки на всех и даже с транскрипциями. Все, Ванька, я тебя обожаю. Спасибо тебе большое. У меня с албанскими языками беда, поэтому мне все пишут транскрипцию русскими буквами. Не пугайтесь. Вот, давайте начинать. Итак, первое. Я сегодня, честно говорю, знаете, кого я знаю? Я знаю группу «Лето, прощай», они уже у нас были. Я знаю группу «Радионавтика», они у нас уже были. Всех остальных буду сегодня слушать вместе с вами первый раз. Ну, может, ошибаюсь, может, кто-то меня поправит, но остальные вот что-то мне не знакомы, ребят. Все, поехали. Итак, первая по списку группа сегодня «Хороший год», город Москва. Что у них про себя написано? Творчество группы наполнено романтическими настроениями, динамичные гитарные рифы переплетаются с запоминающими мелодиями, простые и понятные тексты заставляют задуматься о важном, любви, отношениях, целях в жизни. Целях в жизни. Вот это надо было обязательно написать. О важном задумались, о целях в жизни. Все, «Хороший год». Трек называется «Морская соль», город Москва. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Это тоже все приветствуется, потому что чем же, как не обсуждал он, нам тут заниматься. Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, здравствуйте, дорогие друзья. 21:12:12. Вот такое красивое системное время у меня. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, пока у нас звучал хороший год с морской солью. Вот, нарисовался у нас Вадик Манцев. Привет тебе. Dark Dream нарисовался. Вот, что народ пишет, смотрите. Однако неплохо. Вот, к хорошему году привет от грехов прошлого, парни-красавчики, так держать. Так, подписка, пишут, вот, Dark Dream нарисовался. Так, Витос Пермяк наш пишет, от меня галочка будет, неплохо. Так, Вадик Манцев пишет, всем привет, жарим, как всегда, креветки в среду, и это правильно. Так, вот, смотрите, Алиска мне написала, значит, сегодня будет панк-рок рулить. Нет, ребят, сегодня панк-рок рулить не будет. Сегодня мне Вань пообещал, будет всего-всяко и понемногу. Вот, всего и понемногу, чтобы не было, понимаешь, монотонно. Поэтому музыка будет разная, музыка будет всякая. Что я еще забыл сказать? Друзья, кто смотрит стрим? Это касается только тех, кто смотрит стрим. Если рядом с вами присутствуют детки, уберите их, пожалуйста, или наденьте наушники, потому что там на стриме, не, на радио все хорошо, все цивильно, пока у меня горит красная лампочка, микрофон включен, я, понимаешь, держу себя в руках. Но на стриме, когда микрофон выключен, я нет-нет, да и да. Вот, поэтому, если вы смотрите стрим, то обязательно или оденьте наушники, или детей выгоните нафиг. Вот, собственно, да, предупредил. Теперь я предупредил, теперь вы сами виноваты. Вот, смотрю, как у нас движется голосование. Первое место — Радионавтика, второе место — Черная река, третье место — Кол. Вот, уже движуха началась. Друзья, не забываем, голосование длится ровно столько, сколько будет длиться эфир. Как раньше мы делали, целую неделю голосовай, все, такого не будет. Голосуем у нас в группе в телеге. В группе в телеге ссылочка. Ну, во-первых, кто смотрит стрим, там, смотрите, есть QR-ка. QR-ка и ссылка написана, наша новая телега. Вот. Там можно перейти, можете во ВКонтакте эфирную тему открыть, там ссылочка тоже прилеплена. Собственно, заходите, голосование находится в теме эфиры, оно прям закрепленным сообщением там болтается. Вот, голосуем сегодня и только вот пока идет эфир. Так что давайте, музыканты, начинайте замучивать своих фанатов и слушателей. Пускай все заходят и пускай все голосуют. Вот, поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас надо открыть бумажку. Без бумажки я... Silence Lovers. Silence Lovers, город Москва. Играют они в старых традициях hard и heavy с применением синтов. Вот такое маленькое, коротенькое сопроводительное. Это, кстати, самый мой любимый вариант сопроводиловки. Коротко и цинично. Все, трек называется TV-шоу «Город Москва», Silence Lovers, Silent Lovers. Вот. Подождите, а почему Silent, если написано Silence? У меня написано Silence Lovers. Ванька, ты мне неправильно написал транскрипцию. Вот, теперь я худо-бедно за 20 с лишним лет научился более-менее читать названия групп. Вот, Silence Lovers, Москва, ТВ-шоу, поехали. Ставим, слушаем, ну а вы, конечно же, комментируйте. Поперли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 21:19:52 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Сегодня у нас программа «Неформатный миксер». Но, опять же, она у нас сегодня не просто миксер, а первая битва за фестиваль «Revolution 2024». Ну, имеется в виду первая битва на неформатном радио. Вот, каждый год мы проводим это садомитское занятие. Вот, только что у нас отзвучали Silence Lovers. Вот, и смотрите, садомитское занятие. Вот, только что у нас отзвучали Silence Lovers. Вот, и смотрите, что народ пишет. Не все, конечно, в

Рыбалка проходит прямо сейчас. В телеге, в группе «Неформатное радио». Вот, в теме эфира с закрепленным сообщением висит голосилка. Поэтому херачьте туда свои голоса. И вот кто тут у нас? Никита написал: «Макс, криви, не надо писать сюда, иди и проголосуй в телеге». Вот, лидирует «Радионавтика». На втором месте «Черная река». На третьем месте «Кол». На четвертом месте «Хороший год». Вот, что хочу от себя сказать «Silent Lovers». Хорошо, прям забойненько, ребят. Ну, такие, Паш, душные у вас там барабаны. Прям они нищебродские. Прям так им не хватает мяса. Потому что как только начался ваш трек, я прям схватил воображаемую гитару, порвал шестую струну. Вот, перетянул ей яички, чтобы, понимаешь, не сбрызнуть раньше времени от радости. Вот, и кайфанул, но так не хватало барабанов. Вот вы не представляете, ребят, очень жидкие в записи получились барабаны. Поэтому, если у вас есть возможность, конечно же, переработайте конкретно вот, ну, вот эту запись точно. Прям, ну, вообще их нету там, от слова совсем. Вот, а так, конечно, забойно, красивенько, мне понравилось. Мне понравилось. Вот Сонька пишет: «Забойно». Забойно. Спрашивают, сколько можно голосовать. В голосилке можете ставить галочки за любую группу, которая понравилась. Понравилось 2, ставите за 2. Понравились все 9, ставите за все 9. То есть, как бы, не надо придерживаться какого-то одного, да, направления. Вот все, кто понравился, за тех и голосуйте. Мне кажется, это самый правильный вариант. Вот, поехали дальше. Дальше у нас группа «Квота». Сейчас я найду сопроводиловку. Где она? Вот она. Город Москва, Собянин-Сити. Трек называется «Крысы бегут». Вот. И про себя у ребят написано следующее. У них написано: «Зухер, отмотай бэкграунд». Сейчас, секундочку. Вот, «Зухер отмотал бэкграунд». Так, смотрите, что пишут они. «Квота — это звуковой ландшафт из тяжелого альтернативного рока, глубоких эмоций и лирических композиций на русском языке, пронизанных философскими размышлениями о роли человека в современной действительности». Таки да, давайте послушаем. «Крысы бегут», группа «Квота», город Москва. Вот, Ваня, спасибо, он кидает ссылку на голосование в комментарии. Да, наверное, так тоже правильно. Туда тоже можно кидать. Вань, если тебе не сложно, повторяй, пожалуйста. Так, можно ли вопрос? Стрим из дома происходит. Это студия, вот. Но она, скажем так, на территории дома, рядом с домом стоящее здание, да, и оно специально сделано под студию. Есть радиорубка, а внизу, понимаешь, сама студия, там барабаны, пьяные панки, вот, не сильно трезвые рокеры, вот, ну и рэперы вокруг студии бегают тоже временами, что-то там зачитывают. Ладно. Отвлекся. Группа «Квота», город Москва, «Крысы бегут». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, другие подруги, 21-27-58 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. Только что у нас отзвучала группа «Квота», «Крысы бегут». Вот, и как-то вот оно так вот как-то прям прошло. Не знаю, друзья, честно. Ну, во-первых, я весь трек мучился, пытался вспомнить, что же они мне напоминают. И я вспомнил, но я вам не скажу, потому что у меня беда с албанским. Я по-албански читать-то не могу, а уж запоминать их тем более. Вот, короче, я визуально вспомнил, кого мне ребята напомнили. Вот, Лен Погуляева, привет! Так, Витос пишет, я тоже таблетки вискарем запил. Слушай, я не таблетки, я шоколадку запиваю самогоном. Вот, но таблетки тоже нужно запивать самогоном или вискарем, потому что только так они будут правильно работать. Иначе они не работают. Так, друзья, еще раз напоминаю, голосование длится ровно столько, сколько будет длиться сегодня эфир. Вот, закончим голосование, его остановим и закончим эфир. Никаких недельных, как мы раньше делали каждый год. Целую неделю можно было голосовать. Нет. Вот кто сейчас наголосует за эфир, тот и победит. Поэтому, друзья, музыканты, не мучайте жопу, начинайте гадить. Вот. Загоняйте друзей, пусть голосуют. Голосование проходит у нас в группе в Телеграме. Вот, там есть тема эфира, и прям закрепленным сообщением висит голосилка. Первая битва Revolution 24. Так, на первом месте Радионавтика. Так, на втором месте Черная река. На третьем месте Кол. На четвертом месте Хороший год. Остальных пока не смотрю, там все маленько-маленько. Вот, так, Сонька пишет, начало стандартное. Это ходовка алдов. Слушай, ну, как сказать, как бы она, наверное, в принципе, даже неплохо звучит, да? Вот если вот эту, вот я просто представил вот эту музыку, которую я сейчас слушал в наушниках, и вот я пришел на живой концерт, я сижу и слушаю. Да, это, наверное, вот живьем раскачивает. Но в наушниках, ну, слушать скучновато, скажу честно. Я ни в коем случае не хочу обидеть группу «Квота». Ну вот, мне кажется, такой трек кидать на голосование для радиослушателей, да, то есть вот он именно вот как слушательный вариант, мне кажется, не подходит для такого мероприятия. Я бы что-нибудь выбрал бы, конечно, позабойнее, повеселее. А так, в принципе, да, неплохо. Да, неплохо. Ох, простите меня, слушатели, из меня самогонка парами выходит. Выходит парами. Ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Черная река», «Луховицы». Вот, фолк-рок группа «Черная река» мастерски переплетает жанры и тексты, играя как фолковые баллады, пронизанные исторической и мифологической поэтикой, так и бодрые рок-композиции в духе золотого века американской и европейской рок-музыки. Сейчас группа активно готовится к выпуску первого альбома. Вот, группа «Черная река». Песня называется «Черная река». Подождите, а у этой, у тетки «Золотое кольцо» было что-то «Та-да-да, река, ра-ра-ра-ра». Это случайно не оно. Давайте ставим, слушаем. Итак, «Луховицы», «Черная река». Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. И, друзья, не забывайте, голосование закончится сегодня в конце эфира. Поэтому давайте голосуйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 21:36:36 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, друзья, только что у нас отыграла Черная река со своей Черной рекой. Вот, и нам тут Катюха, сейчас я прокручу наверх, написала уже, что Черная река уже выпустила свой первый альбом. Вышел аж в декабре 23-го года. Вот, соответственно, сопроводиловка была нечестная. Так, ребят, у меня сразу такая догадка. Я так подозреваю, Катюха это и есть вокалистка Черной реки, наверное, да? Ну-ка, сейчас я попробую ее найти, где она. У меня почему-то, представляете, перестали приходить комментарии в стрим во ВКонтакте. Вот. А сюда приходят. Так, пауза. Вот. Так, сейчас. Теперь я сейчас до Катюхи доберусь. Где она? Где эта девочка Катя? Только что была тут. Вот она. Екатерина Андросова. Открыть в новой вкладке. Мне так кажется, что это вокалистка, наверное, да? Ну-ка, Катя, расскажи. Нет, видимо, нет. Ну, ладно. Я к чему? Я отвлекся. Извините, пожалуйста, я отвлекся. Пошел ловить девочку по сусекам. Смотрите, все должно было получиться красиво, честно. Вот мне бы все понравилось, ну, как когда я представил, как все должно быть, мне все понравилось, но расскажу, что мне не понравилось. Вот, я это говорю не с целью, чтобы зачморить. Нет, мне очень понравилась группа, мне очень понравился вокал у девочки. Кстати, Черная река, загрузите своих треков на неформатку. Что-нибудь, может, еще возьму в программу. Вот, что-то, может, в ротацию добавим. Мне не понравилось, как сделали песню, вот честно. Во-первых, вокал я сперва слушал в студийных наушниках. Потом снял студийные наушники, стал слушать в студийных колонках. Вот, я вообще через слово не понимал, а через слово вообще не понимал. То есть такое ощущение, что или записали вокал очень плохо, или куда-то его звукорежиссер запрятал куда-то в ад, убрал в ад. А, вот Катюха пишет, я флейтистка. Я как раз хотел задать вопрос. А расскажите-ка мне, друзья, там у вас блок флейта или флейта в самом начале играет? Вот, Катюх, ну, значит, отдувайся. Отдувайся за всех тогда. Вот, и чего? Чего я рассказываю? То есть вокал просто провален. Это раз. Во-вторых, я сейчас рассказываю... блок флейта, все понял. Второе по вокалу, там прям были места, где надо было поиграться. Там, да, где-то на октавку приподняться, где-то пораспевнее. Потому что трек достаточно длинный. Смотрите, сейчас расскажу. Он 4:26. То есть это очень длинная песня. И это та-да-да-та-да. Пропала Мальвина, невеста моя. И вот это все вот монотонно 4. То есть нету развития. Ребят, я вам советую просто вот вокалистке, девочке в этой песне поиграться. Где-то там подпрыгнуть на октавку, где-то наоборот что-то там такое. То есть оживить как-то композицию. Ну и, конечно же, немножечко кастрировать, потому что, ну, блин, 4:26, то есть если у вас есть желание дальше двигаться там не только по неформатному радио, а вообще по волнам, по степям, по весям, то старайтесь делать треки не длиннее 3 минут, потому что вот как только 3:30, уже шансов прям 50% куда-то попасть. 3:40, прям шансы сразу же падают, еще там уже 10% куда-то попасть. А 4 минуты, это все, это просто надо сделать феноменальный трек, чтобы он 4-минутный попал в ротацию какой-нибудь радиостанции. Потому что это очень, очень много. Люди, они переключаются. Вот, а тут еще, смотрите, дополнено это все монотонностью вокала, да, и прям вот есть желание поймать другую волну сразу же, понимаете? Вот, То есть я вот это сейчас «Черная река», я вам говорю не для того, чтобы обосрать вам. Нет, ни в коем случае. Мне очень понравилось, что вы делаете. Еще раз напоминаю, грузите треков на неформатку. Но вот вам надо как-то пересмотреть немного свое видение, да, свою практичность. Потому что музыка должна быть не только исполнена, но и она должна быть практично оформлена. Вот, собственно так. Поехали дальше. Октябренко, привет! Привет! Как там у вас? Как там у вас дела? Рассказывай. Так, едем дальше. Далее у нас группа «Лето про...» Вот эти чуваки у нас, по-моему, были уже, да? По-моему, эти у нас ребята были. Это, по-моему, панки. Так, смотрите, пишут, можно было еще какие-то фолк-инструменты иные добавить. Алис, да тут даже дело не в инструментах, там их достаточно. Но вот те вещи, которые я озвучил, они сильно убивают песню. Вот, а все остальное, это уже нюансы. Так, «Лето, прощай», город Москва. Команда из Москвы, сочетающая в своем звучании элементы поп-рока, блюза и инди. Их музыка наполнена романтизмом, искренностью и теплом уходящего лета. «Город из песка» называется трек, группа называется «Лето, прощай», город Москва. Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21-46-46, смотрите, опять красиво. На моих зеленых системных только что у нас отзвучала группа «Лето, прощай». «Город из песка» называется трек. Вот, и я смотрю, у них прям 1% голосов. То есть, видимо, все, что мы с Ванькой натыкали вдвоем, то, собственно, они и заработали. А жаль, вот смотрите, добрая, милая песенка, хороший голос. Вот, прям она, девочка, поет, а внутри все улыбается. Вот. Вообще странно, конечно. Странно, что так мало голосов. Ребят, ну, я вам честно скажу, я сейчас говорю группе «Лето, прощай». Я думал, что вы — это другая группа. Вот, оказалось, нет. Это оказалась совсем другая группа от того, что я ожидал. Тем не менее, грузите своих треков на неформатку, потому что, я думаю, вот таких треков их на радио нужно ставить. Вот, надо, надо развивать в слушателях доброту. Вот, потому что сейчас куда ни ткнись, везде война, стрельба, хана. Везде все плохо, все страшно. Вот. Этих громят, этих топчут, этих топят. Вот, хочется какого-то позитива людям. И вот такие вот группы, как «Лето, прощай», вполне себе должны вытягивать ситуацию. Поэтому, ребят, от меня галочка вам будет обязательно. Ну и грузите еще своих треков. Так, что нам народ пишет? Сейчас. Поп-рок. Вот, ребят, на Урале до сих пор стоит елка на площади. Так, Dark Dream пишет: с чашечкой латте ранним утром такое слушать, да? Так, симпатичная песня. Пермики пишут: плюсик от меня. И все. Что-то комментариев мало совсем за группу. Ну ладно. Так, Н покинул группу. Люди заходят, добавляются в группу на неформатке. Вот, голосуют и уходят. Видимо, сильно переживают, что сейчас как увидят, что они добавились в группу, и ну их чморить. Так, ладно. Объявляю, что у нас тут уже наголосовали. Смотрите. Первое место — «Радионавтика». Второе место — «Черная река». Третье место — группа «Кол». Четвертое место — «Хороший год». Пока все стабильно, друзья. Напоминаю, голосовалка работает ровно столько, сколько длится сегодняшний эфир. Мы больше не будем голосование делать по целой неделе. Вот. Поэтому в конце эфира выберем победителей. Поэтому, друзья музыканты, давайте, напрягайте своих слушателей. Переходите, голосуйте. Голосование находится в Телеграме. В группе «Неформатное радио». Вот, там в теме эфиры закрепленным сообщением «Первая битва Revolution 2024» прям висит голосилка. Там тыкайте галочки за всех, кто понравился. Там не за одну группу, можно за всех голосовать. Вот. И, собственно, подведем итоги в конце эфира. Поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас Макс Криви. Вот, сейчас будет слово. Которое я хрен выговорю. Так, энуклеация. Что это? Что такое энуклеация? Вот, это так песня называется. Вот, Макс Криви. Что у них написано? Звучание группы представляет собой смесь хард-рока и металла с тяжелыми гитарными рифами и мощными ударными. Их музыка часто сопровождается театральным действием, добавляя напряженной атмосферы выступлением. А мне кажется, они у нас были. Но вот название «Энуклеация», она прям... У меня какие-то ассоциации не очень приличные. Типа «Дефлорация», «Энуклеация», что-то это вот в одной линейке. Ну, давайте слушать. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Поехали.

собой поведет прокаженный слепец. Так будьте совершенны, как совершенен ваш небесный Отец.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, Макс Криви у нас был. Я тут сейчас прям за эфиром, пока у меня выключен был микрофон, на радио, конечно, это все не шло. Вот, но мы тут прям поизгалялись. Я выяснил, что такое нуклеация. Во-первых, ну, Макс сам нарисовался в чате, рассказал, что это как бы удаление, да, вот, энукляцией можно назвать кастрацию, тоже, это тоже энукляция. Короче, Алиска покопалась в интернете и нашла, что энуклеацией называют удаление целиком органов, часто глаза, заключенных в оболочку без удаления окружающих их органов. Вот. И Макс, собственно, и рассказывает о том, что песня про то, как чуваку выдрали оба глаза. Оба глаза. Вот. Хотел я Максу рассказать под конец... Очухался, 5 минут трека прошло, я под конец очухался. Хотел как бы сформировать мысль, что меня... Короче, я когда слушал, еще пока я слушал, да, у меня мысль такая была, что вот синт вот этот вот басовый, там самую нижнюю часть, там же синт, он разделен на три звука, по-моему, у тебя. И вот которая вот эта самая низкая, вот, и ее вот эту часть надо чуть-чуть помягче сделать, потому что когда слушаешь в наушниках, она прям сильно резонирует очень. Вот. Ну, короче, штука интересная, где-то даже красивая, не спорю. Но сомнительно мне, что это прям вот для фестиваля Revolution, если честно. Вот, я ни в коей мере не хочу Макса обидеть, но... скорее всего, как бы тяжело будет на Revolution прорваться. Вот, но как бы желаю удачи все равно. Друзья, я напоминаю, что голосование закончится вместе с эфиром, поэтому давайте, двигайтесь. Ссылочки вон Ваня кидает каждые 5 минут в эфирный чат. Вот, в группе «Неформатное радио» в Telegram, в... как это называется, в теме эфиры, закрепленным сообщением в телеге висит, понимаешь, голосовалка. Давайте туда идите голосовать. Так, что тут нам пишут? Музон норм. Так, далее. Загадочно. И все. А, вот, очень интересно. Так, уж как-то все мрачно, пермики пишут. Dark Dream пишет, фриково, если честно, может, для эротик кабаре будет гуд. Слушай, а что такое эротик кабаре? Расскажи мне, что такое эротик кабаре, раз. Вот, и почему ты думаешь, что для эротик кабаре... То есть ты думаешь, что вот эта музыка прям способствует... как сейчас... Я медицинский термин пытаюсь вспомнить. Как называется по-медицински... У меня, к сожалению, не хватает образования. Вот. Но нет же. Тут, как тебе сказать, это... это произведение само в себе, скажем так, да, поток мыслей, автор делал то, что ему нравится, скажем так, но как бы я не понимаю, как... Эрекция, да, вот, Сонька, спасибо. Вот, да, Дрим, я хотел у тебя сейчас вот, то есть эрекция возникла прям при прослушивании данного трека. Почему ты думаешь, что хорошо будет в эротик кабаре? Вот, я к чему? Неплохо, интересно, но мне кажется, это прям вот, ну, не туда. Это не туда. Так, Витя Шигорин пишет, страх-то какой. Страх. Испугался, чувак. Кабаре с элементами эротического шоу, театральный трешак, я нисколько не против этого. Ладно. Все, я понял. Итак, друзья, рассказываю промежуточные итоги. На первом месте «Радионавтика». На втором месте «Черная река». На третьем месте «Хороший год». На четвертом месте «Кол». Макс Криви как ни странно, на пятом месте уже прям появляются голосишки. Давайте, друзья, осталось совсем чуть-чуть до конца эфира, поэтому надо поднажать. Прямо сегодня мы выберем победителя. Прямо сегодня. Не будет у нас больше голосований на целую неделю. Не будет. Вот. Ладно, поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас группа Кол. Группа Кол. Так, сейчас я открою, где у меня сопроводилки. Вот. Молодые ребята из группы Кол расскажут вам безумную историю о детских травмах, расставаниях и работе в эскорте. Вселенная Колышков – это психологический триллер, который заставит живущую в тебе маленькую девочку плакать. А дальше песня про дрянь. Так, Кол, группа Кол, Москва. Трек называется «Шибари» или «Шибари», или «Шибари». Я не знаю, куда правильно поставить ударение, потому что я первый раз слышу это слово. Вот, собственно, ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы комментируйте и не забывайте, что надо голосовать. Надо.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 22.06.15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. У нас идет сейчас программа «Миксер» на неформатном радио. И сегодня у нас первая битва на неформатке имеется в виду. Их уже битов много прошло. Вот. И только что у нас отзвучала группа «Кол». Группа Кол. У меня прям сразу первый вопрос. Я честно говорю, я думал, сейчас будет какой-нибудь панк там или метал с гроулом, там все как положено. Пацаны, черти, смерти. Это на прошлом революшене, по-моему, вообще чувак в ногу пел. Вышел чувак на сцену и пел в ногу. Вот. Ладно. Что я хотел сказать? А, ну надо же рассказать, да, что голосование длится сегодня ровно столько, сколько длится эфир. Вот, голосование проходит в Телеграме, в группе «Неформатное радио», в теме эфира, закрепленным сообщением висит голосилка. Вот, прям туда сейчас идите и голосуйте за всех, кто понравился. Можно ставить несколько галочек. Вот, осталось буквально две песни. И все, и будем подводить итоги. Поэтому давайте. Вот, теперь вернемся все-таки к песне. Я честно скажу, меня прям голос порадовал. Меня порадовала девочка, потому что я ждал, что сейчас будет что-то такое прям очень грозное, очень жуткое. А там бац, и такая нежная девочка поет. Вот, и если удалить свои мысли от того, что это БДСМ, да, вот, хотя, опять же, она пишет, вяжи меня, будто хурма во рту вяжет, твою мать, вот, ну ладно, в принципе, сам трек, как в целом, сейчас не цепляемся ни к словам, ни к чему, позитивненький, мне понравился. Вот, что там, Макс пишет, голос очень позитивный, а настрой немного агрессивный. Любопытный людонарративный диссонанс. Людонарративный. Я сегодня таких слов нахватаюсь, ребят. Я сейчас приду домой, как жене все это вывалю. И вот это вот, что там, про кастрацию, да? И людонарративный диссонанс, и все вот это вот. Так, Юрка пишет, да уж, нынче про солнышко уже не поют. Да, где вот эти песни? Солнечный круг, небо вокруг. Почему? Почему БДСМ? Я не понимаю. Есть девочки, любят это, пишет Алиска. Да, есть девочки, знаю даже таких. Так, что там? Шибари, наука связывания веревками, вот мне пишут. Витек пишет, у них и мальчик есть, помню их на сцене в одних трусах. Во как. Мальчик в одних трусах или все они были в одних трусах? Тут, пожалуйста, поясни. Так, Сонька пишет, классненький голос, музон супер, пошла голосовать, в слова не вникала. Так, что там? Японский секс подъехал. Шибари это связывание. Так, что там? Это прям трек для Never Love, прости, сатана. Сатано. Прости, господи. Сатано. Все вот сатаны. Так, ладно. Что там еще? Макс пишет, я пел про солнце, но меня выгнали из церкви, да? А ты, вынимая глаза, пел про солнце или нет? Вот, ладно. Так, можно там один раз... Слушай, насколько я помню, есть... Если правой кнопкой нажать на голосовалку, отменить голос можно нажать, а потом переголосовать заново. Вот. И переголосовать правильно. Но это пока я не нажал кнопку «Остановить голосование», у вас на это еще целых две песни. Так, ладно.
3: Сотоно вещает.
2: вещает Сотоно. И сейчас у нас группа «Радио Нафтика». Этих ребят я помню, этих ребят я знаю, этих ребят я слышал. Они классные, они классные. Вот, эту песню я не слышал. Вот, называется... Так, сейчас я открою сопроводиловку. «Бессимптомное счастье» называется песня. Вот, и в сопроводиловке написано следующее. Это настоящий даосский рок, алхимический эликсир из арт, блюз, этно, софт и мелодического рока с хронической ностальгией по временам Чуанчжоу, Чуанчжоу и Сиддхартхи. Твою мать! Нахрена вы это пишете? Это же как? Это хорошо, что я выпил. А как бы я это все прочитал с трезву? Итак, «Радионавтика», Москва, «Бессимптомное счастье». Поехали, ставим, слушаем. А вы не забывайте голосовать и писать комментарии.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, не формат.

Итак, другие подруги, 22-15-14 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, только что группа «Радионавтика» звучала с бессистемным счастьем. А, бессимптомно. У меня зрение уже бессистемное. Я не вижу ни хрена. У меня на третьем мониторе тут все маленькое. Маленькое прям. И я почему-то решил, что бессимптомное счастье, да. Вот. И у ребят 16 марта, да, марта же, сейчас я расскажу вам. 16 марта в Папа Блюзе в Москве на Старовоганьковском переулке 19, строение 3, будет концерт. Вот, поэтому заходите, вход донат. Вход донат. Можете просто кидаться в музыкантов шоколадками. Вот, собственно. Что тут нам пишут? Что тут нам пишут? Ну, во-первых, мы тут сейчас прям тут такие слова были. И Сиддхартха, и Будда Шакьямунти, и Чуан Чжоу, это ученик Лао Цзы. Это мой мозг, он просто вскипел. Я сегодня жене прям вот так вот выдам. Я прям приду, скажу: жена, слушай. И все новые слова ей расскажу. Если она возбудится, я вам в следующую среду расскажу. Если нет, значит, в следующую среду я буду с вот таким фингалом. Так. А что тут пишут? Пробежки хорошо под эту песню делать. Песенка-то класс. Прям old school. Так, что тут еще? Еще раз название, please. Радио Нафтика, бессимптомное счастье. Так, что там еще у нас? Будда Шакьямунти, если кратко, основатель буддизма. Вот, все, вот хоть так. Так уже точно стало понятно. Так, Макс Криви пишет: мы выступаем 17 марта в Джао Да. Слушай, Джао Да еще живой, что ли? Я думал, ему уже каюк. Кто-то мне сказал, что его закрыли. Там же наверху Джао Да был, а внизу Чайна Таун. Я и там выступал в свое время. А потом мне сказали, что Чайна Таун закрылся, я расстроился. А потом мне сказали, что Джао Да тоже накрывается медным тазом. Вроде как. Вот. Так, Макс, ну ты тоже, вот ты 16 марта мне афишку скинь, я перепощу. Мне не жалко, но я сам забуду, я сразу предупреждаю, я сам забуду. Потому что вас, музыкантов, много, а я один. Вот, и у меня вот это вот бессимптомное счастье. Я могу всегда включить дурака, сказать: вас так много. А я старый зухер, который уже, понимаешь, писает штаны. Вот, он уже забыл. Ладно, собственно, поехали дальше. Далее у нас... Нет, мне, наверное, лучше смотреть все-таки вот сюда. «Лицемеры». Группа «Лицемеры», город Москва. Трек имеет очень длинное... Смотрите, очень длинное название и очень короткая сопроводиловка. «Лицемеры» тире. Гранж-рок-группа из Москвы. Все, точка. Точка. Вот, а теперь название песни. «Я очнусь в странных серых мечтах». Вот так вот. Ставим, слушаем, поехали. И это, друзья, последняя серия, последняя песня, да, сегодня. А значит, что после того, как она прозвучит, мы уже будем подбивать, кто, собственно, победил сегодня, да? Поэтому прямо сейчас... Слушатели, заходите в Телеграм, находите там группу «Неформатное радио». Вот, находите там тему «Эфиры», и там закрепленным сообщением висит голосовалка. И прям быстренько туда топаем и тыкаем галочки за любимые группы. Вот, все, сейчас слушаем «Лицемеры». Что там у нас? «Я очнусь в странных серых мечтах», город Москва. Поехали. Поехали, сказал он. И топнул ногой. Вот, нашел кнопочку.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 22-23-18 на моих зеленых системных. Вот, Славик нарисовался, пишет, я не знаю, как так вышло, но это не оригинал. Это в оригинале действительно пел Тиль, и Митьки были на бэк-вокале. Вот, но это была просто минусовка караоке. Вот, Славик пишет оригинал с текстом, и там все хорошо. Вот, короче, видимо, лоханулись ребята. Друзья, еще 5 минут я вам даю поголосовать. Я напоминаю, что голосовать надо в телеге. В телеге там есть группа «Неформатное радио». Там в этой группе есть тема «Эфиры». И закрепленным сообщением висит голосилка. Вот, буквально, давайте я закурю на нервном взбызе, и как закурю, докурю, остановлю голосование. Вот, итак, друзья, что хочу сказать, текст был, конечно, фееричный у последней песни, вот, и если бы, понимаешь... Моя жизнь наполнилась смыслом. Славик, у тебя есть шанс еще раз, в принципе, поучаствовать. Как это? У нас обычно каждый год проходят отборы, а потом мы делаем еще бонусный эфир. Вот, пришли Ваньке нормальный трек с текстом, с припевками, с Кадышевой на подпевках, вот, стилем на бэках, вот, и с Митьками на главных бэках, вот, и возьмем этот трек, покрутим в бонусном, понимаешь, как это называется, эфире, вот, и чего? И, собственно, надо начинать, я смотрю, просто уже как бы все, уже не двигаются ползунки. У нас тут ситуация спорная, ребят. Короче, нет, я обещал, что когда докурю, просто вот у нас у двух человек одинаковое количество голосов. У двух участников одинаковое количество голосов. Вот, я покурю, я все-таки докурю до конца, как и обещал, и когда докурю, остановлю голосование. Пока на первом месте Макс Криви и «Хороший год». У них одинаковое количество голосов. Вот, на втором месте «Радио Нафтика». На третьем месте «Черная река». Вот, кто же сейчас успеет, пока я докурю, понимаешь, накидать еще голосов чутка? Чтобы определиться. Вань, а что будем делать, если сейчас у них поровну так останется? Я же не могу курить до утра. Вот.

0: Поэтому как бы надо как-то, надо было как-то обсудить эту ситуацию, да? А то вот Лёська покинула. Лёська, смотрите, у нас один теперь в группе покинул группу. В группе покинул группу. В группе покинул. А что, они просто проголосовать не могут? Чё они туда-сюда? Как эти, как русская интеллигенция туда-сюда. То в группу, то из группы. Не понимаю. Так. Ладно. Что кажется, за несколько групп не голосуется? Нет, голосуется. Я сам лично ставил галочки за все группы сразу. За все сразу я поставил галочки, у меня получилось. Вот, поэтому не обманывай меня. Давайте какую-нибудь песнягу поставим. Чтобы, понимаешь, как это называется, чтобы скрасить вот эту страдание голосования. А где у меня, понимаешь, у меня почему-то очень короткий лог, очень короткий. Хотел с прошлого эфира песенку достать. Видимо, придется идти за ней. Ну где же она? Не, я хотел песню поставить про себя любимого, да. Ну понятно, что я должен и себе приятно сделать, да? Вот, поэтому сейчас я ее достану. Где она? Вот она. Поставлю ее, и как только эта песня закончит петь, я остановлю голосование. Потому что курить уже у меня сил нету. Вот, Юра Арцизов, город Москва. Хорошая песня про отличного человека.
1: Уходит лето, в окна стучится осень. Не будем думать об этом, да никто и не просит. Надо бы съездить в Тулу.

оливковое масло. Он плеснет свой напиток вкусный, и каждому будет счастье. Но мешая событий гущу, не забывайте все же, Захар человек пьющий, значит, обмануть не может. Он споет свои песни, и вы ему подпоете. Если Захар вам неизвестен, ну что вы за дяди и тети, кто узнал?

Итак, друзья, ну все. Все. Юрка, спасибо тебе за песню. Я с таким удовольствием ее слушаю. Ты не представляешь. Это так греет мое эго. Вот, просто феерично. Все, друзья, я остановил голосование. Итак, смотрите, что у нас получилось. Хороший год. Хороший год набрал 29%. Они на первом месте. На втором месте Макс Криви, 26%. Так, на третьем месте Радионавтика со 17% и Черная река на четвертом месте. Собственно, хороший год. Так, мы одного же сегодня выбираем, да? Сейчас я посмотрю, мне Ванька писал. Сейчас я найду. Мы сегодня, по-моему, одного выбираем кого-то, да? Так, сейчас. Вот. 5 отборочных эфиров, по 9 групп в каждом. И один финальный. Так, 2 группы выбираем во второй эфир. Не понял я. Мы сейчас 2 группы выбираем во второй эфир, что ли? Получается, да? Или я что-то путаю? Во втором эфире будет 10 групп. В финальном эфире 1 группу выберем победителем. И они участвуют в московском финале 25 мая в субботу. Так, я не понял. Мы сейчас выбираем 2 группы во второй эфир. Я правильно понял или нет? Вань, напиши мне. Напиши мне, пока ты мне пишешь. Как бы... я всех озвучил. Да, я всех озвучил. Вот, получается, у нас или победителя 2, хороший год, и Макс Криви, да? Или одна группа. Хороший год. Ванька. Ладно, Ванек, походу, уже не слушает. Он, походу, по телефону с кем-то трындит и не слышит, что происходит. Короче, ребят, зафиксировано. Первое место — хороший год. Второе место — Макс Криви. Третье место — Радионавтика, четвертое место — Черная река. Вот, я сейчас еще скрин сделаю на все. Ну, хотя что, оно в телеге висит, это голосование. Что его скрин? Ну ладно, давайте я его сейчас заскриню. Кину его в комментарии, в чат на всякий случай. Ну, чтобы было, да? Чтобы было. Так. Вот, а Ванька уже разрулит, кто там кому что должен. Так, сохранить снимок, да. И сейчас я его прям хандыхохну в... Загрузить фотографию. В комментарии добавлю, чтобы не быть голословным. Вот. Все. Отправил. Так. Ну и, собственно, все, друзья. На сегодня говорю вам всем... Пока. Услышимся с вами. Так, а что, мы во вторник услышимся или нет? По-моему, мы во вторник услышимся. Да? Ну-ка, сейчас я погляжу. Так, пятница. Сегодня у нас первый, да, следующий вторник мы, значит, с вами услышимся в бомбардировке. Короче, мы услышимся с вами 13 марта. 13 марта. Вот, хороший год, хорошие ребята пишут. У меня, походу, эфир отстал. Все, ребят, услышимся, увидимся через неделю. Будет очередной отбор. Я так понял, то ли у нас мы сегодня выбрали 2 группы на следующий эфир, то ли мы выбрали сегодня 1 группу куда-то там. Вот, все, я запутался в конец. Берем 2 первых группы. Вот, все, Ванька мне ответил. Берем 2 первых группы. Короче, хороший год, и Макс Криви прошли дальше. Вот, Радионавтики наголосовали 1000 рублей в альтернативной голосилке. Соответственно, зачисляем 2000 на баланс. Умножаю на 2 на неформатке. Вот, все, друзья, я отключаюсь и там, и там. Давайте я сперва остановлю. Дорогие радиослушатели, до свидания. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Радиослушателям говорю пока.

0: thing I love it.
1: It's a little, baby.
2: Занимательная история от Димы Дмитриева.
3: Вспомним, не чокаясь.
4: После ухода из Сепультуры Макс Кавалера организовывает свою группу Soulfly и для записи альбома приглашал, наверное, всех своих друзей и коллег. И альбом получился охренительным. Там принимали участие музыканты Fear Factory, Fred Desert из Limp Bizkit, Чина Морено из Deftones, Эрик из Cypress Hill. Альбом достиг 79-го места в чате Billboard. Полет души завел Макса в Сибирь, в Омск, к родственникам жены. Там он набрался вдохновения, и второй альбом, выпущенный в 2000 году, достиг 32-го места в Билборде. А в Англии был вообще 11-м. Примитив, с него и послушаем чего-нибудь. А в этом году выйдет уже 12-й альбом Soulfly. Жду с нетерпением.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

Здравствуй, товарищ Шахрин. Добрый вечер. Братья Самойловы, привет. Васильев, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и все остальные. Мы есть та молодая шпана, которая сядет

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

Об этом еще не писали в прессе. Но я точно знаю, как путешествуют боги. Они ездят первым классом в скоростном экспрессе по ноябрьской железной дороге. Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рылом. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль Бога.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. Едем домой, город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь.

цветок. И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, завсегдатаи неформатного радио, новые и знакомые-незнакомые, друзья, подруги, враги-недруги, наблюдатели, готовящиеся к эфиру, я надеюсь, сегодня тоже по приглашению пришли. Сегодня, как и пошло у нас уже в шестой раз, программа «Мысли о смысле». Я Сергей Ставроград, и в гостях сегодня у нас Елена Кулинич.
1: Привет!
0: Из группы Red Berry. Я не знаю, как правильно читать.
1: Я так понимаю, это будет сегодня одна из главных тем обсуждения, да?
0: Ну,
1: название группы.
0: Одна из первых тем это будет точно, потому что Берри. Я люблю... Ну, Берри. Берри, я так понимаю, там... Ну да, бир.
1: Бир
0: это... Ладно. Это пиво, да.
1: А мы
0: хотела
1: медведи.
0: Уточнить. Медведи, хорошо, все. В общем, красные медведи группа сегодня у нас. Мне так будет гораздо проще.
1: Можно
0: чтобы
1: и так.
0: Не ломать язык, да. Елена, сейчас я тебе сначала прочитаю твои права и обязанности. Угу. Слушай, ты обязана отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Ты не имеешь право на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно. И все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе. Уразумела?
1: Страшно.
0: Страшно. Ну ты что, эфиров прежних не слушала? Я знаю,
1: и поэтому еще страшнее, потому что слушала.
0: Да я вижу, как ты боишься, хохочешь вовсю.
1: Я всегда ржу, либо кричу, либо смеюсь. Это у меня такая...
0: А, это защитная реакция, понял.
1: Типа того.
0: Так, Лен, ну давай начнем с такой процедуры. Метрические данные группы, состав, состояние, какое сейчас. И, ну
1: так,
0: вот с этого начнем. Да, метрика такая.
1: Ой, группа Red Berry существует с января 2014 года. Менялся состав. На данный момент у нас такой период полураспада, как я его называю, потому что как таково, ну, по сути, в группе Red Berry сейчас осталась одна я, вокалистка, по сути.
0: Во как!
1: Да, вот такая веселая ситуация в группе. Ну, так получилось. Я очень сложный человек, со мной людям тяжеловато работать бывает. Ну, вот как-то вот так сложилось, что я сейчас одна. Ну, одна – это тоже условное слово, потому что у меня есть друзья, которые готовы помогать. И в данный момент мы хоть и медленно, но делаем новую музыку. Просто вот это... Не от группы Red Berry, а это я и мои знакомые, вот, мои друзья. Вот.
0: Ну, ты и автор, и исполнитель, то есть, как это сейчас
1: называют? По сути, да. Но если будет какая-то новая музыка делаться, она все равно будет выходить под названием нашей группы, Red Berry.
0: Я понял. То есть, как это называется сейчас? Логотип остался за тобой. Кто придумал название?
1: Бренд, я бы сказала.
0: Ну,
1: это коллективное творчество. Это мы придумали еще со старым гитаристом, с первым гитаристом. Он, собственно, и являлся основателем группы, нас всех собрал. Ну, это как-то все вот оно все вместе сложилось. Я прочитала книжку, в которой мне встретило слово «блубери». Потом как-то само
0: голубые
1: собой.
0: Голубые медведи, да?
1: Блубери, вообще-то, голубые? это голубика, само по себе слово блубери. Вообще все вот эти берри – это какая-либо ягода. Вот, потом мы пришли к тому, что красный цвет – это наш цвет, и просто редбери – это женьшень. Это достаточно нам скучно показалось, и мы решили впихнуть в это название медведя. То есть буквы «А» в самом слове редбери нет. Мы в женьшень впихнули медведя, и получилось редбери. Вот, и некоторые нас именно так и называют, Red Berry, вот, да, подчеркивая именно медведя. Вот Зухер нас называет медведюквой, такая ягода медведюква. Мы себя иногда красной мишкой просто называем. Ну, это гораздо проще, чем Red Berry.
0: Ну, мне тоже нравятся больше красные медведи, круто.
1: Красная мишка, помягче.
0: Ну хорошо, Мишка. Да, ну, песня у вас не как у Мишки Винни-Пуха, я вам честно скажу.
1: Ну да. Как сказал брат, у нас музыка это злое добро. Вот, злое добро. Вот так у нас назвал.
0: Ну, я не знаю. Я таких аппетитов у меня после прослушивания не нашлось, у меня есть другие. А откуда вообще истоки песенного творчества твоего? Я так понимаю, ну вот все песни, которые мы сегодня будем слушать, это твои тексты, музыку кто пишет?
1: Кстати. Ну, музыку мы писали как все вместе. У нас стандартный процесс в группе, это гитарист приносит какую-то там идейку, там, ну, буквально квадратик какой-нибудь, и все вместе мы в гараже сидим и развиваем ее. Там я могу, они, мальчики, сочиняют аранжировку, я сижу с дивана, говорю, что мне это не нравится, и все переделываем. Вот, а потом под это я придумываю уже, ну, сначала мычу вокальную партию, а потом под эту вокальную партию ложится текст какой-то. Но в основном это происходило так. Да, понял. То есть какие-то есть и заготовочки, там, допустим, сижу я в ванной, что часто бывает, и мне в голову приходит какая-нибудь строчка, я ее записываю. Такие есть тоже наработки, они тоже попадают в тексты в итоге, но чаще всего происходило так, что именно в гараже писался текст, навеянный музыкой, которую делали ребята.
0: То есть у вас тема
1: от музыки,
0: ход.
1: Да.
0: Не пробовал такого подхода. Честно скажу.
1: Но я с другими музыкантами
0: мне всегда...
1: частый подход.
0: Да. Ну, мне кажется, это получается как-то конъюнктурно, что ли. То есть, ну, по-моему,
1: какая
0: лучше тогда просто музыку записать.
1: Нет,
0: не знаю. Для меня
1: кто...
0: это индивидуальный подход, это все индивидуально.
1: Я, допустим,
0: ничего
1: напел,
0: против
1: они
0: не имею.
1: Потом переделывают под музыку, под вокал. То есть, это все происходит как бы параллельно. Вот.
0: Я понял. Хорошо. А вообще, как к своей деятельности, вот музыкальной, относитесь? Она до 2014 года вообще какая-то была у тебя по жизни? Мы сегодня
1: конечно.
0: Будем с тобой говорить. Мы про группу все поняли, она разбежалась, ты их разогнала, я не знаю, что. Вот, если захочешь, расскажешь. Вот. В общем, сейчас
1: я псих, и с людьми плохо уживаюсь, вот и все.
0: Псих, это в чем выражается?
1: Ну, я
0: ладно,
1: просто.
0: Давай, давай прикончим группу уже до конца.
1: Давай прикончим,
0: ладно, ты не бери.
1: Группу. Я просто
0: ты
1: очень эмоциональная, понимаешь? Я не хочу просто сваливать на ребят ничего, потому что, ну, мы все творческие люди, и все со всеми творческими людьми между собой тяжело взаимодействовать. Я их очень люблю, всех, кто был в группе, я, ну, правда, вот это от души говорю, что я их всех очень люблю, но просто дело в том, что у всех есть свои особенности. А я очень легко, я даже мозгом могу все понимать, но я, например, я очень легко ведусь на провокации. Если есть энергетический вампир, ему всегда получится вывести меня из себя.
0: Обожраться,
1: то есть я знаю,
0: обожраться
1: что
0: он... твоей энергией, да?
1: Да, да, и я причем понимаю, что он осознанно сосет эту энергию, и я не могу никак этому противодействовать, я поддаюсь на эту провокацию, вот, но поэтому я решила в конце концов, что мне нервы мои дороже, и я просто выбрала зону комфорта, скажем так, работать с теми,
0: ну,
1: с кем
0: быть...
1: мне проще.
0: Может быть, ты начнешь сольную какую-то карьеру? Возможно, да? На какой-то период, пока научишься реагировать на провокации правильно, может быть. Но еще раз вернусь к вопросу, который начал задавать. Твое творчество, оно началось вместе с группой, созданием группы, или у тебя до этого был какой-то опыт, я не знаю, со школьных лет, там, с детского садика, может, на табуретку тебя ставили родители, и ты им стихи читала, песни пела?
1: Вообще, на самом деле, прям реально с детства. Допустим, ну, песни-то я писала не с детства, но стишки какие-то там, ну, на уровне детского сада писала прям вот с первого класса. И, ну, там я, конечно, открывала какие-то свои записи, блокнотики, это было очень смешно. Может быть, они даже где-то лежат на полках. А так вот первая группа у меня появилась, меня позвали в группу, когда я училась на первом курсе института. Это были металлисты лютые, они меня позвали на прослушивание, сказали, через 3 дня концерт, вот тебе тексты песен, иди учи. За 3 дня надо все, короче, выучить в программу. Супер! Вот, это вот была моя первая группа.
0: Вот откуда у тебя, значит, вокальные так... пристрастия еще остались, да? Сейчас ты композиции такие делаешь, в общем-то. Давай послушаем твою песню, а то Говорить мы можем бесконечно. Никто, я думаю, не сомневается. Сейчас мы послушаем твою песню «Бросай». Ну,
1: со злой надеюсь,
0: надеюсь, ну, мое дело.
1: Давай.
0: Я думаю, что, да, она как бы в продолжение вашей распавшейся группы.
1: Давай.
0: «Печали, боли». Даю, слушаем.

0: Вот такой замечательный женский хрупкий вокал. Ну, вряд ли кто может сказать, что отсутствует и техника, и свобода исполнения. То есть я вообще не люблю оценивать технические стороны, технические моменты. Я всегда обращаю внимание на то, что делает человек.
1: На тексты прям
0: Лена?
1: сразу слушаешь, с первого раза прям слушаешь тексты.
0: Нет, ну, естественно, сначала, если музыка меня не отвращает до текста, то
1: Вот, да.
0: я дослушиваю музыку до текста, и если в тексте есть то, что портит музыку, то музыка меня уже не останавливает на себе. Я хотел задать еще до песни вопрос, но мы уже так просто затянули. По поводу, опять же, вот твоих истоков, твоего творчества. Кто для тебя был пример? Ну, хотя бы вот тогда, когда тебя в институте пригласили, ты с кого брала? Они тебе, может быть, дали какую-то установку, спой так-то, так-то, там, как кто-то, тот-то. Или ты сама?
1: Предыдущая вокалистка этой группы. Там один из музыкантов пытался лепить из меня предыдущую вокалистку и группы. Но дело в том, что та девочка, она пела академом, а мне до академа, как я не знаю до чего. Я академом петь никогда не умела и вряд ли научусь, потому что у меня нет такой цели. Вот. А остальные, в принципе, нормально. Как бы никто из меня ничего не лепил.
0: Ну, вокалу ты не училась, собственно. Ты
1: Почему?
0: самоучка,
1: Вокалу я
0: Сая.
1: училась. Почему? Я как раз-таки с первого курса института. У нас замечательный преподаватель есть. Он достаточно известный не только в городе, но и вообще, нам, мне кажется, в ЦФО его очень многие знают, Аркадий Арзамасов. Я у него училась вокалу. Много лет училась. Все было хорошо, пока я не ушла в гараж. Ушла в гараж и все испортила. И сейчас заново учусь, и я езжу в Москву на занятия, уже учусь непосредственно экстрим-вокалу, ну и постепенно восстанавливая то, что убила до этого. То есть у меня есть
0: То есть
1: некоторые проблемы на данный момент, и я все
0: ну,
1: это восстанавливаю.
0: то есть ты хочешь войти в какую-то стилистическую норму.
1: Знаешь,
0: Вот
1: я не то чтобы хочу войти в стилистическую норму, я хочу, чтобы если вдруг мне в голову взбредет какая-то идея, я смогла ее реализовать, и чтобы у меня не болело горло. Например, я
0: понятно.
1: наоборот хочу уйти от криков. Мне надоело орать постоянно в песнях. Мне хочется,
0: Замечательное желание.
1: вот, мне хочется более мелодичного. Но, тем не менее, старые песни есть, их никто не отменял. Я к ним в какой-то степени хорошо отношусь, и их тоже надо будет петь. Ну, значит, мне для этого надо научиться петь так, чтобы я выживала. На следующий день мне не пришлось лечить горло от того, что у меня все болит. Вот. Вот для этого я хочу научиться, чтобы, если вдруг что, я смогла это сделать.
0: Ну, наверное, поэтому у тебя там, значит, Фредди Меркьюри, Федя
1: О,
0: Меркулов
1: да.
0: на твоей страничке, там ты его уважаешь его как вокалиста.
1: Я его
0: Ладно.
1: очень люблю, уважаю, да.
0: Ну что, Лен, тогда, в общем-то, с технической стороной мы определились, у тебя все в порядке, ты всем пообещала скорые перемены, не только в составе группы, но и в твоем вокальной подачи. А давай поговорим о том, что подавать будем и что уже подали на блюде. Вот сейчас мы прослушали песню «Бросай». Ну, я так, с конца начну. И сразу же с таким вопросом. А что за серость мира? Ну, там понятно, там клоун, сюжет понятен, песни, в общем-то, есть чудак. Ну, не будем это формализировать, я понимаю, что это образы. Серость мира, с которой он борется, красками, оранжевой, красной, счастьем и любовью. Серость это что?
1: Понимаешь, это вот бытовуха, это обычная бытовуха, это унылые лица каждый раз, которые там выходишь на улицу, тебе никто лишний раз не улыбнется. Там, вот это вот действительно иногда кажется, что все вокруг серо и уныло, особенно если еще и погода соответствующая. Когда все вокруг в какую-то рутину превращается. Ты вроде даже ходишь на работу, вроде пытаешься получать от нее кайф, и все равно как-то все это тонет в каком-то болоте, блин. Люди не хотят развиваться. Вот это вот
0: Ну,
1: Ну, для
0: у
1: меня
0: нас
1: серость.
0: люди, они имеют такое свойство. Вот некоторые люди, они, ну, особенно те, кто с трудом развивается, скажем так, они все равно развиваются, но они развиваются в ту сторону, в какую им легче, удобнее. А серость, бытовуха, это большая часть нашей жизни. Мы занимаемся как раз
1: Понятно.
0: тем, что называется бытовухой. Вот, ну.
1: Как раз ее делать немножко как-то краше, позитивнее, оптимистичнее. Вот.
0: Да не,
1: Как
0: бытовуха
1: себя.
0: может быть наполнена смыслом. Ради чего она? Ну вот серость, я... Вообще,
1: Ну.
0: ладно, хорошо. Твои ассоциации с цветами тогда, давай. Черный у тебя с чем ассоциируется?
1: А, как бы. Нифига себе вопрос. Ну,
0: Из
1: с ночью,
0: жизни.
1: наверное. Вот вообще, черный
0: Нет,
1: это. Вот
0: нет,
1: давно.
0: нет,
1: Ну, вот
0: нет.
1: я
0: Я
1: первое, что
0: имею
1: в голову
0: в виду...
1: пришло, это ночь, если честно.
0: Нет,
1: Ну,
0: нет, нет,
1: а что?
0: нет. Именно из жизни. Вот то, что в жизни. Ну,
1: Черный.
0: как серость мира, а чернота мира тогда что
1: К
0: будет?
1: черному я не отношусь как-то плохо. Для меня черный – это
0: Я
1: стиль.
0: тоже.
1: Это стиль, это что-то
0: Нет, нет,
1: прям вот…
0: в жизни
1: Или это
0: ассоциация
1: что, не жизнь?
0: жизненной.
1: Или как, тебе какие-то ситуации надо, что ли, или что?
0: Ну, серость мира ты определила, хорошо. Бытовуха,
1: Серый и
0: серость,
1: черный это
0: болото не
1: разные вещи.
0: развивается. Черный, разные, да.
1: Черный. Блин, слушай, я даже не могу
0: Ну,
1: тебе ничего
0: ассоциация,
1: сказать.
0: ладно, хорошо, ночь, хорошо, темно. Ничего не
1: Ну да.
0: понятно, мрак, никому ничего не понятно. Так, с серым мы
1: Нет, ну
0: разобрались.
1: подожди, ночь это. Я не говорила слово мрак. Ну, как ничего не понятно. Для меня ночь не несет негативной окраски. Ночь это красиво. Ну, в общем, для меня черный цвет это что-то красивое и стильное, строгость, может, какая-то, но негативной окраски у черного цвета для меня нет. Жизни ни в чем. Вот как раз такие
0: Хорошо.
1: серые, грязные полутона, вот как раз это уже вот это грязь какая-то. Вот.
0: Бледный.
1: Бледный, это типа бежевый какой-то такой или
0: Да
1: что?
0: неважно, слово бледный такое есть. Цвет такой бледный. Говорят же,
1: Бледный.
0: ну, бледный, да.
1: Бледный, ну бледный. Ну что-то нездоровый, болезни какие.
0: Цвет такой бледный. Говорят же,
1: Бледный.
0: ну, бледный, да.
1: Бледный, ну бледный. Ну что-то нездоровый, болезни какие-то. Ну.

0: все понимаешь, но таких у
1: Ну,
0: меня
1: ясно.
0: мало.
1: Во, кстати, бледный получается, это мутный человек, которого непонятно никак, да?
0: Больной. У меня это такой нездоровенький. А вот
1: Ну, а
0: мутный, да. А
1: мутный
0: мутный,
1: человек
0: да.
1: это тоже нездоровый человек.
0: Ну да.
1: Слушай, ну, в припеве там привычка делать всем добро бросай.
0: А. Это песня про плохое настроение, я ее так называю. Что как?
1: Ну,
0: Я,
1: а
0: то
1: я,
0: есть.
1: нет, я просто, ну, клоуну применить хотел, как-то это вот вместе все соединить, привычка делать добро, ну, в смысле, чудить, там, как веселить кого-то вокруг, или какое добро
0: Пытаться
1: конкретно,
0: как
1: да.
0: раз, пытаться все исправить. Кому это надо? Тебя никто не просил. Ты сам себе живешь, там кому-то что-то пытаешься навязать, свое хорошее настроение, свой позитив. Тебя никто об этом не просил. Людям комфортно в этом жить, а ты лезешь тут со своим хорошим настроением и со своими добрыми делами. Не надо. Ну, есть же такая фраза: делай добро и убегай, там, типа того. Ну, то есть, вот.
1: Не, ну, для меня, например, совершенно очевидно, что если ты сделал добро, то ты должен быть готов получить в ответ совсем не его же. Вот,
0: Вот оно,
1: иначе...
0: как бы, да, но
1: И
0: всегда-то хочется
1: тогда, и
0: что-то
1: тогда,
0: получить
1: и
0: в ответ
1: так...
0: такое же.
1: Но это тогда ты,
0: Это не
1: получается,
0: звучало?
1: делаешь ради себя, получается, делаешь
0: А возможно,
1: ради
0: это
1: того,
0: какой-то эгоизм.
1: чтобы тебе кайфово было. Я вам вот, а вы мне тоже вот.
0: Ты
1: И нам
0: понимаешь,
1: всем
0: скажем так, я
1: хорошо.
0: когда делаю что-то хорошее, я на уровне подсознания, наверное, хочу хотя бы спасибо услышать. Как понятно, что я сама испытываю кайф, если вижу, что здесь человеку действительно нужно. Но когда человек говорит, что ну, из разряда, ну что ты лезешь, я без тебя знаю, как надо, и, а тем более после этого делает хуже сам себе, это вообще огорчает. Вот.
1: Ну,
0: Я
1: значит,
0: зареклась
1: все-таки
0: в какой-то момент и стараюсь уже как раз-таки действительно не лезть к людям, опять же, со своими советами. Никто меня, если меня не спрашивают, я не лезу. Вот я вот, ну вот буквально немного лет на самом деле по такому принципу живу. И если я вдруг куда-то влезла, сразу же осекаюсь, типа, а, все, нет, извини, типа, забылась.
1: А если ты будешь в такой ситуации, когда, ну, знаешь, если ты не влезешь, хотя тебе по башке в ответ дадут, но
0: Влезу,
1: если ты
0: влезу,
1: не
0: влезу,
1: влезешь, но
0: влезу.
1: если ты не влезешь, человек, например, ну, погибнет, плохо ему будет, ты влезешь?
0: Влезу, влезу, влезу.
1: Влезешь?
0: Я влезу.
1: Ну, то есть уже не ради себя, да?
0: Нет, не ради себя. У меня есть и сейчас такие примеры в жизни, когда я иногда вижу, что человек, ну, блин, он себя убивает. И я не могу остаться в стороне от этого. Ну, эффективно, даже если будет мое вмешательство, я все равно буду стараться как-то повлиять на ситуацию. Потому что я не могу. Я вижу, что это, блин, хороший человек, и он может себя загубить нафиг. Вот. Я
1: Ну,
0: не могу не влезть.
1: мы уже поняли. Ну, в общем-то, песня-то, я так понимаю, что популярная, она
0: Да.
1: бодрая такая, часто слушаемая. А как ты думаешь, многие люди именно так глубоко и правильно понимают? А ты знаешь возраст, кто слушает в основном? Мне кажется, это вот,
0: Мужики,
1: ну,
0: есть статистика ВКонтакте, нифига. На
1: мужики,
0: самом
1: да?
0: деле, да, мужики, причем где-то до 40 лет,
1: Ух ты.
0: 25-37, как-то вот такой вот возраст, и в основном мужчины. Ну, есть статистика сообщества ВКонтакте, я там смотрела. Вот.
1: Ну, мужчины,
0: Больше пока
1: женщин,
0: никуда не
1: женский
0: лезла.
1: вокал любят, я знаю.
0: Ну да, вот. Я-то думала, на самом деле, тоже, как, учитывая, что на каких-то там городских мероприятиях, где девочки там 13-летние подходили за автографами, я-то и думала, что это наша аудитория. Но нет, потом так смотрю статистику, там, если периодически, там, когда лишняя денежка бывает, там, запускаю какую-нибудь рекламную кампанию, смотрю, мужики там, да, работают на них. Ну, понятно.
1: Да, мужики у нас устали делать добро. И обиделись. Ну, мы знаем, кому они добро делают.
0: Я вот по поводу этого запустила буквально на прошлой неделе опрос в группе на тему того, как вы думаете, почему песня «Бросай» такая популярная? Она же типа
1: Да, я
0: самая
1: видел
0: злая.
1: твой краунсерсинг на эту тему, я прочитал сегодня.
0: Люди как раз-таки, я читаю, и мне вполне нравится, что они пишут. Они на самом деле, естественно, ну, я надеялась, что они не понимают это как призыв, типа, все, давайте становиться злыми и не будем никаких добрых поступков делать. Они на самом деле достаточно адекватно понимают эту песню, что это просто
1: Ну
0: честный
1: как
0: крик души, скажем
1: адекватно?
0: так. Ну, то есть...
1: ну как адекватно? Ну, у тебя посыл конкретный идет, то есть, если не делать вид, что мы так глубоко все зарыли,

0: У тебя конкретный посыл идет в припеве речитативом. Бросай ты эту привычку. Хотя тут, конечно, ну, для философствования большой размах. Бросай привычку и как бы плюй на все. Мне и так хорошо. То есть, это,
1: опять
0: ну,
1: же...
0: вот мне кажется, все-таки минута какая-то слабость. И если эта песня рождалась минута слабости.
1: Ну, слабости.
0: Такое, отчаяние.
1: Я говорю, песня о плохом настроении, когда все, все, уже все достало, и вот и это
0: мне,
1: именно тогда
0: мне
1: и
0: кажется,
1: было
0: ей
1: написано.
0: Надо дописать какой-то куплет в конце.
1: Сейчас мне вот как раз на эту тему брат говорит, очень не хватает все-таки позитивного какого-то вывода из этой песни. Я говорю,
0: абсолютно,
1: пусть она останется
0: совершенно
1: такой.
0: Согласен, да, согласен. Ну, ничего, жизнь, она все растает по местам. Может, и появится куплетик, дописывать будете.
1: Может быть, может быть. Может быть, когда-нибудь сделаем новую версию, типа продолжение
0: Нет.
1: клоуна.
0: У тебя есть вот... Да, кстати, может быть, да. Это может быть в другой песне. У тебя вообще есть понятие о степени творческого вот совершенствования? Ну, вот его характерные отличия, например, от любителя, там, профессионал, и до степени, скажем так, настоящий творец. У тебя были такие мысли какие-нибудь? Какая-нибудь такая вот градационная политика вообще в мировосприятии у тебя есть?
1: Ну, для меня
0: людей
1: профессионал
0: творческих.
1: Это тот, кто деньги зарабатывает этим, в первую очередь, как бы оно же само слово профессионал идет от слова профессия, а профессия это что? Это то, чем человек деньги зарабатывает, скажем так. Ну, я деньги не зарабатываю музыкой. Я только трачу, как и многие, мне кажется.
0: Ты независимый музыкант, независимый? Или у тебя есть какой-то там под эгидой кого-то там?
1: Да нет, я стараюсь пока вроде бы под эгидой своего мозга работать.
0: Ну, откуда же нам заработков-то найти на таком поприще?
1: Это да.
0: Давай вот сейчас вот...
1: Ну да, давай.
0: Нет, договори, что в плане.
1: Да я пытаюсь, вот ты говоришь, градация в плане профессионализма. Да нет, я не думала об этом, наверное. Нет, у меня, конечно, есть какие-то там мечты, но это все так просто из разряда мечт.
0: Ну, у меня немного другое понятие в профессионализме. Профессионализм – это более серьезный подход, наверное. Любитель. Ну, то есть без материального аспекта, если рассматривать, то любитель, он... себе в кайф делает. Ему просто интересно. Профи, значит, он этим делом занимается уже действительно там как бы не совсем на энтузиазме, а...
1: Возможно, так и есть, но все-таки хочется верить, что есть и те, кто оставляют долю как раз-таки искренности и честности, скажем так, со собой и слушателями, когда становятся... профессионалом, типа.
0: А как бы ты охарактеризовала, если бы тебе вот сказали, настоящий творец это кто? Неважно, в какой сфере творческой, неважно.
1: Ничего себе, просто что-то, ну, человек, который создает что-то, причем как бы от души, не просто какой-то там машинный труд, а прям душу вкладывает в создание чего-либо.
0: Ну, нет, давай, ладно, вернемся, а то тебе трудно. Хорошо, в песенном творчестве песня. Настоящий творец.
1: Да творец какое-то, ну, пафосное слово, если честно, я не знаю. Для меня, ну, блин, творец. У меня вообще творец.
0: Оно очень хорошо наводит, она, да, правильно, оно очень хорошо наводит
1: на мысль. У меня сразу к Богу какие-то вот мысли, он уходит. Творец – это что-то такое прям великое что-то. Я не знаю, в творчестве есть ли что-то такое великое.
0: Оно всякое бывает. Ну, ты понимаешь песню как соединение музыки, то есть такой, скажем так, таинственной вещи. Никто не, до конца не знает, как она влияет и где она, откуда она силу берет. Ну, для многих это тайна. Но она соединяется еще со словом. А у слова вообще сила имеется?
1: Да, конечно. И кто его тут еще зависит не только от того, кто его произносит, а от того, кто его слушает. И тут оно может так мозги выворачивать у некоторых людей, что поэтому мне немножко даже страшно иногда что-то писать. Но как это люди поймут? А вдруг кто-нибудь пойдет там и что-нибудь сделает нехорошее? Не знаю, мне действительно, я чувствую какую-то ответственность за то, что я пишу, скажем так. Вот.
0: Ну, ты пишешь по большей степени, ну, на мой взгляд, о том, какая ты есть сейчас.
1: Ну, по сути, да, так и есть. Ну, мало
0: Не
1: ли,
0: о
1: вдруг
0: такой,
1: там какой.
0: какая ты хочешь быть. Там не о себе
1: Ну.
0: идеально, а вот, ну, просто как любитель ты описываешь свое состояние, настроение, делишься с им. Многие находят в этом себя же. Ну и всем по
1: Ну,
0: кайфу.
1: слушай, а я не задумывалась об этом. Ну да, наверное, да. Я просто, может быть, даже не знаю толком, какой я хочу быть. Может быть, поэтому я и не пишу об этом.
0: Ладно, проехали. Давай тогда послушаем песню «Кто мы?»
1: Давай.
0: Давай.

0: кто мы?
1: Мы Редбери.
2: Мы сами. Только мы знаем, только нам известно. Вот и я спросил перед песней как раз, вам известно, кто вы?
1: Это нет,
2: потому,
1: как выяснилось.
2: Потому как выяснилось.
1: Как выяснилось, нет, раз мы разбежались. В этом, наверное, и была проблема, что мы, у нас не было единого «мы».
2: Ну, а еще песня про группу получается? Или вообще
1: да,
2: есть
1: прототип
2: у этого стихотворения?
1: У этой песни? Да,
2: да-да-да.
1: Стихотворение, нифига себе, ты назвал это стихотворением? Приятно.
2: Ну, можно назвать, а что, ну, стих сотворил.
1: Я называю тексты песен, потому что я просто, есть люди, которые пишут стихи, а я не могу, у меня язык
2: нет,
1: не поворачивается.
2: Нет, это песенные стихи, без вопросов, конечно.
1: Да. Комментарий, кто почем скупая душ, сильное место в лирике этой песни, да.
2: Прототип.
1: Прототипы. Ну, собственно, да, это песня про нас и про сравнение как раз-таки с профессионалами, скажем так, которые там... Ну, есть вполне себе конкретные примеры, но, не знаю, не хочется особо называть имена и группы, но просто которые вечно, знаешь, все кричат там о том, что они все такие настоящие, все про
2: а
1: правду.
2: А что ты не хочешь
1: там
2: называть? Ну, назови.
1: Я вот недавно
2: прошу, мы... все такие политкорректные, я не понимаю.
1: Ну, хорошо, давай, возьмем нашу
2: группу. Мы лично, мы рассуждаем от себя, мы субъективно, все. И все со своими претензиями отойдите в сторону. Мы субъективно рассуждаем. Можешь назвать?
1: Ну, на мое мнение, допустим, да, вот я опиралась на группу «Луна», условно говоря. С этой группы нас постоянно сравнивают еще, поэтому эта группа всегда в моей голове есть. И, возможно, как раз-таки эти сравнения, которые меня порядком достали, подтолкнули меня именно вот обратиться к ним, скажем так. Потому что мне кажется, что вот вообще многие группы, не только они, а вот те, которые вообще вот в этот на Underground Олимп взбираются, они, если сначала, допустим, пели какие-то там искренние песни, там действительно у них был какой-то свой душевный посыл, то потом они начинают делать песни модные, покупаемые, и вот как раз то, о чем ты говорил, это конъюнктура, да, начинается, и уже вся вот эта вот их правда и честность, она уходит на десятый план, и все делается, тут, ну, штампу однотипное, одинаковое, просто то, что покупается людьми. И все, и никуда и нет уже этой правды. И когда ты смотришь на них, и прям немножко даже противно становится.
2: Это цена, которую они платят.
1: Ну...
2: За славу, деньги и популярность. Ну да, цена, популярность, слава одно и то же. Они потом они становятся совершенно не самостоятельными людьми из андеграунда
1: вот
2: на Олимп.
1: Поэтому иногда вроде думаешь о том, что, блин, а вот как, а вроде хочется наверх, да, куда-то туда же, вот к ним, в их тусовку, а потом думаешь, блин, а вот тоже попадешь в ту же тусовку, а вдруг то же самое тебя постигнет, тоже начнешь клепать штампованные песни, вот эти вот одно и то же там, ну, как бы, и вот задумываешься, а надо или нет вообще оно тебе.
2: И нам в своей сирости будет гораздо кайфовее.
1: Ну, как бы, наверное, да. Ну, почему? Ну, как бы, да, такие мысли тоже бывают.
2: Ну, у нас существует интернет сейчас, и продвижение, как и спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Ну, да, ну, смотря чем довольствоваться. Как по мне, так мне это очень не очень интересно в плане... Без особого энтузиазма, но я понимаю, что никто не будет заниматься продвижением, никто не будет заниматься популяризацией, кроме самого независимого артиста.
1: Да, да, да.
2: А сейчас, и еще мне кажется, что вот эпоха вот этих вот лейблов и вот этих вот, так сказать, профессионалов без наличия что продать-то вообще, оно вообще заканчивается. Публика, она не такая дура, как им кажется, и она покупает и интересуется не только тем, что громко, красиво и бессмысленно.
1: Знаешь, я тоже
2: Она все
1: хочу в
2: равно.
1: это верить, но некоторые примеры показывают обратное и заставляют
2: Но мы ж не
1: грустить в
2: говорим,
1: каком-то.
2: мы ж не говорим о толпе. Но я понимаю, да, прекрасно понимаю, что хочется, чтобы весь стадион, который ну, собирали бы наши песни, весь был с тобой единомыслен. Нет, такого не бывает на стадионах. Такое может быть на каком-нибудь квартирничке. Как у
1: Может
2: Саши
1: быть.
2: Башлачева. Вот он не любил концерты большие, говорил, вот настоящая жизнь, настоящее творчество, исполнение, это вот когда мы сидим где-то там в квартирах.
1: Ну да, наверное. Может быть.
2: Ну и
1: Но
2: да,
1: все
2: я
1: равно
2: так
1: же
2: понял,
1: прикольно,
2: что
1: блин, когда перед тобой целый стадион пляшет и поет твои песни. Это же такой кайф. Это вот одна из моих таких вот мечт.
2: мечт.
1: Мечт, да. Когда вот просто это такой кайф. Я не представляю, это вот когда ты понимаешь, что там 1030 минимум вместе с тобой поет твою песню, значит, она дошла таки до сердец, до ушей, и они вместе с тобой поют. Это, мне кажется, это просто невообразимо, неописуемое какое-то восторг, ощущение просто вот счастья, эйфории. Конечно, этого хочется хотя бы разочек испытать.
2: А как себя продвигали, уже пробовали продвигать вот так вот, чтобы вот туда вот повыше? Не
1: А,
2: ВКонтакте, не в
1: ну...
2: соцсетях, не к слушателю, а к вот, организаторам там каким-то, чтобы стать заметными.
1: Ну, вообще, как бы, ну, это все именно через соцсети делается сейчас у нас, во всяком случае. Мы там, допустим, и в паблики разные тыкали просто, знаешь, ну, они не музыкальные паблики, а просто какие-то философские, там еще что-то, там какую-нибудь картиночку найти и туда трек наш запихнуть. У нас барабанщик одно время сидел этим прям, он прям вот усиленно, вот, мне кажется, целыми днями в течение там месяца распихивал в разные группы музыку. И так,
2: Ну,
1: собственно, и это
2: через такой
1: помогло.
2: маркетинг. Так, ну, и результаты,
1: Русские
2: да.
1: нас услышали, да, вот нас начали тогда на тот момент в Калугу часто приглашать, там подружились со многими ребятами, потом и в родном городе, но в родном городе, кстати, редко зовут, ну, есть один, ну, тоже друг-организатор, он периодически пинает меня, типа, когда сольник устроим или еще что-то, а так, ну, в нашем городе маловато. И да, потом с сарафаном радио все это распространялось, и как раз работало, потом начали, естественно, там на всякие фестивали заявки подавать, ну, это все, конечно, зло, и мы завязали с этим делом, потому что это все заканчивается
2: Почему?
1: тем, что, ну, во-первых, это голосование, это в основном голосование, и всем на самом деле пофигу, что ты играешь, главное, чтобы ты привел в группу там, ну, этого фестиваля кучу друзей своих, они
2: Трафик
1: подписались, купили, и
2: направил.
1: тебя, да, это исключительно все делается для той группы, для того феста, который это проводит, и по большому счету плевать им то, что ты играешь, а у нас еще мало, я, конечно, люблю, уважаю тех людей, которые слушают нас, но они малоактивные, скажем так, вот есть там совсем близкие там друзья, которые постоянно, их 30 человек, которые во всех голосованиях участвуют, которые задолбались, но все равно тычут во все кнопки, регистрируются, если надо, но их мало.
2: Ну,
1: А
2: как
1: для того,
2: везде.
1: чтобы пройти на какой-нибудь фестиваль, тебе нужно минимум штук 500 голосов. Ну, нет у нас такого. При том, что у нас в группе сколько там, 2 с чем-то тысячи подписчиков, 2 700, нет.
2: Да-да.
1: Активные из них это вот там
2: Но они сами
1: 50, в лучшем
2: подписались.
1: случае. Да, ну как нет, такая часть, это когда там только-только группа появилась, это, естественно, мы по своему списку друзей прошлись. А дальше уже начинается, опять же, тоже сарафанное радио, там рекламка, вот эти из пабликов, из других приходят, опять же, с тех
2: Ну,
1: же
2: то есть
1: фестивалей, на которых мы поиграли.
2: эфемерность количества циферок в пабликах и прочее, это все,
1: Конечно, а
2: ну,
1: некоторые еще просто покупают себе собак, ну, этих ботов или как-то пустые страницы,
2: Да
1: это,
2: не,
1: и поэтому
2: это
1: там,
2: уже
1: может быть,
2: совсем
1: ну, это уже
2: мейплом
1: совсем
2: считается,
1: днище, да,
2: да.
1: днище. Но если такое еще и банят сам на этот ВКонтакте, если там какой-то процент превышен, они просто банят эту группу.
2: Вообще, что бы хотелось? Вот перспектива.
1: Я хочу какую-то, не знаю, может быть, стабильность, чтобы что-то было, чтобы были люди, единомышленники рядом, чтобы можно было с ними работать, а не так, что я просто
2: Не,
1: сейчас
2: нет, не
1: я...
2: в музыке,
1: А
2: а
1: что?
2: в распространении музыки.
1: А, блин.
2: Популяризации, да. Ну
1: Ну,
2: вот,
1: я хочу
2: хорошо.
1: концерты, я
2: Вы
1: хочу
2: какой-то уже
1: фестивали.
2: концерты, то есть ты хочешь реально жизненных
1: Фестивали.
2: выступлений в реале, все.
1: Да, ну это понимаешь, это такой кайф, блин. Ну ты же сам выступаешь,
2: Я
1: это
2: знаю.
1: наверняка. Вот, это же кайф, это
2: Выступал, да.
1: взаимодействие с публикой. Да, это просто эмоции. Такие, блин, их больше нигде не черпанешь. Это такой это вот заряд. А мне нужны эмоции. Я, в принципе, на эмоциях живу, на хороших, на плохих. Они меня подпитывают. Кто-то из меня их высасывает, а их потом обратно подпитываю не, вот из таких вот всяких движух.
2: Ну, Бог даст, мечты сбываются. Давай мечты
1: Да, медленно
2: послушаем
1: будем.
2: твои.
1: Да. О, мечты давай.
2: Конечно. Что нам еще делать? Хотя я, конечно, уважаю слово дело. Мечтать
1: Мы стараемся.
2: вредно. Не вредно, не вредно мечтать, когда ты относишься к ним как, ну, фантазия. Фантазия есть фантазия. Поехали, мечты.

0: нее есть, наверное, куплет-припев.
1: Стоп, там... Лена, мы в эфире.
0: Отлично. Вовремя заткнулась.
1: Внезапно, я же говорю, мы тут говорили о резких концовках песен группы Редбери, и как раз Лена объясняла. Ну вот видишь, для эфира не очень удобно. Не хочется обрезать песню на конце вокальной коды. Пришлось внезапно ворваться в эфир. Ну, вот эта песня, мысль песни, я понял, как фантазия — это хорошо, реальность — это плохо. Ну, наша реальность, наша настоящая реальность. Хочется что-то менять, но непонятно, что и как. И, собственно, уход от реальности вот в мечтах.
0: Ну да, как-то так и есть, да. Наверное, ты правильно понял.
1: Ну это же плохо, на мой взгляд. Знаешь, вот у меня...
0: Ну, скажем так, ну давай, говори ты первый.
1: Я просто для примера хочу сказать, когда я обрел веру и, как говорят, стал воцерковляться, вот, я ходил на службы, проповеди слушал, читал много, и видел вот этот вот страшнейший, ужаснейший отрыв вероучения в церкви нашей, настоящей, от реальной жизни. И я этого не смог принять как данность. То есть я не понимаю церковь земную как инкубатор для выращивания душ до смерти, и потом они такие улетают. А здесь на земле-то что? У нас что здесь? Чистилище, что ли, какое-то? Я что-то не пойму. Здесь тоже надо заниматься, собственно, жить по вере как-то. Не уходить в фантазии реальности и из веры не делать какую-то отдельную, отрезанную от жизни, как это говорят.
0: Знаешь, тут как получается?
1: Это мое внутреннее, да.
0: Не то чтобы я отрывалась от реальности, тут наоборот просто, там как там, можно сказать, что эта песня из двух частей состоит. Одна, она реально просто про мечты рассказывает, у меня в голове очень много всего прокручивается. И по поводу того, что там, от чего там, от женщин до любовниц древних королей, ну, короче, я представляю себя, у меня бывает, это не знаю, что это, когда с психикой что-то не то, или мне чего-то не хватает в жизни, или там в актрисы надо пойти, мне этого не хватает, да, но у меня частенько, знаешь, какой-то прогоняю историю, а что было бы, если бы я вот была вот этой, вот таким-то, вот, если бы я занималась вот этим, а вот если бы вот это, иногда там, посмотрев какой-нибудь фильм, там, супергеройский, мне кажется, что, блин, жизнь прожита зря, если я ни разу планету не спасла от метеорита, и вот мне вот не хватает каких-то приключений. Наверное, и вот там часть песни посвящена вот этому, что в моей голове мог целые миры помещаются. А часть песни посвящена именно мечтам таким, которые действительно бы хотелось, чтобы это было в жизни. И там, чтобы люди перестали умирать от долбанного рака, блин, чтобы не было вот этих всяких мучений, там, как, ну, вот... Вот этого действительно хочется, и вот в это я верю, что это когда-нибудь случится. И вот именно и эта моя вера вот в это вот оптимистичное будущее, может быть, и делает меня дурой, о чем я и пою, да? Но как бы если все так плохо, то я лучше буду дурой, и я буду верить в то, что это все будет хорошо. Вот так вот.
1: Ну, здесь, наверное, стоит как-то... Нет, ничего не совсем. Все проходят стадию осознания, высказывания своей позиции, которую они принимают после этого осознания. А дальше должно следовать дело. То есть слово и дело соединятся. Жизнь и вера...
0: Понимаешь, мы же не можем на все влиять. Я точно никак не могу повлиять на вот опять же лечение рака, да, потому что я, если бы я хотя бы пошла учиться в медицинский, я бы еще могла как-то к этому приблизиться, да.
1: Ну, ты слышала последнее заявление, там исследования, рака вообще нет. То есть я к болезням отношусь, да? Не так, как люди говорят, да. Да. Ну, если что, как говорят, гугли.
0: Про это я не слышала.
1: Вот. То есть это такие тоже фетиши и пугалки для нас, проблемы, которые общие. Я говорю о нашей жизни, вот твоей личной. Ну что ж, я сомневаюсь, что у тебя все так прям ужасно. Ты человек жизнерадостный.
0: Нет, я не ужасно, просто я наблюдаю за людьми. Ну. Там это собирательный, ну, допустим, ну, там действительно собирательные проблемы. У меня, вот опять же, там таблетка от смертельных человечества врагов, это я опять же смотрю, как вокруг меня, там, и сколько ВКонтакте денег на больных раком людей собирают. У меня дедушка от рака умер, не так давно. И я видела, ну, что, как это все некрасиво выглядит, и там, то есть это все не с головы взято, что мне действительно хочется, чтобы люди хотя бы не страдали от этого всего. Там о том, что там мамы всем на свете одиноки малышам, и малыши для долгождущих, это офигеть, у меня сколько примеров людей, которые там отличные люди, прекрасные люди, но нет у них детей. Ну это же трындец, и я вижу, как они мучаются, они не говорят об этом вслух, но они очень сильно переживают от этого. И, блин, хочется, чтобы и у них не было этих проблем. Ну, вот.
1: Ну, чтобы так, пришел в магазин, купил ребенка, вот она есть. Ну, ребенок это... есть, проблем нет. Да. Если то есть, ну, а как, например, тогда понимать, мы имеем то, чего заслуживаем. Это и к болезням относится, и к нашему состоянию, всему остальному. Ты к этому
0: я
1: как?
0: Понимаю,
1: как
0: я уже много понимаешь? Лет
1: ты, у тебя в жизни, ты в жизни, ты в жизни, ну... что там принимать.
0: Это надо... я понимаю, я ты сейчас, ну, как бы, сейчас скажу, мне однажды, я пришла мне в церковь, в храм, мне батюшка посоветовал фильм «Хижина». Мне его надо будет, наверное, еще раз пересмотреть. Ты не смотрел его?
1: Нет.
0: Там про мужчину, у которого маньяк дочку убил, и он винит Бога в этом, и в этом фильме ну, как Бог разложен очень странно на Бога отца в виде женщины-негритянки, Бога сына на азиатку, а, или нет, наоборот, Бог Святой Дух это
1: слушай,
0: азиатка.
1: Слушай, я тебе, ну, короче, вот что скажу. Я вот тебе скажу.
0: Ему объясняют, что на самом деле это как раз все заслужено, как-то так вот у нас получается.
1: Интересный батюшка такой.
0: Я на самом деле немножко прифигела, когда посмотрела этот фильм. Я правда не очень, не до конца поняла. Вот он мне его посоветовал, я поняла, с каким он посылом это посоветовал. Но у меня это было над чем задуматься, и я до сих пор это все пытаюсь как бы переварить и осознать. А уже почти год прошел.
1: А Евангелие читать не пробовала, не?
0: Много чего хочу начать читать, но каждый
1: просто,
0: раз...
1: Вот просто, даже кино не надо смотреть и...
0: Да надо.
1: Копаться в образах, страшных образах. Ну, там все просто и доходчиво написано. Не знаю, для меня, во всяком случае. Пой для меня. На прощение. У нас время эфира подошло очередной раз, шестой, к завершению.
0: Я почему-то была настроена на 2 часа.
1: Как серьезно? Я себе... А как ты смогла так настроиться лихо?
0: Я не знаю, я почему-то решила, что 2 часа эфир такая уже настроилась, и там говорю, Тёма, тащи мне ужин, если что. Вот. Я поболтать-то люблю.
1: А почему я об этом не знаю? Вот.
0: Что не знаешь? Что эфир 2 часа?
1: Да. Да.
0: Ай-яй-яй, не знаю.
1: Я этого не увидел. Вот.
0: Для меня.
1: Давай послушаем сейчас песню «Пой для меня», а потом будем делать
0: Давай.
1: Резюме нашей передачи.

0: Песня «Пой для меня». Ну, не могу я отпустить тебя, не спросив, кто этот таинственный или эта таинственная незнакомка, незнакомец, голос светлой правды без лица. Меня прям вот... Это вообще песня про любовь, там, мужчины-женщины или...
1: Нет, это
0: светлая
1: не
0: правда без лица. Ну, почему светлая правда без лица? Голос светлой
1: Потому
0: правды.
1: Потому что нет
0: лица.
1: Уже человека, понимаешь? Осталась память, остался голос, но человека уже нет. Вот.
0: Угу.
1: То есть это вообще, я всегда говорю, что это самая
0: грустная
1: песня.
0: То есть это из жизни, это уже не фантазия, это уже из жизни.
1: Ну, собственно, эта песня... Вообще, как бы, слова там «Пой для меня» там когда-то еще 300 лет назад зародились, и это был совсем другой текст, вообще другой, и вообще о другом. Потом, как бы, захотелось к нему вернуться тогда, когда в 2016 году, в декабре, разбился самолет с ансамблем Александрова. Дело в том, что там находился мой знакомый. Ну, причем самое интересное, что мы с ним мало знакомы, но мы с ним на творческой сцене как раз пересекались, и он такое впечатление глубокое оставил, такого доброго, светлого, позитивного человека. И даже то небольшое общение, оно вот действительно неизгладимое впечатление оставило. И когда вот это все произошло, это, блин, пипец. Я просто, наверное, вообще первый раз в жизни столкнулась с тем, что подобные катастрофы, они обычно как со стороны наблюдаются, да, так, о, ну да, грустно, да, ну надо же. А тут понимаешь, что там кто-то еще вот знакомый был, и это, блин, ну, ревела я, наверное, неделю. А потом захотелось это все не просто реветь, а как-то в творчество вылить ощущения, эмоции. Вот. И вот получилась эта песня.
0: Ну, вот. Собственно, ты себе не изменила, у тебя все песни про себя, через опыт,
1: не,
0: через
1: да,
0: собственные впечатления.
1: Я не умею сочинять просто так.
0: Но...
1: Это все песни.
0: Сама фраза «Голос светлой правды без лица», она меня смутила и увела, наверное, в какие-то другие рассуждения.
1: Mm-hmm.
0: Ладно, Лена, время mm-hmm. нашей программы закругляться должно.
1: Mm-hmm.
0: Мы уже и так немножечко вылезли. Есть у тебя слова на прощание сегодняшнее?
1: Да. Спасибо всем, кто нас слушал сегодня. А эти люди есть, и это очень приятно, что кому-то это было интересно. Если это вдруг послушают мои ребята, я вас правда люблю. Пусть у вас все будет хорошо в вашем новом творчестве.
0: Вернитесь, я все прощу.
1: Я не уверена, что если мы соберемся заново, что что-то будет по-новому, потому что характер-то никто не поменял. Но я действительно люблю и желаю удачи в том, чем они сейчас заняты. Спасибо большое тем, кто меня всегда поддержит. Это мои близкие друзья, мои мам с папой, мой братик. Братика вообще безмерно люблю, и он там, я не знаю кто, он и импресарио мой, и советчик, и наставник. Без брата, мне кажется, я бы давно уже, блин, тут это с катушек слетела. И, естественно, мужу моему спасибо, который сейчас там футбол смотрит на кухне. Вот. Ну и тоже поддержит меня во всех начинаниях. И тебе спасибо, что мне было очень интересно сегодня.
0: И тебе спасибо, Лена. Мне тоже было очень интересно.
1: Пожалуйста.
0: Очень продуктивно пообщались.
1: Доброму.
0: Желаю тебе, как ты говоришь, я не изменилась, измениться так, как ты хочешь, и чтобы это все было на пользу твоим творческим способностям, планам. В общем, и чтобы от слова, от мечты переходила к слову, а потом и к делу. Да. Растите. Растите во все
1: Спасибо
0: стороны.
1: Спасибо большое.
0: И творчеством, и личностью.
1: Спасибо.
0: Ну и на этом мы сегодняшний эфир заканчиваем.
1: Пока.
0: И ждем вас. Да, пока-пока. Все наши слушатели активные, переписчики между собой в чате. Спасибо вам огромное за поддержку. С вами был Сергей Ставроград.
1: Елена Кулинич.
0: И Елена Кулинич, да. В программе «Мысли о смысле» на неформатном радио. До связи в следующий четверг в 19:00 по Москве.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Дос Мукалсан. Крепкие казахские шишки. Круче, походу, узбекских. В 67-м году четверо студентов казахского политеха решили сделать группу. А подтолкнули их к этому коллеги из Будапештского университета имени Карла Маркса, оказавшихся вместе с казахами в интернациональном строительном студенческом отряде. Дома они строили в Казахстане, а вечером отдыхали. Чем дальше от Москвы, тем интересней стиль, в котором разрешалось играть. Лауреаты премии Ленинского комсомола. Золотая медаль на Всемирном фестивале студентов в Берлине в 73-м году. Лауреаты Всесоюзного фестиваля 71-го года. Членами ансамбля сегодня являются два академика и один член-корреспондент Академии наук Республики Казахстан. Слушаем. Бетпак Дала. Дос Мукалсан.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

актрису. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

живу на планете большой, которую не спрячешь в карман. Разливается ночь надо мной, я разливаю стакан. Ночь включила луну за окном, а я включил Арктур 00.

там. Я глотаю не валокордин, пью алкогольный бальзам. Но внезапно заклинило шкив, пластинка перестала кружить. Но

Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза, растекаясь пламени, закружится лед, в такт ударит гроза.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

день за днем, год за годом, из себя выжимая сок, переменчивый, как погода, та, которая бьет висок, перелистывая альбомы, возвращаясь на 10 лет, я опять задаю вопросы и хочу получить ответ.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

140-160 разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж, Сиэтл, 1988 год. Тад. Одна из первых гранж-групп. Тут все просто. Барабанщик Тед Дойл, ставший гитаристом и певцом, попросил басиста Курта Дэниелсона сыграть на басу в группе. Группа Дэниелса играла с предыдущей группой Дойла, в которой он играл на барабанах. Дойл нанял барабанщика Стива Уайта и гитариста Гэри Тортенсена, чтобы завершить первоначальный состав. Ну, вроде просто все, да? Музыка примерно такая же, сложная, как и все в этом коллективе. Ударников за 9 лет было аж 6 штук, не считая Дойла. А понаписал народ много чего интересного, и надо сказать, что любители гранжа знают и ценят этот коллектив. Заценим и мы.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа «Асбест», Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нефа.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Ваш. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало. Теперь ей этого не достает. И новый аккаунт еще

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

было просто нечто. Время, что провел с тобой. Почему же в этот вечер счастье отдавало болью? Почему сдувает вены? Почему играют скулы? Потому что я твой пленный, твой прощальный взгляд из кубы. В голове

Поцелуи в минус, холод режет губы, ветер от всех скрыл нас, снежный плед укутал, чувство между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали! Поехали!

0: Я твои ароматы чувствую и всей грудью вдыхаю жадно. Точно сладкой пыльцы сгусток заполняет мои жабры.
1: Я с тобою уже пропитан, оставляю позицию главную.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Здравствуй, товарищ Шахрин. Добрый вечер. Братья Самойловы, привет. Васильев, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и все остальные. Мы есть та молодая шпана, которая сядет

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Дамы и господа, еще один великий голос России. Мистер Трололо, народный артист РСФСР. Эдуард Анатольевич Хиль. Мой современник, ребята, наш современник. Самый популярный мем 2011 года. Сериал «Гриффины» даже замутили серию про нашего народного артиста. Родился Эдуард Анатольевич 4 сентября 1934 года в Смоленске в семье механика Анатолия Васильевича Хиля и Елены Павловны Калугиной. Дед Хиля возглавлял церковный хор. Был репрессирован, другой дед строил Беломорканал. Во время войны вместе с другими детьми эвакуировался за полтора часа до того, как Смоленск был захвачен немцами, и попал в детский дом под Уфой. Мать нашла сына только в 43-м году. Эдуард был в крайней степени дистрофии, не мог ходить. Ну что ж, вылечили, закалили и всему научили. Послушаем «Лесорубы».

1949 году Эдуард поехал в Ленинград к своему дяде поступать в Мухинское училище. Стать художником хотел. Но там надо было учиться аж 7 лет. А у дяди была большая семья, и стеснять своим присутствием он не мог. В итоге Хиль поступил в Ленинградский политехнический техникум. Параллельно он занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова, работал мастером офсетной печати и учился в вечерней школе музыкального образования. Вот что значит отсутствие гаджетов, интернета и всяких телевизоров. В то время свободного времени у людей было до хрена.

высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота,

В 1960 году Эдуард Анатольевич окончил Ленинградскую консерваторию и начал выступать как солист Ленконцерта. А уже в 1963 году вышла его первая пластинка. В 1965 году Хиль с песней «Люди уходят в море» получил четвертую премию на международном конкурсе «Золотой петух» в Бразилии. Там люди знают толк в музыке. А тех, кто говорит, что в Советском Союзе была хреновая эстрада, эстрада была профессиональная, и народ пел все так, как надо. И этому даже в 2011 году свидетельство мистер Трололо дал Гарри всему миру. Это с записью 1976 года. Вот так вот.

Ребята, умер Эдуард Анатольевич Хиль от инсульта 4 июня 2012 года. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. А теперь одна из моих любимых песен Эдуарда Хиля «Синева».

помоги, синева и дожди, и снега, и озер густые синие, тишина и рассвет.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва, трек называется «Время». Поехали!

0: Итак, друзья, добрый вечер. С вами ехидный конь диджей Зухер, и с вами программа 5+1.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Ну и чего, давай ты тогда пока здоровайся, а я буду расставлять эфирные статусы и т.д. и т.п.
1: Отлично. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня программа не совсем обычная, потому что впервые за всю историю существования 5+1 на неформатном радио наш сегодняшний эфир будет полностью посвящен исполнителям, которые исполняют свои композиции в стиле панк, а также в разных ответвлениях и проявлениях панк-рока.
0: Вот ну, у нас уже нарисовался Женек. Женек. Женек, ты откуда? Ну-ка расскажи. Это 4909, у которого номер, Раськин.
1: Итак, друзья, для тех, кто к нам приснился только что, кто нас слышит сегодня впервые, немного расскажу о том, что же такое 5+1. 5+1 — это еженедельная программа. Туда попадают группы со всех концов нашей необъятной родины, а также из ближнего и дальнего зарубежья. И вот эти группы слушаются в среду с 9 до 11, потом в течение недели проходит голосование, ну и, соответственно, группа, которая набирает большинство голосов, автоматически попадает в прямую ротацию на неформатном радио, и эта песня данного коллектива, который одержит победу, звучит на неформатном радио с завидным постоянством, где-то раз в сутки.
0: Вот, Женек у нас, оказывается, с родины Юльки, вот, из группы Кихот. Кстати, Женька, ну-ка, расскажи мне о Юлькиной судьбе, потому что что-то давно она на связь не выходила. Как там, что там? Я слышал, что Кихот развалился. Ну-ка, опровергни или подтверди. Вот, ладно, конечно, ты продолжай.
1: Ну, да, я продолжаю, но я просто тебе скажу, что, возможно, Женек и не знает о том, потому что группы не все друг друга знают, а панки, они с рокерами как-то не всегда дружат.
0: А может, возможно, он просто слушатель, откуда ты знаешь?
1: Ну, мне так кажется, все-таки не просто слушатели, потому что у нас сегодня музыкант? Как раз группа из Владимира, да, представлена.
0: Думаешь, музыкант?
1: Да, я думаю.
0: Да, вот пишет, развалился Кихот. Вот.
1: И, коли уж у нас зашла речь о городах, сегодня у нас довольно-таки обширная география. Все коллективы представляют нашу необъятную родину, Россию. Значит, будут у нас группы из Москвы, из Санкт-Петербурга.
0: А Израиля будет сегодня? Нет?
1: Израиль сегодня заявку не прислал.
0: Вот. Хреново.
1: Мой любимый город Новосиб. Новосибу привет. У них сейчас уже давно за полночь. Ну, как давно? Недавно, уже 7 минут как за полночь. Ну, а также Владимир и, конечно, Тулу, куда же без нее. Ну что, в принципе, мы, как всегда, начнем программу с победителей.
0: Привет, Дашка.
1: Дашке привет в Москву. Ну и, собственно говоря, у нас сегодня не один победитель, аж целых два. Поскольку эфир у нас был
0: Кстати, объемный. Кстати, мы с тобой, знаешь, что мы кота в мешке не выдернули.
1: Кота в мешке не будет. Андрюша, к сожалению, не нашел ни одного
0: панк-коллектива. Он мне прислал.
1: Прислал? Нет. Мы потом с ним договорились, что кота в мешке не будет.
0: А, ну и тогда ладно.
1: Вот, два победителя у нас, потому что перед отъездом на фестиваль Мото Мало Ярославец 2013 мы по просьбе организаторов включили в программу 5 треков победителей голосования слушателей по СНГ. И вот как раз у нас...
0: ты расскажешь, что ты делал на фестивале?
1: Нет, не расскажу, и ты не рассказывай.
0: А я уже рассказал.
1: Ну так вот.
0: Я вчера всем рассказал.
1: Так вот, друзья, интересно, что голоса распределились таким образом, что победили у нас два коллектива. Один коллектив, который отбирали мы, ну точнее я отбирал на 5+1, и второй коллектив, который мы не отбирали, который нам прислали организаторы Мото Мало Ярославца.
0: Я вот пишу в эфирный чат: сегодня панки, я больше не знаю, что написать.
1: А вот. Больше ничего и не пиши.
0: Я сейчас просто фотку какую-нибудь ищу. Я, наверное, с Мало Ярославца
1: фотку прилеплю.
0: Давай,
1: конечно.
0: У меня там был шикарный голодный коняшка. Вот, ну ты говори, мы тебя все равно не слушаем.
1: Ну а что говорить, в принципе, я уже практически все сказал. Ну и небольшой совет музыкантам и поклонникам их, которые нас сейчас слышат. Ребята, не стесняйтесь общаться, комментировать то, что происходит у нас в нашей студии, комментировать треки, ну и, соответственно, хвалить, ругать и делиться мнениями. А то у нас бытует такая практика среди музыкантов, что они слушают только себя любимых и комментируют их.
0: Это только в Туле так. Вот я заметил, что все, кто не тульские ребята, они молодцы, они и слушают, и комментят, и хвалят, и ругают, и не стесняются. А вот тульские все бычкаря включают и сидят, мы крутые, типа, и все. Вот.
1: Ну, Захар, пока ищешь, еще скажи, как с нами общаться.
0: Да я уже нашел, вот же она.
1: Ну, какой же это панк? Это не панк.
0: Это голодный панк на фестивале. Вот, панк, гламурный панк, я его называю, ехидный конь. Вот, с тарелкой макарон, который я там персонально... Я там был в роли кока. Вот, Андрюха пишет, был обрыв. Андрюх, скорее всего, обрыв был у тебя, потому что у нас вот как шло, так все и идет.
1: Ну и, надеюсь, что не будет никаких у нас обрывов во время эфира.
0: Да, я думаю, сегодня все будет хорошо. Вот, не только в Туле, пишет Женек. Слушай, Жень, ну, ты знаешь, ну, по крайней мере, вот, ну, не порть мое впечатление об иногородних музыкантах. Вот, скажем так. Итак, как с нами связываться? 96-4-7-5, наша Аська, неформатная Mail.ru мессенджер от службы внешней... Да, слушай, правда, был, видимо, обрыв, смотрю. У меня на Квипе статус поменялся. Видимо, да, видимо, был обрыв. Вот, ну и кому удобнее общаться с нами во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь. И, в принципе, тему завели, уже можете в комментах там общаться. Вот, ну и что, победители прошлой программы.
1: Итак, победители прошлой программы. Очень рад, что первое место заняла группа «Истерика», наши земляки из Северо-Задонска. И второе место, как я и предполагал, заняла санкт-петербургская команда «Субмарина» с треком «Убила». Ну, действительно достойные коллективы и действительно рад тому, что они победили.
0: А мы их, наверное, нон-стопчиком сейчас включим.
1: Да, ну давай нон-стопчиком включим. Вы пока слушайте. К панку они не имеют никакого отношения. Первый коллектив, он ближе к гранжу и ближе, ну, да, скорее всего, это...
0: Да разберутся сейчас они, поехали!
1: Ну ладно, слушаем!
0: «Истерика» и «Субмарина».

Андрюха, привет, Женька, привет, Дашка, привет, Андрюха, Димка, Юсочка, Андрей Михайлович и т.д. и т.п. Вот, я так оптом всем приветы раздал.

0: А итак, это было были два победителя в предыдущей программе 5 плюс 1. Последняя у нас была группа...
1: Субмарина.
0: Субмарина, я все забываю. Дыхали, перешагивали через тела и отрывались как могли. Вот, так, Андрюха пишет второй обрыв. Второй обрыв. Он у нас присутствует. Начинается какая-то хрень нездоровая. Когда приходит конюшка, у нас идет обрыв. Это у нашего коняшки аура нездоровая. Вот я когда эфирю без него, у нас ничего не обрывается, все нормально. Вот, как только приходит коняшка, сразу обрыв. Он прям сразу же. И если сегодня мы сделаем... Если мы сегодня побьем рекорд прошлой программы 5 плюс 1, в прошлый раз нас 16 раз вырубало, вот, то будет вообще весь седьмой. Ладно, Андрюх, хорош нас шугать. Давайте, как нас сейчас слышно, напишите, рвет, не рвет, блюем, не блюем. Вот, и начнем объявлять. Бля, Андрюха, пизду тебя, хватит считать. Я уже вот просто закрываю твою эту. Нервы, понимаешь, подстегиваешь. Вот. Итак, 21.21, наше зеленое системное время, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать, вот, ну и кому удобнее общаться в чате, заходим туда, находим эфирный чат Зухера во ВКонтакте и пишем, тему завели, комментов пока еще нету.
1: Даже странно.
0: Но может висит быть, три лайка.
1: Может быть из...
0: Итак, делаем... 138-ю попытку. Андрюха вот пишет: считаю в уме. Считаю в уме. Считай, Андрюха, в уме. Не нервируй нас. Не нервируй. Вот. Ну, я надеюсь, что сейчас этот глюк пройдет.
1: Я тоже на это очень надеюсь, все-таки, потому что группы сегодня очень интересные, и хотелось бы, конечно, их услышать. Тем более нас очень многие сейчас слушают. Надеюсь, что слушатели не разбежались.
0: Ну, вообще такая хрень, вот у меня второй раз, наверное, всего за историю вот этой студии. Потому что такое было периодически, когда я сидел на говнолинке, когда я жил в славном городе Алексине. Вот, в Туле у меня такая хрень уже за три года второй раз всего. Вот, так что вы, друзья, счастливчик. Нет, да, я, наверное, счастливчик все-таки. Я победил. Мне в лотерею достался хуевый интернет. Ну, давай, Мадбанд.
1: Итак, группа Мадбанд, город Москва. Композиция «Ты его любила». Группа очень интересная. Коллективу уже почти 10 лет. Образовались они зимой 2004 года. И за это время коллектив успешно отыграл практически со всеми представителями русского панк-рока и ска-рока, а также с коллективами из Австрии, Белоруссии, Германии, Испании, Польши, Словакии и Чехии. Частенько они гостят в Европе со своими турами. В частности, у них был очень интересный тур по Испании. Записали они 4 альбома. Ну и, собственно говоря, группа, чем еще примечательна, тем, что мы с ними разделим сцену уже в конце этой недели, 6 июля в Липецке на международном фестивале Липецк, Мотолипец 2013. Мы туда едем с группой «Ехидный конь», и ребят, надеюсь, услышу вживую. Мне они в записях очень понравились. Долго говорить не буду, чтобы не было обрывов. Говорят уже, читай быстрее, да, чтобы не было обрыва. Итак, композиция «Ты его любила» от группы Мадбанд. И у нас частенько мы вспоминаем пидорасов, да, это как раз песня про пидорасов.
0: Вот. Про моего провайдера.
1: Ну, наверное, и про моих работодателей бывших.
0: Вот, любишь ты выбирать песни про пидорасов. Ладно, едем, ставим, слушаем. Откуда они у нас?
1: Москва.
0: Москва, Мадбанд, «Ты его любила», поехали.

0: Да, финал. У меня тоже тёлка есть, она мне орёт по первому только моему знаку. Вот, итак, друзья, это у нас был Мэтт Бэнд. Вот, пишут нам тут уже: пиздец, панки, у коняшки на Малояре, походу, мозг протух.
1: Ну давай,
0: он вспотел, он вспотел, он не протух.
1: Захар, давай я отвечу Кузьме. Дело все в том, что у нас в этой программе исконный панк будет только в конце от культовой тульской команды «Тварь». А все остальные, друзья...
0: А что ты считаешь исконным панком? То есть ты еще и панков делишь на категории.
1: А вот услышишь и поймешь. Ну, сейчас хочу сказать то, что у нас появилось в последнее время очень много коллективов, которые, ну, называют себя панками, а на самом деле играют либо ска, хотя это тоже, ну, ответвление от панка, да, либо панк-регей, либо панк-шансон, либо какие-то другие, значит так, стили с приставкой панк. И вот интересно было бы услышать ваше мнение по поводу данного творчества, данных стилей. Вот.
0: А мы без обрыва в 6 минут, можете меня поздравить. То ли возымел действие звонок провайдеру, то ли я не знаю чего, но пока нас вроде
1: не рвет. Не сглазь, фу-фу-фу.
0: Вот, но для меня, скорее всего, эта команда точно не панковская. Это точно не... Ну, это легкий такой рокер, рокобили, я не знаю, как это правильно назвать. Но это не панк.
1: Ну, из тех трех треков,
0: ну,
1: которые...
0: Ну, вот это я могу слушать, скажем так. То есть, вот, грубо говоря, почему коняшка шугался делать чисто панковский эфир, потому что я там всех буду критиковать вообще поголовно. Потому что, ну, меня это направление, скажем так, напрягает, потому что слишком много шлака в этой музыке, вот. Не вообще конкретно в направлении, а развелось музыкантов, которые играют в основном шлак, вот, и называют себя панками. И я за это недолюбливаю это направление. Но иногда случаются и там самородки. Вот.
1: Ну, то есть, если применительно к этой песне говорить, у тебя скорее голос за, чем против, да?
0: Не за, не против. Это вот, я тебе говорю, это что-то такое, ну, обычный легкий рок, это не панки. И плохого ничего не скажу. И хорошего ничего не скажу, но обычная песня. Обычная песня, совершенно.
1: Ну и на этом спасибо, Захар. И на этом спасибо. Ну, а хотел бы еще оживить немного эфир, задать вопрос. Коли нам в эфирный чат ВКонтакте еще ничего не написали.
0: Вообще никто не
1: вообще
0: хочет.
1: Вообще никто не пишет, да.
0: Ну, наверное, Андрюха только считает обрывы наши.
1: Наверное, просто все напугались, наши постоянные слушатели, что будет сегодня панка, поэтому нас принципиально не слушают. Хотя зря. Хотел вопрос задать слушателям, кто нас слышит. Вот скажите мне, пожалуйста, как на ваш взгляд, кому нас на ваш взгляд лучше? И кем быть лучше? Пидорасом по жизни или пидорасом по ориентации? То есть вот есть люди, которых называют пидорасы, потому что они, ну, на самом деле по жизни пидорасы.
0: Вот, понимаешь, человек, чтобы ответить на этот вопрос, он должен на себя примерить обе личины. Вот, я считаю, что вообще пидорасом не нужно быть ни в жизни, ни в ориентации.
1: Ну, правильный ответ, но кто же лучше? Потому что, ну, я объясню, в чем дело. Я не могу получить зарплату свою, законно выстроенную, уже на протяжении 2 месяца. Причем люди постоянно, каждый день обещают, да, вышлем, и ничего не высылают. Вот. Ну и как вот назвать такого человека?
0: Вот,
1: да,
0: Женек написал: нормальная песня, клевая песня. Но, друзья, не факт, что мое мнение и ваше мнение совпадут, да, то есть я не претендую на какую-то там официозную критическую личность, просто я говорю то, что я думаю. Вот. Ладно, кто у нас там следующий?
1: Итак, следующий наш участник, я их специально поставил ближе к началу, потому что ребята из Новосиба, у них там уже далеко за полночь, и хотелось бы, чтобы они побыстрее послушали, ну и уже легли спать, наверное.
0: У
1: да,
0: них
1: если...
0: сейчас 2 часа ночи.
1: Нет, не 2 часа ночи у них сейчас. У них сейчас первый час, у них плюс 3 в Новосибе. Ты
0: а,
1: что?
0: Плюс 3, а почему плюс 5, я считаю?
1: Ну, не знаю. Итак, наш участник из славного города Новосибирск, где я провел, наверное, лучший год своей жизни пока что. Очень славный там народ и очень красивый город. Ну и музыка у них там тоже замечательная. Так вот, группа называется «Чубака и штурмовики». Композиция «Пиратская». Что о них можно сказать? Они также играют ска-панк, это зажигательная очень банда, ну и они играют не только ска-панк, но также еще ответвление, ну там есть элементы регей, фанка, альтернатива рока и
0: ска-шансон,
1: ска-шансон возможно ска-поп. Тоже, да, заканчивая латиной и
0: фолк-элементами,
1: да.
0: Это хорошая крупнокалиберная разнообразная, как это называется, талантная группа.
1: Да, да, да. Причем ребята, я так понял, относительно молодые еще. А в 2013 году группа успела записать дебютный альбом «Пиратский» и синглом «Hungry Birds». Вот. Ну а сейчас мы ставим в эфир...
0: Голодные птички.
1: Да. Ставим в эфир композицию «Пиратская». Кстати, сегодня у нас Владимир Владимирович подписал наконец-то закон о борьбе с пиратством. Не знаю, плохо это или хорошо, но песенка придется в тему.
0: Вот у нас интернет рвет.
1: Ну, может быть.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Это вот Кузьма подкалывает, может, из-за коняшки и ведюха не сводится ваша. Слушай, ну, может быть. Вообще, Тула — это город, где очень широко распространяются всякие ауры. Вот, и они хорошо действуют на аппаратуру. То есть у нас пришли шаман с Кузьмой, поиграли, у меня сгорела мать. Вот, сводил ихнюю ведюху 4 раза. Первый раз у меня не сохранилось, второй раз у меня сгорел винчестер, третий раз я все перегнал, у меня сгорела ведюха, четвертый раз вот загнал на ком, теперь жду, когда оклемаюсь после Малояра и займусь. Вот. Так, обе группы радуют качеством записи, все грамотно и четко, обязательно посмотрю в интернете их живые концерты. Вот смотри, видишь, у нас, кстати, вот на неформатке на сайте развернулась тема, почему люди не ходят на концерты. Вот смотри, Женек из Владимира пишет: обязательно посмотрю в инете их живые концерты. Блять, в инете живые концерты. Друзья, ходите на концерты живьем. Берите друзей, берите подруг, тащите всех туда. Потому что на самом деле мы теряем целую культуру. Вот, вашим нехождением на концерты закрываются клубы, потому что они становятся нерентабельны, ребятам становится негде играть, и в итоге скоро мы все будем просто сидеть, тупо смотреть порнуху в интернете и слушать iPhone. Вот так.
1: Но
0: вот
1: я все-таки, Захар, немного с тобой не соглашусь. Не часто, наверное, во Владимир приезжает Чубакка и Штурмовики или Мэтт Бэнд, да?
0: Да нет, я глобально говорю. Я говорю глобально везде. По всем городам, и не именно про Чубакку. Я говорю, вообще ходите на концерты, друзья. Это нужно, это развитие, это способ посмотреть, а что делают другие.
1: Ну, я с тобой в этом отношении
0: сравнить
1: согласен.
0: Сравнить себя
1: полностью
0: с кем-то, да, что-то увидеть новое. Ведь стараются, в конце концов.
1: Полностью, это полностью соглашусь. И вот Женя еще написал о том, что панк — это состояние души и несет с собой протест в любой форме. Я с ним полностью согласен.
0: Так.
1: Ну что, твое мнение?
0: Мое мнение, знаешь, мне что напомнили? Есть молдавская группа такая. Вот они в подобном стиле играют. Но это тоже не панк. Я вообще очень переживал, когда коняшка сказал, что будет панк-эфир. Я думаю, ну пиздец, все, будет какая-то жопа, какие-то немыслимые сиповатые парни с ирокезами. Вот, а вроде все пока еще пристойно. Вот, вопрос коняшки, и гип-поп намечается. Взял бы хоть куда-нибудь поиграть. Это свет истины.
1: Я сейчас обязательно скажу по этому поводу. Дело в том, что сейчас мы фестивалим очень активно. И у нас будет 6 числа концерт в Липецке. 20 числа мы отмечаем 18-летие группы «Хидный конь» в Ирландце. А вот когда уже 20 числа отыграем, тогда мы замутим, наверное, сам себе и гип-поп. Ну, естественно, свет истины будет в числе участников, это я гарантирую на 100%. Но это будет ориентировочно где-то в первых числах августа.
0: Вот у нас, смотри, Димка пишет из группы Юрок. Аура, говорит, воскресенье было охрененно. Приехали в Венёв выступать, погода была крутая, даже искупались. Пока дошли

0: На сцену тучи, потом гроза вся. Короче, должны были выйти на сцену в 16, вышли в 19. И вместо 20 песен играли 5. А, Дим, я тебе расскажу, это еще ничего. На самом деле, на Малоярославце в четверг должна была запуститься малая сцена в 7 вечера. А она запустилась только в 11:30. То есть, представляешь, такие группы, как 7Б, вот, они не выступили. Очень большая часть молодых музыкантов не выступила. И, кстати, музыканты в очередной раз обиделись на Малоярославец. Вот, нераскрученные музыканты, совершенно обычные, совершенно наши пацаны, вот, они в очередной раз обиделись на Малоярославец. Вот, половина сказали, что больше туда не приедут. Хотя, хрен его знает. Ну вот, как со стороны зрителя, мне там было хорошо. Мне там понравилось.
1: Ну да, и ты забыл сказать, Захар, что в воскресенье вообще весь блок выпал.
0: А в воскресенье вообще никто не играл, да. Но не по вине организаторов, просто все забили. А потом тоже ливанул дождь, и народ начал разбегаться с фестиваля. Вот, ладно, давай следующий. Кто
1: Итак,
0: там у нас?
1: Следующий коллектив из Санкт-Петербурга. Называется он «Территория отчуждения». Это андерграунд.
0: Забыл спросить.
1: Да.
0: Забыл спросить. Кузя, Кузя, подыграй мне на басу. Все, продолжай.
1: Итак, «Территория отчуждения». Это андерграунд панк блюз фолк компания «Рок Бродяг». Проект появился не в Питере, он появился в городе Белгород. И потом, как это часто водится, ребята перебрались играть в Санкт-Петербург. Играют они постсоветский некоммерческий русский рок с элементами панка, ну и также там стилей тоже очень много намешано. Значит, что характерно для этого коллектива? Это духовный анархизм, эксперименты с классическими стилями, стилизация и смешение. Ну и очень широкий диапазон, как я уже говорил. Это и социальный рок, и панк, и лирика, и рок-н-ролл, и блюз, и регги, и фолк, и психоделия. То есть очень богатая палитра музыкальная, и песни у них действительно очень интересны. Что еще хочу сказать? Два вокала. Главный вокал мужской, одиозный и не, как бы такой экзальтированный, грубоватый такой, хрипатый вокал. И, с другой стороны, дополняет его очень хорошо нежный женский бэк-вокал. Тексты очень откровенные, ну и наверняка эта группа смотрится очень интересно вживую, на живых выступлениях. К сожалению, ни разу не видел, но дай бог увижу. Вот, композиция данной группы называется «Мэри Поппинс». Правда, не понял почему, потому что про «Мэри Поппинс» в этой песне вообще ни слова, даже полслова там нет. Но, еще раз повторюсь...
0: А это из разряда «Прыгну с балкона с зонтиком».
1: Ну, может быть, может быть. Итак, очень интересный, на мой взгляд, коллектив, очень серьезный, очень взрослый, и... Композиция у них тоже, мне кажется, очень приятная и запоминающаяся. Итак, «Территория отчуждения», город Санкт-Петербург, композиция «Мэри Поппинс».
0: Поехали.

0: Итак, друзья, 21.51 на моих зеленых системных. С вами Ехидный Конь, с вами Диджей Зухер, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная Mail.ru». Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь, тема заведена. Вот, ну и в комментах отписываемся. Сегодня что-то как-то тухленько. Вот, у нас появилось... смотри, сколько тут всего!
1: Да ёпарасы ты, а ты...
0: Ёпарасы ты! Тут, оказывается, уже народ пишет, а мы сидим, блин, как два барана. Сейчас я обновлю страничку. Тут, оказывается, уже понаписано всего, что... Тут коняшка расстроился. Вот, смотрите, у нас тут Тимур есть, Андрюха висит в чате, Серега пишет опять с каналом Траблы. Да, вот какая-то хрень у нас. Так, Кузьма у нас тут, Маринка. Народу-то дохерища.
1: Это мой косяк, Захар.
0: Это не мой косяк. Это косяк, она же обычно показывается сразу. Это, видимо, когда интернет глюкнул. Вот, и отключился браузер.
1: Ну, теперь я спокоен, а то что-то даже как бы это...
0: Вот, Вика нарисовалась, видишь, панки, хой, попсу долой. Приезжали они тут ко мне на днях.
1: Так, ну вот, Димка пишет, что его вшторила эта песенка. Захар, а тебе как?
0: Да нормально, шумненько так, бодренько, но не скучно, по крайней мере. Ну, мне сложно обсуждать такие композиции, потому что они не мое. Поэтому я сегодня буду так это просто говорить, меня вшторило или не вшторило. Я критиковать такое не имею права.
1: Ну, хорошо, друзья, теперь, когда мы видим эфирный чат, не стесняйтесь писать комментарии по поводу услышанных песен.
0: И Владимир здесь, Алинка, он у нас. Смотрите, сколько у нас тут народу. Все у нас запиписично, все тут.
1: Ну, отлично, и тьфу-тьфу-тьфу, обрывов уже давно у нас не
0: было. И обрывов, да, уже нету. Думаю, звонок провайдеру возымел свое действие, но завтра еще к нам придет инженер, мы его с мылом на вазелине. Вот, ну
1: итак,
0: поехали.
1: Идем дальше. К сожалению, следующая группа о себе практически ничего не написала. Просто они выложили песню, текст и аккорды. Но я хочу сказать так, что эта группа меня действительно вшторила не по-детски. И именно услышав композицию этой группы, я решил сделать панк-эфир. Группа называется «Включай микрофон», они тоже из Питера. И ребята совсем недавно охрененно отожгли на фестивале «Окна открой» в Питере. То есть там было такое шоу от поклонников, там жгли фейера, там был расколбас полный, и ребята проводят свои концерты очень и очень на высоком уровне. Вот кого назвал бы настоящими панками, да? Пусть этот панк, ну, опять же, с примесью ска, с примесью каких-то вот рок-н-ролльных мотивов, да? Но, тем не менее, это именно протест, это именно борьба с системой, и это, ну, звучит очень хорошо. Сейчас, после такого превью, поставим мы песенку, включаем микрофон, Санкт-Петербург, композиция называется «Подарю революцию». Обязательно послушайте, обязательно пишите, как вам эта песня. Потому что, ну, мне эта песня понравилась очень и очень.
0: Куда денется-то? Послушают. Мы же ее сейчас включим. Вот, поехали. «Включай микрофон», называется группа «Подарю революцию» песня. И откуда они у нас?
1: Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербург, поперли.

0: Ну вот это уже ближе, больше похоже на панковую. Мне вот это вот даже понравилось. Даже я чуть-чуть поприскакивал на стуле. Хорошо. Вот, друзья, наконец-то мы увидели комменты в чате. Вы когда видите, что мы забили на чат, это не значит, что мы на него забили. Вот, это значит, что у нас просто прекратил он обновляться. Вот, вы нам тогда Ваську пишите там, пишите Зухер, ну-ка, блин, бегом в эфирный чат. Вот, спрашивают, жив ли мол Ярославец, ты знаешь, нет, Артурчик, там все потонуло в грязище. И в воскресенье там даже не играли. То есть, вот в субботу, как Кипелов отыграл, потом эти заморские приезжали, кто они там, лорди, да?
1: Лорди приезжали, да.
0: Лорди приехали, на них даже не стали. Я не стал, мы уехали на середине Кипелова. Вот, у Кипелова, когда там оставалось две песни, в конце мы собрались и поехали, дабы не попасть в пробку, потому что весь фест собирался. Вот я думаю, в воскресенье остались только те, кто не успели проспаться, вот, и кто был за рулем. Так.
1: Ну что, комментарии зачитаем от слушателей. Давай, начну с Аськи. Димка нам пишет: весело, задорно, чем-то Ляпис напоминает, вокалисту респект.
0: Ляпис вообще ничем
1: ну
0: не
1: да,
0: напоминает.
1: Ну да, мне тоже абсолютно
0: напоминал
1: Ляписа.
0: Абсолютно своеобразная группа. Не знаю, что там, где вы там Ляписа услышали. Хорошее музло, мне понравилось. Вот такой редкий хороший панк.
1: Ну и тут писали, что это больше похоже на панк в эфирном нашем чате ВКонтакте. Действительно соглашусь.
0: Так, ну давай я сейчас наверх чуть-чуть пролистаю. Так, здесь. Не, по треку ничего не написали. Все вот пишут про Малояр. Спрашивают, передал ли привет Кипелову. Ты знаешь, Артур, там беда была в следующем. Там, когда приехали вот эти мега-звезды, то есть начиная с Короля и Шута, уже не пускали даже музыкантов к сцене. То есть, видимо, Костя Кинчев и Кипелов очень боялись. Но Кипелов, сука, всех достал, потому что с утра, вот представляете, утро, суббота, 60 тысяч пьяных, неопохмеленных людей, и Кипелов начинает чекаться на всю-то дурную мощь этой акустики, и что он там только не пел, и ой, то не вечер. Вот, короче, жопа полная, я Кипелова возненавидел этим утром. Вот, ну а вечером так послушали, нормально, задорненько. Ну, коняшка говорит, что разочаровался.
1: Ну, я бы не сказал, что разочаровался, просто разочаровался в новых песнях Кипелова. Старые-то прошли на ура, а вот новые мне не понравились.
0: «Я свободен» там не было. Вот он, кстати, он не пел вообще песни на чеке свои. Он пел какую-то хуйню. Вот, и там вся толпа скандировала: «Валера, уйди! Болит голова!» Вот, реально беда была с этими чеками. Вот, ну а потом как-то все ожили, на слоте уже раскачались потихонечку, и уже пошло весело. Вот, ладно, конечно,
1: ну что,
0: давай дальше.
1: Двигаемся дальше. Следующий коллектив у нас из славного города Владимир. Называется он... название состоит из двух букв, из двух слов, извиняюсь. Одно слово на английском языке, другое слово на русском. Z-Warog называется коллектив. Что хочу сказать хорошего об этой группе? Группа очень интересная, очень своеобразная и очень-очень много там нецензурщины.
0: То есть английского языка выучили только артикли.
1: Ну да. Так вот, очень много нецензурщины в творчестве данной группы, так что если сейчас нас слушают несовершеннолетние дети и беременные женщины, просьба от мониторов минут на 5 отойти. Так вот.
0: Да, они уже давно сбежали. Зухер в эфире, и сразу все дети ушли. Нет, дети прильнули, учатся. Они обогащают свой словарный запас. Нас очень часто ругают за то, что я периодически матерюсь в эфире. Друзья, ну ничего с этим не поделаешь, я всегда буду это делать, поэтому... Не обижайтесь, вот кого это коробит, просто выключайте нахер неформатку и больше сюда не приходите.
1: Итак, все-таки о группе расскажу. Относительно молодая команда, в декабре 2010 года она образовалась, причем очень интересные профессии людей, которые организовали эту банду. Почвовед, два журналиста и учитель труда. Так вот, они образовали распиздяйский коллектив Z-Warog, ну и после этого к ним присоединился специальный корреспондент ГТРК.
0: Почвовед... Учитель русского языка... А, нет.
1: Учитель труда.
0: Учитель труда.
1: И два журналиста.
0: Два журналиста.
1: Да. Ну что, ребята, первый концерт свой отыграли.
0: Я просто вот представляю, что бы они могли замутить вместе. Я пытаюсь что-то в голове, картину представить. Ну давай,
1: ну, продолжай. Сейчас услышишь, что они замутили вместе. Так вот, первый концерт свой дали ребята через полгода на открытии байк-сезона в городе Суздаль. Ну и за время существования ребята успели поиграть со многими известными панк-коллективами, такими как «Кожный олень», «Лампа», Пегасы, 6-5, Ландыши и другие. Сейчас, в данный момент...
0: Кстати, оленя надо позвать.
1: Кого? Олень приезжает в Тулу.
0: Да?
1: Да, в Долину Икс.
0: Вот, приезжали.
1: Приезжает.
0: А, приезжает. Вот, надо будет сходить к нему.
1: Мы ну же... что, продолжаем дальше. Так вот, ребята сейчас работают над созданием дебютного альбома. И свой стиль они определяют как раздолбайский панк-регей-шансон. В принципе, соглашусь. Действительно, это очень близко мне, потому что сами мы тоже играем панк-шансон. А, непосредственно, что хочу сказать по поводу песни, которая прозвучит. Песня называется «Никому не верю». Записали ребята песню зимой 2012 года. Одна из самых грустных песен коллектива. И эта песня о разочаровавшемся в людях человеке, который все еще хочет поверить и пытается убедить себя в этом. Ну, все могут этот трек интерпретировать по-разному, каждый в нем что-то свое найдет, но это песня о человеке в неудачный период жизни. Вот, собственно говоря, что хотел сказать.
0: Ну и поехали.
1: Поехали! Z-Warrough из города Владимир, сырнички, «Никому не верю».
0: Сырнички, журналисты, гробокопатель и учитель труда. А, нет, почвовед.
1: Ну, почти.
0: Это некрофилы, короче. Вот, поехали. Поехали.

0: песенка одинокого самсобойщика. Вот, но зачетная песняга. Мне понравилось. Панком тут вообще не пахнет. Это обычный... Ну, обычный рок, наверное. Даже,
1: ну, роком я бы это не назвал.
0: Вот, единственное, знаешь, что напрягает? Неоправданное количество мата.
1: Ты думаешь, оно неоправданное?
0: Оно неоправданно, абсолютно. То есть оно там раз-два в песне, это нормально звучит. Но когда, блин, ну, ухо вянет, честно. Но песня хорошая. Музыка хорошая, все хорошо.
1: Ну вот и слушай.
0: Ну вот только мат, ну, напряг, да.
1: Слушай, ему тоже
0: слишком
1: понравилось.
0: Слишком много.
1: Леша Брызгалину привет. Понравилась ему песня, пишет, отличная песенка. Сережа пишет, прикольная песенка, цепляет. Артуру напомнила Линду. Ну, не знаю,
0: Линду. Неопохмеленная. Неопохмеленная Линда. Она же не поет, она сипит. Вот, а тут даже чувствуется, что девочка петь умеет. Вот, но мне понравилось, честно, хорошо. Вот единственное, такое вот претензия к мату, наверное, и все. Не потому, что он есть, а потому, что его много там. Ну, может, я не прав, дед. Ну-ка, друзья, напишите мне. Вот вас за ухо резануло, только честно скажите. Такое количество. То есть не то, что он там вообще есть, а просто такое количество. Вот, ладно, что там у нас? Что там у нас в Ваське? Ваське... Вот пишет, только то ли у меня так слышно, вроде мониторы хорошие, вокал плохо
1: слышно.
0: Нет,
1: это по поводу включай микрофон.
0: А, это включай микрофон, это уже прошлого века запись. Ладно, закрываю пока Аську. Вот, пишет Андрюха, песняга ничего, мат не в тему.
1: Так, Артур написал, матюки даже вне падежа.
0: Вне, да. Вот, честно, резануло, пишет. Ну вот, значит, я схожусь с большинством в мнении. Вот. Так, Женек пишет, это задумка группы. Ну, может быть, но я же не говорю, что все плохо, я говорю, что он режет ухо.
1: Режет, ну, кому-то режет, что... кому-то нет, мнения разделились.
0: Ну, вот если бы это была, допустим, ну, давайте гипотетически, да? Вот если я эту песню включил случайно, если это не программа 5+1, я просто ее где-то нарыл, включил. Я услышал, не надо пиздеть 18 раз подряд, и выключил. Все. Я думаю, так же поступит, ну, процентов 40 населения точно.
1: Ну, а повернем ситуацию другим боком. Представь, что человек случайно нарыл неформатное радио. Включил, а тут Зухер матерится. Он послушал, раз матернулся, два матернулся, а на 15 раз взял и выключил.
0: Ну и хорошо. Ну, я в таком количестве не матерюсь. А если человека напрягает адекватное количество мата, то есть я матерюсь, я общаюсь, я по радио говорю точно так же, как в жизни. То есть ничего не скрывая, не приукрашая, не преувеличивая. Соответственно, этот человек, ну, значит, ему со мной все равно будет неинтересно, если его это зацепит. Поэтому я считаю, это естественный отбор. А вот тут перебор.
1: Ну, Захар, вот мне было бы даже интересно в этом контексте посмотреть на твою реакцию от нашей новой песни. Мы сейчас ее усиленно готовим. Я думаю, 20 числа на день рождения группы мы ее сыграем. Благодаря Олегу Сметанину эта песня появилась на его стихи «Асексуал». Так вот, там мата тоже очень много. Посмотрим, будет ли резать себе это уши. Потому что мат там, на мой взгляд, оправданный.
0: А я его слышу прямо вот 20 числа только.
1: Ну да, раньше ты не услышишь.
0: Ну, значит, меня твои фанаты поколотят, потому что я выйду на сцену и начну на тебя орать.
1: Ну, начнем с того, что на сцену мои фанаты тебя даже и не подпустят.
0: Вот смотри, тебе пишут, я бы выключил сразу, а вот коняшка и не согласен. Зухер матерится потешно и слушается прикольно. Вот. Ну, я здесь, клоун.
1: Подождите, разве здесь слушалось не прикольно, разве?
0: Тут
1: мне понравилось.
0: Нет, тут напрягало. Тут именно было очень много неоправданного. Вот Дашка пишет, Захар не сильно матерится. В песне намного больше мата. То есть тут фэш, вот просто если взять 1 квадратный сантиметр звука, да, то вот у меня на квадратный сантиметр приходится там, я не знаю, 0,3 миллиметра, а у них весь квадратный сантиметр занят матом. То есть весь забор исписан словом хуй. Вот, и уже все равно, что там лежат дрова, понимаешь, просто абсолютно. Вот, так что, ну...
1: Ладно, но тем не менее...
0: Песня хорошая.
1: Песня хорошая, песня зачетная.
0: Напрягло много мата, вот, и все.
1: Ладно.
0: Едем дальше.
1: Едем дальше, и у нас 5 закончилось, осталось плюс 1. И плюс 1 у нас участник очень и очень интересный, очень и очень замечательный. Культовая для Тулы группа «Тварь». Чем она культовая, чем она интересна? Да тем, что эти ребята вообще наверное, самая старейшая группа тульская, которая до сих пор жива, до сих пор играет на концертах.
0: Ну, они такие усохшие, Кощей бессмертный.
1: Нет. Видел бы ты фронтмена этой группы, какой он усохший, какой он Кощей. Он там такая шайба 2 на 2.
0: Подожди, ну а на этом, на гроб-фесте кто пел? Это же они были?
1: Это были они, но тут объясню, в чем дело. Вокалист данной группы, Денис Калуч, он уже давно уехал на ПМЖ в Испанию. И пришлось брать бразды правления в данной группе Майку Фогелеву, гитаристу данной группы, который там, ну, собственно говоря, был на бэк-вокале.
0: Ну, и поэтому... вот он Кощей. Причем такой трехметровый Кощей, там не скажешь, что усох.
1: Ну, ладно, расскажу про эту группу. Данная команда появилась еще в Советском Союзе и действительно гремела. Гремела и не только в Туле, но и в других городах. Это было время, когда быть панком не было мейнстримом. Сейчас панком быть относительно безопасно и даже модно в каких-то местах, да? А тогда это были другие времена. Ребята, вот лучше рассказывал с Майком, как они ездили в Москву на тусовки панковские, да? Как они там махались люберами. И, ну, действительно, как бы это было опасно для здоровья, быть панком. Но ребята были смелые, ребятам было на все абсолютно посрать. И вся тематика творчества группы «Тварь», она действительно на это завязана. На протест против системы, на анархию.
0: Смотри, вот, Андрюха, молодец, хорошее придумал. Вырос сын баскетболиста, тварь, блин. Вот, отправь Кощеюшке эту шутку, пусть посмотрит.
1: Вот, ну и, собственно говоря, сейчас, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, группа «Твари» уже, ну, скажем так, без луча. Без луча она играет. И Дениска, если нас сейчас в Испании слышит, ему огромный привет передаю. Приезжай в Тулу, если выберешься как-нибудь, сходи на панк-концерты. У нас просто была такая ситуация. Дениска в начале 90-х по ситуации, ну, вынужден был очень долгое время отсутствовать в Туле. Очень-очень долгое время, да? И когда он только смог вернуться в Тулу, он туда вернулся. И первая реакция была какая? Дениска пошел сразу же, конечно, на рок-концерт. В известный в Туле... рок-клуб Revolution, единственный на тот момент времени. И вот он подходит к этому Revolution, оттуда вылетает. Абсолютно.
0: Мишаня здесь, Мишаня, мы тут протянули твой усохший тут трехметровый рост.
1: Ну так вот, я все-таки...
0: Пишет, я все вижу.
1: Я все-таки про Дениска-то расскажу. Дениска вернулся в Тулу, пошел в Revolution. И что он увидел первым? Он увидел, как в жопу, в жопенюху пьяная туша вылетает из развала. И с криком «Панки хой!» бросается в огромную грязевую лужу, начинает там барахтаться. Денис посмотрел, он сказал: «Да, панк-рок в Туле не умер, он жив». Ну и если кто не знает, эта туша была как раз Анатолий Павлович Прокопец, лидер группы «Деникин Спирт». Панк действительно в Туле не умер, я надеюсь. Вот. Ну и, собственно говоря, всем панкам, которые нас сегодня слышат, и всем музыкантам, которые нас сегодня тоже слышали, которые играют...
0: Расскажи, как ты выныривал из палатки. Что там туша в луже? Вот.
1: Ладно,
0: на фестивале периодически из палатки высовывалось тело и орало: «Макарошка!» Залезала обратно и дальше храпела, воронка кверху. Вот, я не знаю, чего конь хотел этим доказать. Видимо, его тоже Валера Кипелов достал с утра.
1: Ну что, ладно. Итак, композиция группы «Тварь» называется «На выше жопы». И вот таким он был панк в те времена, таким панк и остался. Группе «Тварь» огромные приветы. С ними зажжем обязательно 20 числа в Ирландце на моем дне рождения, на дне рождения моей группы.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Видать, Мишаня давно не был на Олимпийских играх. Прыгают они выше жопы. Причем гораздо, гораздо выше жопы прыгают. Вот. И чего там у нас? 22-18. А, вот, смотри, пишет Женька, спасибо за крик. Я один из авторов песни «Творог». Примерно так же люди ходят на концерт. Половина из них возвращаются, но уже с друзьями. Ну,
1: замечательно.
0: Замечательно.
1: А я другого, кстати, как бы ответа не ожидал. Действительно, группа такая вот за «Творог», на которую стоит приходить еще, еще и еще. Лично я бы с удовольствием сходил на них.
0: И смотри, вот у нас, мы же так и не выяснили, да? Будет у нас сегодня кот в мешке или не будет? Короче, котейка, ой, котейка, коняшка, у меня зверинец этот путается в голове постоянно, конь, кот, кот завтра придет, вот, коняшка с Андрюха решили, что кота в мешке не будет, но потом пришел Андрюха и говорит: Зухер, а все-таки поставь, без конкурса. Вот, поставим.
1: А давай, может быть, даже и в конкурсе поставим. Почему бы нет-то?
0: А давай в конкурсе.
1: Давай в конкурсе, ну только давай сначала комментарии зачитаем, да?
0: Давай, ты читай комментарии, я пока найду. Ты найдешь, где их зачитать?
1: Нет, не найду.
0: Вот, тогда жди, дружище. Сейчас я вот быстренько запихаю в плейлист песенку. Вот, давай читать комментарии. Так, вот, о, ну, много гласных. Серега в школе учился до третьего класса.
1: Артурчик пишет интересный комментарий.
0: Монстры панк движения, мощь, напор, звук в норме, соляк металл, панк металл. Хой-хой-хой. Так, буду голосовать за них. Доставь пофиг. А, ну это уже про Ломоносова, да?
1: Ну да, я просто еще что хочу добавить, что в записи этой композиции, она записана была относительно все-таки недавно, принимали участие, на мой взгляд, лучшие музыканты Тулы, ну помимо Дениса и помимо Майка, помимо Луча и помимо Майка, там принимали участие один из лучших гитаристов Тулы Володя Шляков, басист Андрюха Максимов и барабанщик Володька Токарев. То есть это, несмотря на то, что очень взрослые люди, очень взрослые, да, но тем не менее мастерство, как говорится, не пропьешь, это чувствуется. То есть, когда даже вот приезжал Абортмозг к нам в Тулу, да, мы выступали, то есть мы, Абортмозга, тварь, то есть даже там с Андрюхой, басист Абортмозга, там мерил, пытался мериться пиписькой, но не получилось у него это. Я про что? Про то, что у всех ассоциации такие с панком, да, панк это говно, музыканты там лохи, да, да ни хрена подобного. Бывают такие панк-команды, которые действительно очень приятно слушать, очень мастеровитые. Тварь это, ну,
0: но,
1: я считаю, доказывает.
0: Но я вот про это и говорю, что развелось много как это называется, людей, которые делают поделки, потом выходят на улицу, орут: мы панки. Вот, а в итоге послушаешь, ну там шлак.
1: Ну
0: вот.
1: Да, то есть они панками называют себя только потому, что играть не умеют.
0: Ну, может быть, это оправдание такое. Хотя в 21 веке, по-моему, уже ты себя как ни назови, а работать приходится. Вот, ладно.
1: Тут Женька спрашивает, пиписька меньше оказалась. Ну, судя по всему, да, наверное, так.
0: Ну, да. А что, наши тульские, они не только оружием славны, но и девушки их тоже любят. Ладно. Дальше у нас план Ломоносова. Бегом, откуда группа? Ты вообще в курсе?
1: Нет, не в курсе.
0: Вот и я не в курсе. Андрюха, ты когда скидываешь мне треки, ты хоть скидывай что-нибудь. Вот есть у нас такая группа ВКонтакте, «Кругом свои». Они нам каждую программу 5+1 присылают кота в мешке. Андрюх, так ты вместе с котом присылай еще и описание на этого кота. Короче, это будет неопознанный звучащий объект. План Ломоносова, трек «Бегом», откуда не знаю, кто не знаю, с чем едят не знаю, но решили мы в голосовалку все-таки впихаем.
1: Не, ну название-то оно действительно очень известное. То есть я про эту группу слышал до этого. То есть название само, сами песни не слышим, но
0: ну
1: название
0: и
1: слышим.
0: Давай сейчас мы их заслушаем. Поперли.

0: А, итак, вот смотри, нам тут в эфирном чате раскрыли глаза. Вот, оказывается, в плане Ломоносова играет Лобанов из «Интернов». Вот. Вот оно как, бывает-то, оказывается. Вот, Алинка рассекретилась, что девочка из Творога, из спецкорга ТРК, это у нас Алинка Дикторовна. Я все думаю, откуда такое отчество у человека. Вот, все понятно с вами, девушка, все с вами понятно. Вот, но мне нравится Лобанов в кино, как вокалист. Ну, вот сейчас я просто, когда услышал, я не могу сопоставить образ. И, ну, наверное, да. Это Лобанов пел, ты понял?
1: Угу.
0: А ты вообще смотрел интернет?
1: Конечно, смотрел.
0: Вот. Значит, знаешь, о чем разговор. Ну и что, добавляем их в голосовалку.
1: Ну, я думаю,
0: пусть,
1: да.
0: Пусть Лобанов тоже у нас получится. Давай мы его подпишем. Лобанов.
1: Надо кинуть ему обязательно ссылку на эфир, чтобы он за себя проголосовал.
0: Но мы его соберем из нарванных кусочков. Вот, поет, а не играет, пишет Андрюха. Ну, я понял, что он поет. Вот, по саунду YouTube пишут у нас. Так, Ваську никто ничего не написал. Все висят у нас в чате, по ходу дела. Так, по песне, короче, не написал никто ничего. Ну, тебе как?
1: Ну, в целом неплохо, Ну, «Тварь» мне больше понравилась.
0: «Тварь» тебе больше понравилась? Ну, потому что... Мишаня со скальпелем выглядит страшнее. Вот кого надо было в интернет звать.
1: Ну, наверное, страшнее он выглядел для либеров, когда они с лучом там ездили на разборке в лохматые 80-е, 90-е. Там действительно было жестко, лучше рассказывал.
0: Ну и чего? Очередная программа 5 плюс 1 подошла к концу. Сейчас мы перейдем буквально через 5 минуточек в режим обычного эфира, где можно заказывать песни, передавать приветы, посылать нахер начальство, признаваться в любви. Короче, все, что вы не можете сделать лично, можете заказать это нам. Вот, ну, соответственно, мы будем стараться это все исполнить. Давайте я сейчас поставлю... Вот, кстати, я вчера под занавес поставил вам медяшку, скинул Диму Венчиков свежий, прям горячий трек. Они вчера его в 10 вечера записали. И сегодня... И вчера же мне его скинули, но никто мне так и не ответил. Очень он хотел услышать ваше мнение, друзья. Поэтому это не в конкурс. Это я сейчас сделаю...

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ее гитара звучала так, словно ангел Божий придумал, как подключить усилитель к своей арфе. Рози Этта, или Розабель Нубин, родилась 20 марта 1915 года на хлопковой плантации в Арканзасе на Миссисипи в семье сборщиков хлопка. Об отце известно, что он был батраком, и ему было аж 57 лет. Мать ее была мандолинисткой, а также диаконисцей церкви Бога во Христе Пятидесятников. Церковь поощряла ритмические выражения чувств, и Розетта уже в 4-летнем возрасте пела и играла во время церковной службы. Примерно через 2 года, когда ей исполнилось 6, присоединилась к своей матери в качестве постоянной исполнительницы в странствующей евангелистической труппе. «Объявленное чудом пения и игры на гитаре!» В 1934 году 19-летняя девушка вышла замуж за проповедника Томаса Тарпа, который сопровождал ее в концертных турах.

1938 году она бросила мужа и переехала в Нью-Йорк, но фамилию оставила. Муж там. Сестра Розетта Тарп, так она называлась с этого времени. Она выступала в известных клубах и концертных залах. Коттон-клуб, Карнеги-холл. Одна из первых записала песни в стиле госпел для Decca Records. Там «Rock Me», «Twist All». Впоследствии это оказало огромное влияние на многих исполнителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис. Она сама говорила: «О боже, вы как дети! Рок-н-ролл — это просто ускоренный ритм и блюз! Я играю эту музыку всю свою жизнь!» Во время Второй мировой войны одна из двух чернокожих исполнительниц записала V-диски. V означает «победа» для солдат, сражающихся на фронте. Ну и что же получила Рози? Рози получила осуждение за интересные тексты, умение дьявольски играть на гитаре, осуждение со стороны своей родной церкви и оказалось немилости. А еще ее стали обвинять в отношении с Махалией Джексон, с которой она пела дуэтом «Все, приехали».

0: 1991 году она вышла замуж в третий раз, устроив грандиозную свадьбу на стадионе Гриффита в Вашингтоне. Это был первый концерт на стадионе, на 14 лет опередивший Битлз. В начале 60-х Тарп переехала в Филадельфию, где записала в 68-м году альбом, получивший Грэмми, «Precious Memories». В возрасте 58 лет сестра Розетта Тарп умерла от тромба в мозгу и была похоронена в безымянной могиле на кладбище Нортвуд в северной части Филадельфии. Она была кумиром сотни тысяч, гастролировала по всему миру и навсегда изменила лицо госпела и рок-н-ролла.
1: In the evening, that's why I'm going to the river to wash my sins away. I'm going.

Thank you.

my dear mother,

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

возьму такси, еду срочно. И я скажу тебе, что ты красива. Все потому, что у тебя

Печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, учесть честь чад ночей. А мне бы облаком из далека далеко, а мне бы облаком, облаком. Спешить, спешить,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали! Поехали!

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.30 на наших зеленых системных. Сегодня четверг. Это значит, что в эфире очередная программа «Без воды». А с вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 00 59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Костик, здравствуй, здоровайся, рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
1: Всем привет, дорогие наши слушатели. Очень приятно вновь вернуться на просторы «Неформатного радио» спустя некоторый срок. Сегодня у нас в гостях замечательная группа «Рота Вихра», родом из прекрасного города Мурманска. И на связи у нас Дмитрий. Дмитрий, здоровайся.
2: Здравствуйте, дамы и господа.
1: Ну, Дмитрий у нас сегодня разговаривает через гарнитурку, поэтому он у нас будет как голос радио такой, веяние
0: он,
1: радио.
0: Он натурально радийно звучит. Натурально
1: радийно. R2D2
0: наш. Из космоса. Сегодня.
1: Слушай, Дим, вопрос такого плана. Ваша группа существует достаточно, ну, долгий срок. Какие-то, видимо... Я подразумеваю, что были какие-то, видимо, изменения в коллективе, и много чего менялось, поскольку на данный момент, к 2018 году, мы имеем полноценных, ну, не так много треков, скажем, и уж совсем немного участников.
2: Ну, скажем, да, менялось, начиналось все как, вообще как школьный коллектив, как, наверное, у большинства музыкантов. А потом, в итоге, да, много людей прошло через эту группу.
0: А ты их отстреливал или они сами уходили?
1: Сейчас имеем?
2: Сейчас мы имеем два полноценных человека, которые, скажем так, играют и выступают с акустиками. Пока что временно. Вот, собственно, что мы на данный момент имеем.
1: Ну давай, чтобы мы по традиции не будем откладывать в долгий ящик знакомства с вашим коллективом, мы послушаем первую композюху, после чего еще потрещим.
0: Трек называется «Проливной». Скажешь что-нибудь, Дима, или после расскажешь?
2: Лучше после.
0: Все, тогда ставим, слушаем, поехали.

0: Итак, друзья, привет всем, кто к нам подключился только что. 21:36 на наших зеленых системных. Вот вижу стрелу Морфея, приветище вам. Вижу музу волшебную. Привет тебе, человек, не знаю, девочка, мальчик, но привет. Вот, и, Дим, первый вопрос из зала. Почему на сегодняшний день такой усеченный состав?
1: Ну как, время идет, скажем так, люди взрослеют. Вот, пока был не семейный человек, было много времени, и, то есть занимались по полной программе. А сейчас уже, так сказать, по накатанной, то есть чуть-чуть чего достигли, с кем остались, вот с теми и продолжаем заниматься. Причем есть еще одна интересная вещь, что раньше группа называлась, скажем так, Архив она называлась. И с этим связана довольно-таки забавная ситуация, то что через группу, если честно, прошло настолько большое количество народу, что прям можно архив с этого было писать. Если...
0: Архиватор работал на полную.
1: Да.
0: Ну причем... а ты знаешь, что как яхту назовешь, так она и поплывет.
1: Ну, когда называли, не задумывались о таком. А вот получилось, да, именно так.
2: Я, если честно, вначале, когда искал, подбирал коллектив для сегодняшнего эфира, нарвался на ваше творчество, оно мне понравилось. Но я был полностью уверен, что название «Роты Вихря» происходит от «Роты Вихря», от спецподразделений. Поэтому я как бы думал, что, послушав одну песню, я думал, что остальные связаны сугубо с военной тематикой, сугубо с таким. Потом прослушал остальные, там ничего этого не было. Я начал уже ковыряться более глубже, чем занимаетесь, откуда все это начало. Откуда вы берете начало вообще вот творчески? Что на вас подействовало? Что заставило вас взять гитару в руки?
1: Ну, как обычно, любовь.
2: Любовь к чему?
1: Ну,
2: помимо музыки.
1: К девушкам.
2: Любовь. То есть вам сказали, пацаны, что-то вы нам давно ничего не играли. А мы говорим, да и правда, что-то мы вообще ничего не играли. Взяли гитару, давай учиться.
1: Да нет, сначала была не гитара, были стихи. А гитара уже присоединилась чуть позже, через годик, наверное.
2: Дима, какой был самый большой состав вашего коллектива?
1: Сейчас скажу. По-моему, если не ошибаюсь, человек 6.
2: И что там было?
1: Два вокала было. Бас-барабаны.
2: Так.
1: Флейта. Флейта была. И все. Один раз пробовали с саксофоном играть, но что-то не пошло.
2: Нет, ну если стиль был таким же, то там как бы подобная дудочка, она абсолютно ни к чему. Замечательно, просто замечательно. И в данный момент, то есть остались два человека. С того момента именно второй человек остался, которого образовался коллектив, архив, либо же он подобрался к тебе очень близко в последнее время.
1: Не, он к нам присоединился в году, наверное, в 12-м, если мне тоже не изменяет память. И с тех пор так никуда и не делся.
2: А кто вообще сейчас занимается вот аранжировкой, сведением, записью? Вы приглашаете кого-то из музыкантов на студию?
1: Нет, вдвоем мы занимаемся.
2: То есть вы вдвоем записываете все партии?
1: Да, вот именно вот этот вот, как называется, сингл, наверное. Он вышел именно с двумя людьми. Но последняя песня, которая вот у нас сегодня в эфире запланирована, она была еще с предыдущим составом, вот как раз... Когда полный набор музыкантов участвовал.
2: Ну, теперь подними завесу тайны и расскажи всем нашим слушателям, а кто же этот таинственный второй?
1: Олег Витлев-Керпенко.
2: А на чем играет Олег?
1: Олег играет, мне кажется, на всем. Ну, в данном случае он играет на второй гитаре, то есть соло-гитара.
2: Понятно. Вопрос сразу другой рождается. Ты кроме гитары на чего-нибудь играешь?
1: Ну, скажем так, на выступлениях, к сожалению, не могу на всем играть. А так, да, барабаны, бас.
0: Человек-оркестр.
2: Да, в принципе, два человека-оркестра.
0: Вам надо хорошо. Это вот в американских фильмах часто показывают, когда человек, у него за спиной барабан, на морде губная гармошка, тут же банджо, тут же балалайка какая-нибудь, и поперли. Вот, и вдвоем будет вообще, наверное, весело.
2: Дим, к тебе вопросик, от, как говорит Захар из зала. Где вы пишетесь, дома или на студии?
1: До этого песни какие-то писались на студии, ну, часть песен, а вот именно вот эти вот последние шесть были записаны дома.
2: То есть вы сами все сводили, сидели с программами, ковырялись?
1: Да, ну как дома. Грубо говоря, дома своя маленькая студия, скажем так.
2: Слушай, Захар, ты заметил, как в последнее время много у нас музыкантов, которые пишутся сами, не прибегая к помощи студии?
0: А это все от того, что студии нынче дороги.
2: А может быть от того, что студии уже перестали давать то, что надо музыкантам, и они начинают уже прибегать к собственному, они как они видят?
0: Ну, не знаю даже. Я считаю, что это все от безденежья, на самом деле. Потому что...
2: Дим, разреши наш спор.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, да, что нехватка средств. Потому что если было на что, я думаю, студия бы дала именно то, что нам нужно.
0: Потому что, извини меня, записать живые барабаны в нормальной студии, в нормальные микрофоны, или вот эту туцелку подставить электронную, две большие разницы. Вот, соответственно, акустика студии, она же ни шумов тебе лишних, ничего. Соответственно, с материалом работать легче. Поэтому я думаю, что все вот эти вот домашние записи, они идут от нехватки средств.
2: Вот. Ну, а вот возьми Бадарию, например.
0: То же самое.
2: Ну, не знаю. Ладно, мы эту тему затрагиваем сегодня. Может быть, если будем, то попозже. Пока что не будем трогать. Давай следующий трек перейдем. Какой у нас?
0: «Ветер и дождь» у нас далее на очереди. Вот, кстати, смотри, «Стрела Морфея» пишет: «Студии порой халтурить начинают, особенно при сведении». Ну, ребят, тут я вам скажу так. Есть студии порядочные, есть непорядочные. Это как везде. Так же, как и люди, так же, как и собаки, и кошки, которые срут по углам или срут в тазик, да, то есть есть воспитанные люди, есть невоспитанные, так же и студии. Соответственно, тут как бы всех под одну гребенку-то равнять, я думаю.
2: Не, но с тебя кошки-собаки-то не берут денег за то, чтобы покакать в нужном месте, правильно?
0: Ну, и какая разница? Вот ты же тратишь на них нервы, силы. Я же говорю это в общем смысле, что студии тоже.
2: Ладно, давай от кошачьих
0: какашек. И порядочные, и непорядочные.
2: Вот. Итак, какая композиция?
0: «Ветер и дождь».
2: «Ветер и дождь», поговорим после, Дим.
1: Хорошо.
0: Хорошо. Ладно, слушаем. Поехали.

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21:48 на наших зеленых. Смотрите, сколько летит до вас сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня у нас программа «Без воды». И в гостях у нас мурманская группа «Рота Вихра». Откуда все-таки взялось это название? Вот я думал, Костик спросит, а он так и не спросил. А я вот все-таки спрошу.
1: Тут все на самом деле, как сказать, уходит к корням. Раньше был архив, а дабы, так сказать, ну, чтобы что-то поменять, потому что с годами так ничего не поменялось, мы решили просто развернуть слово в обратную сторону. То есть вихра, если прочитать обратно, то это получится архив.
0: Так.
1: А рота уже само собой как-то добавилась. Не знаю, почему рота. Видимо, опять же, к тем же былым временам, когда много разных людей у нас играло в группе. Вот и набралось, наверное, на роту, на целую.
0: На целую роту?
1: Да.
0: Понятно. Смотри, вот спрашивают народ тут, в какой обстановке предпочитаете выступать? Когда много народу или для своих? И почему?
1: Конечно, когда много народу, интересней. Особенно, если еще и зал подпевает. А почему? Хороший вопрос, почему?
0: А почему хорошо, когда зал подпевает? Потому что можно не петь.
1: Ну, когда, скажем так, мало народу, обычно это какие-нибудь бары, где никто, как правило, не слушает. Там не особо интересно играть. А когда народу много, народ уже как-то прислушивается, думает, видимо, что... Раз пришли люди, значит, есть что послушать.
0: Смотри, вот Олежек спалил малину всю. Витлев Кирпенко. Потому что, говорит, архиватор. Вот. Архиватор задом наперед будет как раз рота вихра.
1: А, вот как даже.
0: Вот как даже.
2: Только что солист узнал, почему рота вихра.
0: Да, только что.
2: Знаменательный момент. Первый в истории на программе «Без воды», когда солист узнал вообще, в какой группе он поет.
1: Не, на самом деле вихр знал, а вот насчет роты только догадывался.
0: Теперь будешь знать.
2: Олег от тебя хотел эту тайну до конца жизни хранить, а ты видишь, взял и попал на передачу, пришлось колоться. Вопросик у меня такой. Как вообще в Мурманске, насколько я знаю, город, ну, как сказать, конечно, не поселок, там около 300 тысяч, да, он живет. Как вообще в плане музыкальной инфраструктуры удается ли выступать, много ли клубов? Вообще, как для музыкантов там все сложно?
1: Да я бы не сказал, что все сложно. Хорошо все у нас.
2: Нет, сложено, я имею в виду.
1: А сложено?
2: Устроено, да.
1: Ну, как правило, на благих началах. Все бесплатно, все за свой энтузиазм, как правило. Ну, есть, наверное, кто-то, кто на этом зарабатывает, но в основном все, как сказать, от души. А клубов, в принципе, тоже с каждым годом все больше и больше появляется каких-то маленьких заведений, которые охотно принимают своих местных музыкантов.
0: Ну а вот самому по Мурманску, допустим, интересно играть? Или чувствуешь, что вот там один-два раза в год сыграл, и все, и уже как бы народ от тебя устал, ты от народа устал от этого? Или народ ходит разный много? Как вообще там ходит мурманский народ?
1: Если честно, то когда как? Мне кажется, как и везде, во всех городах. То есть летом это больше какие-то опен-эйры, зимой по клубам запираются. Также все зависит еще от дней недели, потому что в основном все ходят, когда пятница, суббота. В остальные дни...
0: Хотел подколоть тебя. Днем ходят, ночью не ходят, да?
1: Скорее наоборот.
0: У вас полярная ночь закончилась уже?
1: Да.
0: Вот.
2: Слушай, Дим, ты мне сказал, вот сейчас 20... Вот, на мой взгляд, мне просто представилась немного другая картина. Я в Мурманске никогда не бывал. Но когда ты сказал, летом это опен-эйры, я представил Мурманск, опен-эйр, рядом очень очень холодные места, скажем так. Это как
0: да нет, там, там тепло, Костик, там нормально.
2: Да, то есть я неправильно воспринял информацию.
0: У тебя стереотипы. Там нормально. Там как в Питере погода, примерно такая же.
1: Да нет, мне кажется, похолоднее чуть.
0: Ну, зимой чуть-чуть похолоднее, а так я бы не сказал.
1: Летом, в августе особенно хорошо, а так июль холодные, июнь холодные дожди, июль 50 на 50. Бывает жарко, бывает не очень.
2: Ну, вот кто успел в августе отдохнуть, тот молодец, а дальше все, ханец. Зима. Да.
1: Ну, не зима, но тоже разное бывает. Бывает, что снег и в сентябре выпадет, а бывает, что до ноября нету.
2: Тут перед этим, Дим, был вопрос, насколько широка география ваших выступлений? Как далеко вы от родного дома попадали?
1: Да в основном только по области, то есть сам Мурманск, область, ну, не знаю, деревня в Тамбовской области, я думаю, не в счет.
0: Ну почему?
2: Ну почему, нифига себе занесло.
0: Целая деревня, целая Тамбовская область, ты что, это круто, это надо тоже.
1: Там так, для своих, у костра. Там, я бы не назвал это концертами.
0: А это кто же концерты, кстати? Ты зря так к этому относишься. Для своих вдвойне приятнее играть. Потому что точно знаешь, что не поколотят. И точно знаешь, что будут кричать: давай еще, давай, давай еще.
2: Вот, ну и подливай. Да ладно, вы еще ту предыдущую не допели, да?
0: Да.
2: Давай дальше послушаем, какой у нас музейшн наклевывается.
0: Столица дальше у нас трек.
2: Ну давай, подожди. Мы все время обещаем Диме, что он расскажет о предыдущей песне, нифига не получается.
0: Про ветер и дождь.
2: В обратную сторону.
0: Кстати, когда началась песня, я думал, что все три минуты будет ветер и дождь. Очень длинное вступление.
2: Вот, кстати, эта песня мне очень понравилась. Почему? Откуда она взялась? Дима, скажи.
1: Ну, тут, скажем так, немножко грустная подоплека в этой песне. Текст принадлежит не совсем нам. У нас был такой друг раньше, Женя Балыков. Он, к сожалению, умер. Царство небес. Вот. И у него было очень много песен, причем очень хороших, которые теперь, ну, как оказались, ну, не то, что никому не нужны, но мало про них кто знает. И мы решили, так сказать, продолжить его дело. И часть песен из нашего репертуара принадлежат ему, скажем так.
2: Ну что ж, давай тогда мы этой песней лишний раз коснемся памяти хорошего человека и послушаем все вместе композицию «Столица».

0: Итак, друзья, 21.59 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. С вами программа «Без воды». В гостях у нас сегодня мурманская группа «Рота Вихра». Давайте расскажу еще раз, как с нами общаться. У нас есть Аська 96-4-7-5. Кому удобно, WhatsApp +7 902 75 00 59. Ну и кому удобнее во ВКонтакте общаться, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. К какому стилю вы относите свое творчество, спрашивает Стрела Морфея.
1: Хороший вопрос.
2: Дальше.
0: Следующий.
1: Да, хотелось бы так сказать, но попробую все-таки ответить. Ну, изначально хотели играть классический какой-то, не знаю, рок. А потом вышло вот в то, во что вышло. Не знаю, рок-попс, может, какой-то. Я даже не знаю, если честно, как это вот конкретно характеризовать. Слушай, что-то легкое, короче.
0: А откуда вот сейчас, вот это я про столицу спрашиваю, я прям думаю, сейчас Олег Газманов прям зеленой пеной зашел. Что вдруг решили про Москву написать?
1: Это тоже текст Евгения Балыкова. Вот. Он был, мне кажется, в 2000 году написан. И тогда мне, ну, вполне может быть, что все было настолько не очень. Вот. А потом я из каких-то там недров нашел эту песню. Думаю, надо ее восстановить, сделать. Ну, вот такая вот получилась.
2: У меня один вопрос. Чего вот Олег, который параллельно отвечает на вопрос, сегодня не смог выйти с нами в скайп? Он пока ты объяснял, Дим формировал мысль, написал «стиль шара», все, что музыкально шелестит. Вот как-то, наверное, к этому немного проще относится. И почему его нет в эфире? Что случилось?
0: А потому что он как
1: хотел,
0: правильный человек.
1: Не смог настроиться.
0: Он коньяк бухает дома просто. Зачем ему это?
2: Ёшкина кот. Олег, искренне мои поздравления. Дай бог, дай бог. Ну ладно, в итоге, в общем, вы к стилю себя никакому не относите. Просто занимаетесь тем, что нравится. Как говорится, что душе больше угодно, то вы воспроизводите в музыку.
1: Да. Я думаю, так.
2: Ну, а кто-то вообще вам предлагал когда-нибудь поехать в другой город, выступить? Или вы куда-нибудь, кто-нибудь занимается вашим продвижением, продюсированием?
1: Сами.
2: Только нет, понятно, сами. Когда занимаются сами музыканты, это зачастую и не музыкой не занимаешься, и не продвижением толком. Потому что в этом случае нужно абсолютно две разные задачи перед человеком стоят. Один человек должен заниматься именно продвижением, а остальные должны заниматься музыкой, чтобы не переплеталось все это. А то в башке начинает каша становиться. Вот почему вы не свалите все это на... Ну, что-то на жену, грубо говоря, не свалишь.
0: У жены двое детей, куда ей еще группой заниматься?
1: Я не задавал ей такой вопрос.
2: Надо поинтересоваться. Вообще, он у Олега спросил, он женат или нет?
1: Он нет.
0: Он не пьет, значит, он не женат.
2: А, он еще и не пьет.
0: Он,
2: конечно,
0: написал,
2: поэтому
0: не
2: пью женат.
0: Вообще, да, поэтому
1: он не
0: женился.
1: Он женат, не пьет, поэтому он занимается только музыкой. Ему больше повезло в этом плане.
2: Найдите себе товарища, который будет вами заниматься. Потому что вы заняты слишком... Начинаете, как осьминоги, хвататься всеми щупальцами за все. Вы так играете на всех инструментах в своей группе. Еще хотите успеть и продюсерской деятельностью заниматься. Надо музыкой заниматься и больше ничем. Что вообще в ближайших планах? Какие планы строить?
1: Ближайшие планы. Ближайшие планы — вот это вот все, всю эту программу, которая у нас маленькая, но хорошая, как, ну, на мой взгляд, отрепетировать как следует.
0: И поехать в Мурмаши.

0: Да, собственно, ехать никуда не надо, мы тут живем.
1: А, вы в Мурмашах и находитесь?
0: В данный момент, да.
1: Вот я попал пальцем в небо, смотри как. Я просто туда очень часто раньше ездил за селедкой. Вот, поэтому как в этот населенный пункт у меня очень много этих эмоций вызывает.
0: Мурмаши остались, а селедки нет.
1: А селедки не осталось?
2: Нет. Всю ты оттуда вывез,
1: да? Всю я вывез, да, к чертовой матери.
0: Вот, а еще есть мысль такая, ну, немножко каверов поиграть. Ну,
2: поэтому, ну, а скажем что? Так... Дело прибыльное, надо заниматься.
0: Да нет, не прибыльное, просто любим одну группу очень. И тут скоро намечается ее день рождения. Ну, не группа, а их солиста. Группа ДДТ называется. Угу. Вроде известная. Вот думали еще ко дню рождения Юлиановича тоже что-нибудь подготовить.
2: А, ну я тогда думаю, что следующий вопрос от музы волшебной отпадает автоматически. С кем из известных музыкантов вы хотели бы пообщаться?
0: Да, собственно.
2: Вот муза волшебная. Тайны раскрыты. Если будете идти и господи, упаси. Где-то сидит Юрий Шевчук, сразу его за свитер обматывайте скотчем и везите к Дмитрию в Мурманск. Мол, хочет с вами пообщаться.
1: А сейчас, кстати, у музыкантов, у именитых музыкантов мода пошла в метро играть. Так что вот если кто-то в метро увидит Шевчука, пеленайте
2: его. Вы не думайте, что у него все плохо.
1: Да, пеленайте его и тащите в Мурманск. Он там давно не был.
2: Пострелы тебе вопрос, Дим. Если позовут, да в принципе к вам, поскольку Олег на связи, он нас слышит. Если позовут выступать вас двое, что будете делать? Ну, он имеет, я так понимаю, вопрос в том заключается, что вы как бы на записи мы слышим одно, а по факту у вас двое. Куда ехать выступать, как бы вы с собой не будете туда-сюда.
0: Ну, это же все оговариваемо. То есть, если позовут выступать, обсудим. Если два человека подойдут, то поедем двое. Если не подойдут, то ничего не... Ну, скажем так, музыканты в городе Мурманске есть, тем более знакомые, которые часть программы даже наверняка знают. Ну, грубо говоря, собрать команду — это не очень сложно в нашем городе.
2: Не, Дим, ты знаешь, а многие у вас наверняка же есть прописанные. Просто я знаю, да и у нас с Захаром много знакомых, которые сами пишут, у них остаются подкладки, они их просто включают и под них поют, стоя с гитарой, либо без гитары, уже своя записанная, сведенная музыка. Что вам мешает приехать с такой же подкладкой, не с чатом, не репетируя из-за концерта там 500 рублей за эти?
1: Это не круто.
2: 2-3 недели.
1: Это не круто, Кость.
0: Ну, да. на самом деле,
1: под фанеру петь не по-пацански.
0: Да. Люди неправильно поймут.
2: Да, в принципе, Мурманск край суровый, там 2 дня, 2 ночи, не дай бог,
1: что
2: мы.
1: Да, и в Мурмашах сразу найдется селедка, которые начнут питаться. Потому что в стратегических запасах она все лежит.
2: Ну да, НЗ.
1: НЗ.
2: Давай мы перейдем плавненько к следующей песенке.
1: Смысл?
2: В смысле переходить?
1: Смысл. Песня называется «Смысл».
2: О чем, Дим, песня?
0: О смысле, о жизни. Как-то так.
1: Ну и поехали, ставим, слушаем.
2: Да, давай.

0: Какой неожиданный финал. 22:10 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня у нас программа «Без воды». Время неурочное, но это ненадолго. Вот, и в гостях у нас группа «Рота Вихра», город Мурманск. И селедки у них больше нету, они доложили.
1: Вот. Ну, в городе-то наверняка есть, в Мурмашах нет.
0: Ну, не местная, норвежская, переплытая, перешапкой перекинутая.
1: Вот тут не могу сказать, этого не знаю.
0: Ты в Норвегию ездил?
1: В Норвегию нет, в Финляндию ездил.
0: Ну, блин, в Норвегию каждый пьяный житель Мурманска обязан хоть раз побывать в Норвегии. Это, по-моему, закон.
1: Да, очень хочется на фьорды съездить, посмотреть. Но летом.
0: Но летом, да. Сейчас там, сейчас еще рано даже. Даже сейчас еще рано. Костик, ты где?
2: Я здесь, я вас слушаю. Мне нравятся просто разговоры про те места, где я никогда не был.
0: А мы когда-нибудь с тобой сгоняем туда. Когда ты спродюсируешь одну известную группу,
2: ага.
0: И мы с тобой туда ломанем. На фьорд.
2: Обязательно. Дим, поведай мне вот такую историю, самую, наверное, страшную для всех современных музыкантов. Как давно от вас ушел барабанщик?
1: А он и не уходил никогда.
0: Костик, сегодня у тебя везде попадос, понимаешь? Везде. Даже тут не попал.
1: Он в запасе у нас. Он всегда готов прийти на помощь.
2: То есть это первый случай в истории групп, когда турнула группа барабанщика, а не сам он улетел на юг.
0: Не сам он ушел, да. Просто мы обычно с кем не разговариваем, у всех проблем. Да как бы, это у всех проблема. Просто барабанщики в один прекрасный день, то есть вот когда у вас заканчивается полярная ночь, они все собираются в стайки и улетают из групп куда-то, косяком прям прут. Вот, у вас такое бывало, чтобы вот там раз и пропал музыкант перед концертом?
1: Перед концертом, честно говоря, не припомню такого. Не, у нас, слава богу, всегда были ответственные. Не всегда трезвые, но всегда присутствующие.
0: Вот, видишь, как хорошо. У меня вот один раз музыканты мы должны были играть между Шевчуком и какой-то девочкой, я не помню. И прям раз, а у меня музыкантов нету. Вот так вот бывает. У тебя такого не было. Ну, хорошо. Значит, будет. Обязательно будет. Какие у тебя, Димка, планы? Вот как задача максимум?
1: Максимум. Назаписывать еще как можно больше альбомов. Вот сколько проживу, столько и записывать.
0: То есть в 90 лет, когда у тебя будет вываливаться челюсть самопроизвольно, повисать на микрофоне, ты все равно будешь шепелявить, но писать.
1: Да, в фолк-рок перейдем.
0: То есть ты, в принципе, конца творчества не видишь?
1: Нет, я себе не представляю себя без этого.
2: У нас, Дим, в начале, далеко в начале передачи, я как-то не коснулся этого вопроса, был вопрос, в миру-то чем вы занимаетесь, помимо музыки? Поскольку, ну, заработка, я так понял, особо вам не дает, после того, как ты рассказал, что на энтузиазме. Чем вы занимаетесь просто, когда отходите от музыки?
1: В плане работы или вообще?
2: В плане жизни.
0: Жрете на что? Да. Кушать-то хочется всегда.
1: Да. Электрики. То сантехники, то электрики. Руками, короче, работаем.
0: Вот, кстати, я заметил, что все нормальные музыканты, я не про военных, я про нормальных музыкантов. Они все строители. Вот все как-то к строительным профессиям. Потому что в любой момент можно сказать заказчику, блядь, дрель сломалась, и уехать на концерт. Отыграть, вернуться и продолжить свою работу.
1: Да, очень удобно на самом деле.
2: Ну вот здесь, кстати, вы сошлись по поводу решения о будущем с Олегом. Пока будет кураж, пока к черту не состаримся, что-то будем делать. То есть вы в этом плане, видимо, единомышленники по поводу того, что пока челюсть не вывалится у обоих.
1: Да, скорее всего, поэтому и держимся до сих пор вместе.
2: Пока не откажет последняя колонка, мы будем лобать. А вообще целевая аудитория есть у вас, Дим? Вот реально люди, которые
0: фан-клуб
2: хотят вас...
0: Фан-клуб свой, да, есть?
1: Нет, фан-клуба своего не содержим. Был
0: не,
1: какой-то. Нет,
0: но
1: там...
0: я не имею в виду, что прям официальный фан-клуб. Я имею в виду люди, которые вот всегда вот там сегодня вы сыграли, они тут. Завтра играете, они опять тут. Послезавтра то же самое играете, они опять тут. Вот, а потом в зеркало посмотрел, блин, это ж я. Такие люди есть?
1: Ну, да, конечно, есть пару-тройка постоянных товарищей всегда есть.
2: Вы что-то им даете, чтобы они приходили, или они сами приходят?
1: Радость.
2: А, вы им радости посетите.
1: А что мы им еще можем дать?
0: Димка в свое время у них паспорта отобрал просто. Они так и ходят за ним. А третий — это заказчик, которому проводку уже второй год не могут выключатель повесить. Он говорит: Дим, ну пора, ну уже дай ты нам. Уже свету хочется в туалете, в темноте жопу вытирать надо.
2: Дима, вторая луна опустилась за горизонт. Где свет? Ну ладно, это все, конечно, лирика. А нет ли желания вновь создать уже полноценный коллектив? Не так, чтобы были на подхвате ребята, а именно, чтобы действительно действующий был целый, собранный коллектив.
1: Да, он всегда есть, но не знаю, наверное, как сказать, люди же они, которые остаются надолго, они как-то...
0: Надоедают, да?
1: Да скорее мы надоедаем.
0: Всегда их хочется выгнать.
2: Из нашей группы никто сам не уходил. Их просто выгоняли. Ой, ну это хорошо, что юмор. Вообще с юмором как у обстоят дела, Дим, в группе? Насколько у вас взаимоотношения вот с Олегом?
0: Вы вообще с Олегом дрались хоть раз после концерта?
1: Нет, зачем?
0: Ну как зачем, это же здорово. У меня вот басист был, Кузенька, мы с ним периодически дрались. Вот прям реально он здоровый такой малый. Он, если попал, то все. Поэтому вот как-то приходится как крутиться, вертеться. Это же настоящая мужская дружба. Выпили, по мордам дали, с утра пришли, помирились, еще выпили. А, у тебя Олег не пьет, все, забыл, сори. Вам скучно, вам просто скучно.
1: Да нет, мне кажется, у нас просто концерты обычно, ну, на позитивном ладу проходят. Мне, ну, на памяти ни разу не было такого, чтобы было настолько все плохо, чтобы хотелось дать по мордазам.
0: Не, ну не обязательно, когда там песню пишете, вот, ну не нравится тебе, как Олег сыграл, на, в репу. Он говорит: блин, а ты поешь плохо, на, в дыню. Вот вы когда у вас какой-то, ну, разбираете там новую вещь, за кем последнее слово?
1: А, за мной, как правило.
0: Сейчас, Олег, сейчас нам Олег вот свою версию
2: вот
0: напишет.
2: Вот сейчас Олег затаил обиду.
0: Ага.
2: Сейчас мы с тобой, Захар, доберемся до того момента, пока они первый раз подерутся.
0: Наконец-то подерутся.
2: Да, не будем мы группу тормошить. Вот, какая у нас дальше песенка-то?
0: А то и что ушла.
2: У нас, я так знаю, понял, их две. Вот это еще одна.
0: Вот это еще две.
2: А, отличненько, все. А то и что ушла?
0: А то и что ушла.
2: Угу.
0: От кого она ушла?
1: Да, шутка.
0: А, о, то и что ушла. Не от той, а от той. Будешь что-то говорить, Димка, или после песни расскажешь?
1: Лучше после.
0: Все, поехали, ставим, слушаем.

Что ж такое-то? Уже который раз пытаюсь воткнуть джингл, и все время я его теряю. Куда-то он у меня пропадает. Вот не ебет, будем слушать джингл.

0: Вот так вот. Вот теперь можно разговаривать. А то я прям без Юрки Арцизова никак. У меня прям передача не клеится. Текста пропали, провалились за уши. Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 22-23 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами программа «Без воды», с вами Костецкий, с вами Зухер. В гостях у нас сегодня... Господи, я теперь вот архиватор, мне надо перевернуть теперь. Рота Вихра. Вот. Группа из Мурманска. И Димка отдувается сегодня за всю группу, потому что он является 50% групп. Во как я выдвинул мысль.
1: А, кстати, название архиватор мне как-то что-то ближе.
0: Кстати, да, вам надо его развернуть нахрен, как вот как положено, и стать архиваторами.
2: Снова в обратную сторону.
0: Да.
1: Уже как архиватор.
0: Так, смотри.
1: Вы же теперь не будете архивом.
0: Вопрос тут из зала у нас. С чего начинается песня, текст, мелодия? Потом, что там, автор текстов и музыки только ты или у вас разделение?
2: Так, ну, что касается песен, у нас пока что такое разделение, что либо я пишу, либо вот те тексты, про которые я рассказывал до этого. А Олег у нас занимается, так сказать, своим творчеством еще иногда. То есть у него еще своих куча песен и текстов.
0: И он тебя туда вот не допускает, в одно рыло делает.
2: Да, как-то...
0: Вот тебе не пьющий человек, понимаешь? Он сразу четко расставил приоритеты. Говорит, нет, это мое творчество, не лезь туда. Так, дальше.
2: Вот. А насчет текста и песни сначала начинается текст, если это об этом вопрос, если я его правильно понял. Сначала пишется текст, а потом уже появляется как-то мелодия. Причем даже не могу сказать, как это происходит. Обычно там гитара, 2-3 аккорда, а уже дальше... Дальше магия.
1: Олег, он говорит, архиватор у них не качает. Куча всяких архиваторов кругом. Олег, я тебе знаешь, как скажу? Само по себе слово архиватор, да, оно популярно и... ну, достаточно известно. Многие люди, когда берут какое-то слово и не хотят быть похожим на такого, просто разбивают его. Ну, в вашем случае, там, пускай, archi.vat.org. Пускай там думают, о чем вы там архиватном будете орать. Вот, так что, ну, дело, конечно, ваше, творчество ваше, это то, к чему вы стремитесь, слава богу, дай бог, что все у вас срослось обязательно. Слушай, Дим, вопрос, знаешь, какой у меня будет к тебе? Вот, занимаясь творчеством, насколько сильно поддерживает тебя семья?
2: Да по полной программе.
1: У вас общие интересы в этом во время создания песен, она участвует?
2: Нет.
1: Что-то поход за живое цепану.
2: Да, ну это как за живое, за смешное.
1: За смешное.
2: Будет не очень культурно, если она меня будет поддерживать, потому что для написания текста приходится уединяться, а как известно, уединений в квартире не так много. Угу. Поэтому, скажем так, в туалете вдвоем особо там
1: не попишешь.
0: Ну, почему? Да. Есть интересные варианты. И в туалете в узком вдвоем вполне себе можно песни пописать. Надо просто расширить немножечко сознание, и все будет хорошо. Вот, ну, по крайней мере, я вижу, что в чате она висит. Вот, сейчас. И помогает, и вопросы задает. Вот, тебя жена, в принципе, поддерживает. А колонки на выступление таскает, помогает? Или она вообще на концерты на ваши не ездит?
2: Ходит.
0: Ходит?
2: Всегда. Не пропускает ни одного.
0: А вот давай мы сейчас ей вопрос зададим. Как ее зовут?
2: Юля.
0: Юль, вот ты, вот честно скажи. Я сейчас вопрос такой задам, который... Я один знаю на него правильный ответ. Юлька тоже знает. Вот ты же ходишь на концерт и думаешь, тебе Димка на песни нравится? Или чтобы фанатки, сука, не подходили, в щечки не чмокали? Вот вопрос такой, серьезный, достаточно творческий для музыканта, для жены музыканта.
1: А пока Юля у нас будет писать сейчас гневные возгласы и правду, давайте послушаем следующую композицию, которая у нас называется...
0: И сколько ты уже прикопала, Юль, расскажи. Вот, тоже. Вот, мы
1: у нас как раз осталось две песенки, сейчас мы первую послушаем, а там уже ближе к концу, к крайнюю. Сейчас какая у нас идет?
0: «Чужие окна».
1: «Чужие окна», кстати, тоже слышал весьма и весьма. Давайте послушаем.
0: Поехали.

сигарету. Болела душа от того, что в ней нету добра и тепла и лучистого света. В ней одна пустота и холодное лето. Там вдали за спиной годы детства и ветер. Над его головой солнце яркое светит, но болит все душа. В небо вырваться просит, в ней одна пустота

0: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 22:34 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. А, итак, Димка, смотри, вот у нас нарисовался Фридрих фон Борг. Господи, кто же тебя так назвал-то? Спрашивает, пробовали ли экспериментировать со стилями?
1: Ну, скажем так, в записи пробовали. В жизни не довелось, потому что не получилось ничего в записях. Ну, как-то так вот.
0: А что пробовали, колись?
1: Хотел попробовать что-нибудь потяжелее играть. Что-то типа, там, не знаю, металлического такого. Или хэви. Но все в итоге, не знаю, получалось как-то банально, что ли, наверное. Не мое, это как выяснилось, поэтому отошли от этого. Хотели еще одно время фолк попробовать, там всякие дудочки, скрипочки. Там как-то более вроде успешно, но как-то не завязалось, потому что люди уехали в Питер.
0: Сломалась дудочка.
1: Да.
0: Сломалась дудочка. Дудочки уехали. И все. И мечта накрылась медным тазом. Вот, ты, кстати, в курсе, что Олежек хочет свалить в Питер?
1: Конечно.
0: Вот я к чему? Я там задал вопросы про грандиозный план, а тут смотрю, у тебя раз, и Олег говорит, все, по-тихому свалю в Питер. По-тихому, причем, заметил. То есть вот это как раз будет тот случай, про который я говорил. Прям за день до концерта ты ему наберешь, а абонент вне зоны доступа. Все.
2: Вот так. Ну, вот. Смотри, давай, Зухер, у нас осталось 4 минуты. Давай договорим, наконец-то, по поводу Дмитрия. Дим, расскажи о том, мы обычно просим всех музыкантов в конце вечера рассказать молодым начинающим музыкантам, с чего им начать и что им делать, чтобы стать более-менее успешными людьми, но еще лучше прославиться.
0: И чего не делать.
2: И чего не делать, да.
1: Ничего не делать проще, не зазнаваться, наверное, это мое мнение. А чего делать? Больше работать. То есть репетиции, репетиции, только, так скажем, короче, учиться играть. Это немаловажно. Долго, трудоемко.
2: Кстати, тебе, Захар, ответила супруга Дмитрия. Конечно, второе, как ястреб следит за всем происходящим на концертах. Вот. Кто-то должен прикрывать тылы. Меня немножко смущает, почему вы, Юля, тылы собрались прикрывать.
0: Я же говорю, только я и Юлька знаем правильный ответ на этот вопрос. В жопу все это творчество. Жены музыкантов, они продуманки. Вот. У них главное, они говорят, да, Димочка, все хорошо спел, а сама прям глазом так и зыркает. Одну в туалете придушила, третью за углом застрелила. Вот, концерт закончился, население чуть поменьше стало в городе. Вот так вот. Вот. На самом деле это здорово.
2: Дим, какая у нас там крайняя песня?
0: Жизнь фантастична. Жизнь фантастична.
2: Перед тем, как песня закончится вместе с нашим эфиром, я хочу сказать тебе, вашему коллективу, процветание обязательно. Творите, вылазьте из статичности, экспериментируйте. Залазьте везде, где только можно. Тогда у вас все обязательно получится. Я уверен на 100%. Удачи вам со своей стороны, всем слушателям. Огромный-огромный привет. Не болейте ни в коем случае. Скоро лето. И мы обязательно услышимся где-то примерно через недельку.
1: Спасибо.
0: Вот, ну и сейчас будет звучать трек «Жизнь фантастична», после которого включится или другой диджей, или автодиджей, тихо не будет. Вот, говорю вам всем счастливо. Со мной лично услышимся теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Вот, как бы, все здорово, весна пришел. По крайней мере, у нас тепло, у нас хорошо. Любите друг друга, не болейте. Всем пока. Димка, тебе спасибо за эфир. Спасибо за музыку. Вот, всем счастливо. А, пока, запись, пока. Запись эфира появится завтра или послезавтра. Ну, вот прям в течение дня-двух у нас на сайте «Неформатное радио». Кто пропустил, сможете послушать сначала и до конца. Все, друзья, всем пока.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В Бруклине, в Нью-Йорке, в 79-м году собрались звереныши Beastie Boys, Майк Ди, вокал ударный, MCA, вокал бас, Эдди Рок, вокал гитара. За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп групп в мире. Если бы не умер MCA, то, как знать, может, и сегодня они радовали нас своим талантом. А так выпущено 8 студийных альбомов, 40 миллионов экземпляров, понимаешь? Были награждения, 3 Грэмми. А 14 апреля 2012 года группа была включена вообще в зал славы рок-н-ролла. Beastie Boys одинаково влиятельны как в истории рока, рэпа, так и танцевальной музыки, брейкбита и, в частности, смесь между рэпом и панк-роком. Они являлись предшественниками таких стилей, как рэп-кор и нью-метал, представителями которыми являются Корн и Лимп Бизкит. Возникновение и развитие брейкбита во многом обязано творчеству Beastie Boys. Сэмплы из их композиций использовали Chemical Brothers и Prodigy. Журнал Rolling Stones поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время. А заслушаем мы первый сингл, взорвавший в 86-м году Billboard 200, где он оставался 5 недель и достиг 7-го места. You gotta fight for your right to buy!

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!
2: Золотая коллекция неформатного радио.
3: Песня «Дожди», «О вере», «Светлое будущее».
1: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди». Поехали! Поехали!

Кто тебе закаты? Завтра встретишь новый закат. Пусть твое сердце будет радо рассвету, он ярче во сто крат.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может, с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, да только мне отсюда пора. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало

Знаю, откуда, не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.

гаснут, экраны молчат. Только стрелки черные стучат и стучат. Но как же так случилось, мышь моя мышь, что я еще не сплю, и ты еще не спишь. Всю жизнь играли, а все при своем.

Слышно, как шуршат мягкие шаги старости. Но приходишь ты и смеешься.

сына, верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад?

белых листьев угар. Где-то светит далекий фонарь. Я дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от ног.

хочешь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

сотворен для войны. Сотворен для войны.

0: Верните мне вчерашний.
1: Нам никто ничего не может навязать.
2: Честное слово.

0: уконтрапупить.
1: Мальчик-девица капризу продолжает жесткий кадриль.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 40-х, 50-х годах в результате смешения музыки чернокожих и белого населения США Южных Штатов, а проще, белые подростки стали интересоваться зажигательными ритмами черных. Чё это они там и под чего это там они топают там? Ритм энд блюз, госпел, буги-вуги, джаз, кантри. Эти стили, соединившись, стали рок-н-роллом. А сам термин придумал диджей кливлендской радиостанции Алан Фрид. Рок – качаться, а ролл – перекатываться. Так называли движение корабля при выходе в море английские моряки. Все очень просто. Из 12 апреля 54 года Билл Хейли записал канонический теперь рок-н-ролл «Rock Around the Clock». А 13 апреля празднуется Всемирный день рок-н-ролла.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край, а трек называется «Рыжая». Поехали!

Кажется, лажа, а от лажи не убежать. Хочется банально напиться, если гнев пылает в груди. Но ты ж таки вольная птица, так что, уходя, уходи. Эту трещину не замажет горечь водки и сигарет. Будет только хуже и гаже, и кажется, что выхода нет. Ты кричишь, какая же падла, в воздухе пахнет грозой. Знаешь, лезть на стенку не надо, лучше убери за собой. Веник, швабра, тряпка и, главное, не забудь отдраить клозет. Двигайся спокойно и плавно, потихоньку выйдешь на свет. Мир принадлежит победителям, ничего не бойся, дыши. Пострадать немного пользительно,

злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх не найти ей дороги назад. Потерялась душа средь толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств. В недоверии нашла свой приют, осторожно ступая след в след, сторонясь околдованных мест, полутемных

мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми иногда. В паутине ей чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела.

с предрассветным

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: нынешнем мире не так. На глазах, безо всяких вопросов, превращаются волки в собак. Лижут руку и палку приносят. Волк свободен, а пес на цепи. Волк за мясом, а псина за костью. Раньше лютые были враги, а теперь нет различия вовсе. Не глядят больше волки в тайгу. Лучше в Крым на 300 гектаров. Свист заслышав, бегут к сапогу. Хвост крючком, слюни по тротуару. Дрессировщик, раскрой свой секрет нахождения верных решений. Сколько чаппи дать волку в обед, чтобы строгий напялить ошейник? Чтобы дикий зверюга ночной выгибал пред хозяином спинку, восхищался своей конурой и плясал, не стесняясь, лезгинку. Чтобы серая шкура его стала плюшевой, белой, пушистой, до кости пронизающий вой уподобился гнусному писку. Дрессировщик в ответ промолчит. Тайны он раскрывать не намерен. Как купить и на цепь посадить удается свирепого зверя. И тогда обращусь я к волкам. Неужели себя вам не жалко? Были силой держащей леса, стали сытые, глупые шавки. Сколько б ты на луну не скулил, беспощадны природы законы. Кто однажды окраску сменил, вмиг становится хамелеоном. Можно грозно иметь силуэт, можно скалиться, только без толку. Как сказал гениальный поэт: нет, ребята, вы больше не волки.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.
3: Я живу, живу я живу, живу. Я пою, пою я пою, пою. Я пою, пою я пою мотив. Я творю, творю я.

0: не чокаясь.
1: Это надо было пойти воровать в перчатках с обрезанными пальцами. Конечно, нашли. Конечно, посадили. На полгода, правда. Да и украл-то немного. Детство бедное, одна кровать на шестерых детей, отсутствие водопровода, плохенькая одежда. Ну, типичная же звезда рок-н-ролла. Школу бросил в 15, работал посыльным, помощником водопроводчика, на автозаводе, где трудилась его мама, резал овец на мясобойне. Знаете, развлекался, пока не додумался запеть. И в 69-м году, посмотрев киношку «Черный шаббат», а точнее... Количество народу, которое валило на этот фильм, музычина понял, что петь надо тяжело и громко. Параноид!

Ну что ж, Оззи Осборн родился 3 декабря 1948 года в английском городе Бирмингем. Старая добрая Англия родила такое! С первого альбома Black Sabbath случилось странное. Кто-то перепутал верх и низ обложки, и появился перевернутый крест. Видите, сатанисты. Продажи резко подскочили. Ангел, спустившийся с небес, Шэрон Арден, его будущая жена, вытащила его из беспробудного пьянства и наркоты, вернула его на сцену, в элиту рока, так сказать. «Мама, going home».

0: Америкосы взяли кровь у Оззи на исследование ДНК, и обнаружилось, что Оззи Осборн является потомком неандертальцев. А также музыкант причастен к династии Романовых. Он, понимаешь, дальний родственник Николая II. Знаешь, он мог бы быть спокойно нашим царем, понимаешь? Чтобы произвести положительное впечатление на владельцев лейбла CBS, с которыми Оззи планировал подписать контракт, Шерон, его жена, придумала план. Она предложила мужу прийти на встречу с тремя белоснежными голубями и выпустить их на публике. Но Оззи на глазах у всех откусил голову одной из птиц. Короче, улетели только две птички. Присутствующие охренели, и контракт был подписан.
1: Oh, yeah!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

Весь мир с тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена, я твой факир. Просто положи мне свое сердце.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется «Просто осень». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, Настя повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomad Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

На мысе надежды луч света погас. Ни сил, ни желания больше гореть. При тусклой свече я пишу свой рассказ, как ветер решил к океану лететь. С рассветной зарею он встал на крыло и был через час во владениях людских. Рассеялся сумрак, и солнце взошло. Сраженным виденным ветер затих.

Он видит огромный дымящий завод и свалку бродячих прибежище псов на серой земле, где трава не растет, кварталы убогих домов-близнецов. Слепец ковыляет сквозь мрачный пустырь, куда и глазастый давно не ходок. И лает безумно его поводырь, и рвет из руки у него поводок. Заходится кашлем астматик-старик, на старости лет он остался один. Иуда монеты зашил в воротник и смело пошел средь засохших осин.

Не взять, не добавить, страна дураков. И между лачуг ветер взвился юлой. Но встретил случайно в одном из дворов девчушку, крутящую обруч стальной. И бездна в девичьих глазах полных слез, и струйка по щечке ребенка течет. Поставлен девчушке диагноз – лейкоз. Врачами запущен обратный отсчет. И воют собаки, почуя исход, и страшным знамением кружит воронье. Но фея сказала ей: смерть не придет, покуда в движении обруч ее. И верит девчушка в пророчество сна, слишком мала, чтобы обман распознать. Крутя хулаху, напевает она печальную песню. Опять, и опять, и опять, и опять, и опять. А ветер вздохнул, ну и странный народ, чего не увидишь в людской стороне. Крылами взмахнул и рванулся вперед, в любви признаваться прибрежной волне. Летит над массивом промышленных труб и свалок, где вечно отходом гореть. А девочке снова крутить хулахуп, стремясь обмануть простодушную,

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Камчатка. Честно скажу, открыл эту группу для себя только в этом году. И понял, что Камчатка это не только вулкан и мех, золото, медведи и красная икра, но еще и охренелый стоунер. В 2001 году три шведа, Томас, Рот и Тобиас, решили поджимить. Тому нравился шведский фолк, Тоби металл и джаз, Роджеру классика и панк-рок. А в итоге они стали играть Крим и Хендрикса. В общем-то, мощный стоунер. Да и название выбрали, исходя из суровости звуков, извлекаемых из инструментов. Камчатка! Денег не было, как, в общем-то, и у всех нормальных музыкантов. Поэтому первый альбом они записали своими силами. Как, в общем-то, и второй, и третий. Но ничего. Курочка по зернышку клюет. Вот сейчас здесь мы будем их слушать. Blues Science.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

чем напел. Мне имя твое ветер, зачем твой взгляд не растревожил душу, зачем мой крепкий сон?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен. Слова народные, неизвестно, кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.